0: Наша реклама.
1: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится. Возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем. Так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное. Между фар, лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет.

0: Наша реклама.
1: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
2: Новая Самара.
1: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Шуразвёзд меня зовёт. Нежно северных лысот.
4: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене «Ивент-холл и сигнал».
5: Билеты на сайте kassir.ru.
4: Начало в 20.00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1187-84-719-584.
6: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
7: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 9990.

денег, но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах полиуретана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице,

Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
2: Новая Самара.
1: 340-0505.
3: Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте нашечетом.рф.
4: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше.

0: Шерсть, хлопок или вискоза заменяются дешевым полиэстером, отметили эксперты. Нарушения воздухопроницаемости выявлены у 14 образцов. Всего эксперты исследовали брюки 21 торговой марки, приобретенные в крупнейших розничных и онлайн-магазинах. Большинство образцов произведены в России, часть в Китае и один в Киргизии. На Сахалине впервые в России доставили дроном икру на рыбоводный завод. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Там отметили, что основная сложность заключалась в том, чтобы организовать полностью автономный полет через горный рельеф, где нет постоянной прямой радиосвязи с аппаратом. Весь цикл доставки беспилотник выполнил самостоятельно. Такой подход хотят применять не только в рыболовстве, но и для перевозки других небольших грузов в труднодоступные места. Половина опрошенных россиян хотя бы раз отправлялись в путешествия одни. При этом почти половина из них выбрали такой формат отдыха по собственному желанию, говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования экскурсий Tripster. Всего путешествовали без попутчиков или готовы попробовать такой формат 74% опрошенных. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-77886992 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и информационных массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 8 минут в столице. Я тут узнал, что, оказывается, у бесконечности есть конец. Ну, я сейчас про восьмерку, вот перевернул восьмерку визуально.
3: Так, расскажи.
2: И, оказывается, у бесконечности есть, в общем, конец. Но это не доказано. Ну, как бы ты упираешься в стенку. Ну, не как лоза, а, в общем, это намного глубже и намного, в общем, сложнее, чем то, о чем говорит известный певец. 15 октября сегодня. Сегодня...
3: Мы сказали четверг.
2: Четверг, да. То есть, в принципе, этим концом может быть все, что угодно. И четверг в том числе. Ну, то есть, ты упираешься в стенку. Понимаешь, Лукьяна?
4: И тем не менее, доброе утро. Сейчас самое начало нового дня, ребята. И пусть оно будет прекрасным и приятным для каждого из вас, вы чтобы можете... планы сбывались, чтобы вообще, ну, чтобы прямо и хотелось, и моглось, в общем, вот так.
3: Именно, упираться можно друг в друга, не вставать, если вам не нужно на работу в отпуске, или можете позволить себе приехать позже, можно упереться коленками в стенку, куда угодно, ну и продлить себе удовольствие. Вот в этом... плане хотел бы подумать
4: о конце,
3: да.
4: Об опоре.
3: Как в целом дела у вас? Дождь идет второй день.
4: Такая срань, простите меня, на улице. Просто ужас.
2: С утра был небольшой снежок, вот я видел.
3: Да?
4: Снег?
2: Да, у меня даже есть фотографии. Это был снег. Такой маленький, жидкий. Вот,
4: жидкий знаю, снег? Жидкий
2: мокрый снег.
4: Жидкий снег, наверное...
3: На конце снег. Восьмерки, судя по всему.
4: Мы называем его обычно дождь.
2: Вы можете называть это как угодно. Просто в отличие от вас, я утром делаю фотографии. Фотографии Корчевенко. И, соответственно, каждое утро у меня есть прекрасные фотографии. И, соответственно, дождь, он такими не фиксируется вот так. Как он фиксировался сегодня. Вот и все. Поэтому просто примите. Пошел легкий снежок с утра.
3: А снежок, Саша, он где? Он сейчас с нами?
2: Где с нами?
3: Ну, рядом здесь.
2: Ну, да, конечно, почти в центре Москвы. Так что вот так вот, дорогие друзья.
4: Ну, в общем, в разных районах Москвы
2: можно встретить все, что угодно.
4: Жидкий
2: что
4: снег, угодно. Твердый снег.
2: Во-первых, Москва большая, все мы знаем про холмы, историю. И, соответственно, там, где есть холмы, есть и овраги. Да? Кто-то внизу, кто-то наверху, погода разная. Ну и с теми застройками, которые продолжает жить Москва, я думаю, она все будет расширяться и расширяться. И люди, которые говорят вот всю жизнь о том, что вот все деньги в Москве, там туда-сюда, у нас ничего нет. Вы не расстраивайтесь, до вас тоже дойдет все. Просто доживите до этого момента.
4: Мы скоро все будем вместе.
2: Да, скоро все будет, это одна большая Москва.
3: Звучит как тост, друзья. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
6: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Шура звезд меня зовет в нежно-северных лесов.
8: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене «Ивент-холл и сигнал».
9: Билеты на сайте kassir.ru.
8: Начало в 20.00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1187-847-189-584.
10: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойны, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
11: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
12: Записывай, запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
11: Наше радио.
12: Знаете ли вы? Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
13: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Йоги на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 7 часов 20 минут в столице. Всем прекрасного дня. Сегодня четверг, 15 октября.
3: Тревожная новость. Извините, что с утра, но она про еду.
4: Давай, про еду, прекрасно.
3: Сэндвичи похудели. Средний вес порции бургеров и других закусок категории готовой еды сократился на 10%. В сентябре 2026 года средний размер порции в категории готовой еды оказался меньше, чем на год раньше, на 266 граммов. Год к году.
4: На 266?
3: Подсчитали в аналитической компании. Да, но это много, 266.
2: Это целый бутерброд.
3: Может быть, 26,6, конечно. Может быть, тут запятую пропустили, потому что, мне кажется, он весит столько.
4: Подожди, ну, да. От года к году с какого года?
3: Ну, короче, нет. Это все, наверное, тут ошибка. На 10%, давайте сейчас не будем в граммах это считать, на 10% они стали легче. Снижение размера средней порции может быть связано с ростом популярности блюд для перекусов онигири, сэндвичи и хот-догов.
2: Угу. Ну, все становится меньше.
3: В первой половине 2026 года продажи такой продукции в денежном выражении выросли на 48%. При повышении стоимости сырья, услуг и прочих расходов производства и реализации готовой еды рынок и потребители не готовы к повышению стоимости. При этом, отмечает эксперт, растущая конкуренция между производителями и внутри сегмента сбыта в совокупности жестче, поэтому люди идут на разные вот такие ухищрения. Ну, слушайте, мы вчера как раз заводили эту тему.
2: Про банки.
3: Про банки, бутылки, яйца, молоко. И, ну, как будто бы, да, традиционное для нас тара или количество продуктов в упаковке меняется и стоит тех же денег или даже дороже, но при этом не доливают. До 0,5.
4: Да.
3: Или не докладывают до десятка яиц.
4: А интересно, на чем экономят? На тесте, на булках, на огурцах или на мясе?
2: На мясе, я думаю.
3: Потому что... Ты вот разбираешь сэндвич? Когда-нибудь разбирал сэндвич вот покупной в магазине именно?
4: Как бы я разбирал?
3: Ну, там убирал хлеб и смотрел, сколько там внутри мяса, сколько салатного листа, помидоров, огурцов.
4: Ну, делала постоянно, потому что Биг Мак, ну, она убирала там верхнюю булку. Да, потому что она там с кунжутом, или она не этот убирала, ну, неважно, та, которая с кунжутом была. А вот гамбургер весит около 100 граммов. Поэтому для него, если убрали 10%, это очень много, товарищи. Это как, ну, это за зарплату.
3: Ты же не заметишь, вот обычный человек, да? Ну, не заметишь, что он меньше стал.
4: Ну, ты представляешь?
3: Ну, 10%, вот он сократился на 10%.
4: Причем, ты знаешь, он же почти 100, он весит там 96. Убираешь 10%, это 9 граммов, ты почти десятку убираешь. И он становится не 96, а 86 грамм. Мне кажется, люди, фанаты обязательно увидят. Ну, почувствуют, наверное.
2: Ну, если ты ешь регулярно такие вещи, то я думаю, что заметишь, конечно.
3: Да, ты можешь заметить...
4: В чизбургере какой-нибудь там фреш, наверное, его незаметно. То есть вот эти 10%. Я правда не знаю, кто этим... Это все бургерные страдают?
3: Не знаю, где проводился опрос. Я предлагаю сейчас, во-первых, пожелать всем приятного аппетита, кто завтракает, сил, кто не успел позавтракать. А обращали ли вы внимание, дорогие наши друзья, что что-то где-то стало меньше?
2: Мельчает.
3: Мельчает, да. Вот мельчает. Может быть, давно уже это происходит, а мы даже и не замечали. Вот с сэндвичами я точно не заметил. С там, бутылками, банками я заметил, да, что там.
2: Ну, вот
3: стала...
2: молоко, да, тетрапаки даже те же. Раньше все были литровые.
3: 450.
2: А сейчас уже.
3: Ну, литровые,
2: да,
3: тоже встречаются,
2: нет.
3: Надо отдать должное.
2: Встречаются.
3: Некоторые производители подчеркивают,
2: да.
3: Это, что это литр молока, а не.
2: А не вот эти 975 там или сколько.
3: И так далее.
2: Да.
4: Сейчас не могу вспомнить.
2: Упаковки яиц есть по 9 штук, а не по 10.
4: У меня стало меньше. Нет, есть по 6, я по 9 не видел. Я знаю.
3: Я видел по 9.
2: Есть и по 9, 6. И по 6.
4: Ну, по 6 удобно, если тебе ты живешь
2: если
4: один.
2: Если много не надо, да?
4: Да, тебе на сейчас и все. Очень удобно. По 9 я не видел. Ну, подожди, это как бы плохо, что вот, типа, это плохо, короче говоря, я спрашиваю.
3: Ну, конечно.
4: Потому что я плачу за 10, смотри, а мне продают 9, так?
3: Да ты не плачешь
4: или
3: за
4: что?
3: 10, просто,
4: я
3: вот смотри, Саша,
4: понимаю.
3: Все дорожает постоянно, каждый день все дорожает, да?
4: Да, все дорожает.
3: При этом часто еще и уменьшается объем. Да? Ну, то есть ты привык, что покупаешь 10 яиц. Хорошо, они стоят там не 70 уже, не 80, не 90, 100 рублей, да? А потом ты платишь там 105, 110 рублей, их уже там 9 яиц.
2: А цена такая же?
3: А цена, ну, или выше. Или выше, да. Мы про такие вещи говорим. Ну, тут каждый сам выбирает для себя, как к этому относиться.
2: Купить или нет?
3: Нет, ну, да, как к этому относиться вообще. Но в целом, если вы замечали о каких-то изменениях, чего стало меньше, то, пожалуйста, расскажите, нам почитаем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Еще меньше расход топлива, еще больше комфорта и уникальных цифровых возможностей. Еще надежней и экологичней. Обновленный полноприводный кроссовер Havail H3 повышенной проходимости действительно изменился к лучшему. Модернизированный двигатель и усовершенствованная эргономика. Расширенные онлайн-сервисы и разнообразие комплектаций на любой вкус. В Havail H3 есть все, чтобы любая поездка приносила настоящее удовольствие. Обновленный Havail H3. Почувствуйте перемены к лучшему.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Арабика
1: капучино. Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
4: Александр Бом, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
6: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 33 минуты в столице.
7: Давно не ходила в магазины. У дома в известной сети. А тут зашла банка с оливками совсем малюсенькая. Были 314 граммов, а теперь всего 200. Неожиданно было. Думала, их уж точно не коснется.
6: Может быть, это другой формат, да, но есть 200, а есть 314. Есть...
7: Я просто даже никогда не задумывался, сколько...
6: 314.
7: В банке граммов оливок. Ну, то есть я могу себе представить кукурузу или там горошек. Вот есть классическая пухлая, да, баночка, да, есть мини-банки, есть большие вытянутые. Но вот про оливки. Вот так же с кофе. Кофе Якобс. Была банка 190 граммов, стали насыпать 170. Банку оставили старую, как и цену. Ну, хорошо, что цена старая осталась. Обычно продукты меньше, цена выше.
8: Только вчера выбирала сосиски на завтрак. Количество штук одинаковое, а вес от 400 граммов до 450 разброс.
7: Обыкновенная банка отечественного пенного. Объем был честные 0,5 литра. Потом стал 0,43. А цена не то, что осталась прежней, а выросла.
8: Шоколад и творожные батончики. Почти отказался от покупки, потому что минус 20 граммов у когда-то 100-граммовой плитки, и тем более 50-граммового батончика делают продукт бессмысленным.
6: А, пожалуйста. Подождите, а батончики, мне кажется, всегда были 45, нет?
7: Вот эти... В известном алкомаркете есть кокосовые батончики на кассе.
6: Да,
7: 54 есть. Рубля.
6: Да.
7: Так теперь они весят не 40 граммов, Александр.
6: А сколько?
8: Наоборот. Наоборот,
7: 40 граммов 40 вместо 45, да, летом. Видимо, осенью усохли.
8: Да.
7: Слушайте, но... Весили 45, сейчас 40. Я тоже, ну, вот я бы на это не обратил внимания точно.
6: Просто я эти батончики периодически потребляю. Это для меня это типа праздник. Вот, и я радуюсь, когда, ну, я вбиваю эти калории. Я радуюсь, что там всего 40 граммов.
8: А не 45, да?
7: Недавно заказывала продукты в крупной сети супермаркетов. Выбирала сливочное масло. И была сильно удивлена тем, что пачка масла, которая раньше была 200 граммов, стала весить 150. А цена стала дороже. Теперь приходится внимательно смотреть на вес. С маргарином такая же история.
6: Да, да.
8: Всего становится меньше. Макароны уже не 500 граммов, а 450. Шоколадки не по 100, а 90-70. Масло сливочное не 200, а 180 граммов. И так можно дальше продолжать.
7: Ну, вот многие написали нам про термин «шрингфляция». Снижение производителем количества, объема или вес товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении отпускной цены. Уменьшая объем или вес товара, переходя от цен на вес к ценам на объем. Или наоборот, в зависимости от плотности товара. Производители создают у покупателей мнимую видимость низкой цены на товар. Но раньше это было, мне кажется, как раз вот мнимой видимостью. Сейчас это уже даже не мнимая видимость, а какая-то там твоя история.
6: Видимая.
8: Если бы не сбор макулатуры в школу, никогда бы не заметила, что втулки от туалетной бумаги стали короче на 1 сантиметр.
7: Серьезно? На святое уже полезли.
6: На 1 сантиметр это же немало.
8: Это совсем немало.
7: В Новосибирске есть сеть магазинов, там яйца поштучно продают. 4 рубля 75 копеек.
6: А так можно?
8: Да,
7: ну,
8: поштучно,
7: а
8: видишь,
7: нет? Видимо... Но, с другой стороны, вот нужно тебе яйцо одно или два яйца. И не нужно тебе десяток, хранить негде. Или ты вообще их не ешь,
6: прямо, но их вот... же очень сложно хранить.
7: Не, ну просто, может, ты их не ешь. Ну вот, а тут готовишь что-то, где нужно...
6: Ну, может быть.
7: Не, ну я не знаю, для чего это.
8: Удивилась недавно, что шоколадки плиточные в большом количестве фирм были 100 граммов, стали 70-80. Масло, большая пачка сливочного была 400 граммов, стало 370. И случайно узнала это, когда при выпечке граммовка на весах показала не то. Читаю и оп! группа.
6: Слушайте, а это касается каких-нибудь, ну, попсовых вот марок или...
7: Да все этим занимаются.
6: Мастодонты, вот, тоже. Шоколад какой-нибудь бабаевский, он что, упал в цене, вот, 100-граммовый?
7: Уверен. Вот смотри, Макдональдс в 91-м году гамбургер весил 200 граммов, а сейчас, Саша, 96 граммов. В 91-м году 200 весил.
6: А он 200 весил?
7: Ну,
6: разве?
7: Вот так нам люди написали, я не Саша, не специалист.
8: Блинчики с мясом. Раньше всегда было 6 блинов, теперь 5, а цена не изменилась.
7: Ну и вот не только втулка на туалетной бумаге, но, говорят, и сама туалетная бумага стала уже, чем была.
8: Ну это и есть за счет втулки. Она стала короче.
7: Нет, тебе говорят не сам рулон, а про лист.
8: Ну, соответственно, если втулка была такая, то и бумага была такая. А если втулка стала короче, соответственно, бумага стала уже.
7: Ты про готовую упаковку говоришь, а я тебе говорю, когда ты развернула уже бумагу, вот человек просто ее держит, трехслойная, однослойная и так далее. Вот просто...
8: Ну, за счет втулки, за счет того, что она стала короче.
7: Нет,
8: ну как? Ну, втулка, смотри, вот была длинная втулка, была был широкий лист.
7: Ширина и плотность листа, тебе говорю. Не про ширину даже листа, а вот высоту листа и плотность листа.
6: 115 весил гамбургер. Извините, конечно, но он весил 115 в 91-м году.
7: 7:39 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама. Едем на новом Теннет Т9. Обсудим условия.
1: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
2: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
0: Принимается. Тогда с меня маршрут.
3: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Теннет Т9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
4: Цена действительно на комплект.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов 46 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 15 октября сегодня, сегодня четверг уже.
3: Доброе утро, подъемники. В колбасах и сосисках... Редкость теперь, чтобы не встретить куриное филе. Заметно похудели пачки пельменей. Раньше хватало на 2-3 готовки. Обратил внимание, что и порционные пакетики с крупами похудели.
4: Да, есть такое.
2: Да.
3: Интересно, а вот одноразовые пакетики чая тоже похудели? Я не знаю, сколько они там раньше весили. Или...
4: Все может быть, Гарь.
2: Это да, осталось. Наверное, слушай, наверное,
3: хотя размеры похожи. Начали менять, там, пирамидки, вот эти стики делать одноразовые, чайные. Да. А спички в коробке? Раньше было 43-44, а сейчас кладут максимум 30. Бывает 27 и 28.
2: Я завидую людям, нам... которые пользуются спичками.
3: Спичками? Есть такой анекдот. Вы что там, в своем уме?
4: Да, я каждый день считаю спички в ваших коробках, там то 1000, то 1001, то 999. Вы там что, все с ума посходили? Да, есть такое. А, значит, во всей этой истории с уменьшением объема меня расстраивает то, что пропал такой термин, как полторашка. Никто не наливает такой объем. Эх, какие времена.
3: Да ладно, все прошли. В наливайках пивных полторашка присутствует.
2: Ну, наверное, если ты придешь с полторашкой.
3: Нет, если ты не приходишь, тебе наливают в ихтару.
2: А у них литр и два, наверное, нет?
3: И полтора
2: и есть. Полтора есть?
3: Ну, может быть, от магазина.
2: Ты давно там был? Просто любопытно.
3: Нет. Ну, буквально вот в пятницу.
2: Да? Да. Ну, хорошо.
4: А вы видели, как...
3: мне еще рассказывать.
4: Ну, видимо, это зависит от магазина, Гарри. А вы видели, как похудел майонез? Раньше пачка была литр, а сейчас 550-670 граммов. Цена выросла.
3: Столько этих форматов, я даже не обращаю внимания. Вот, ну, просто когда ты помнишь шоколадку Сникерс условно или Марс, такой, какая она была?
2: Какая она была?
3: Ну, вот о Баунти, ты помнишь там, ну, размер приблизительно. Ну, приблизительно, я никогда на граммы не обращал внимания. Да. А сейчас они гораздо меньше.
2: Просто Баунти, они же стали тройными, двойные были, ну, всегда.
3: Двойные тоже есть, теперь, но все равно они меньше,
2: они тройные. Ну, не знаю я.
3: Ну, с яйцами или там с бутылкой 0,5 и там 0,45, вот это показательнее, чем разноформатный майонез.
4: Ну вот да, пишут, что эти макароны, пиво уже не 0,5, а 0,450.
3: За шоколадку Аленка обидно. Раньше была плитка, одинаковая по всей толщине. А сейчас на каждой маленькой плиточке бортики сделали. И общую толщину уменьшили. Вид вроде тот же, а вес меньше. Обидно.
2: Обман.
3: Может быть, просто технологии изменились. Ну, конкретно станки там поменяли. И все, и они теперь делают такую форму.
2: Знаете, у нас теперь станки бортики делают.
3: Ну, почему ты это не допускаешь?
2: Ну, потому что, Гар, вес уменьшился, если бортики остались по толщине старой Аленки, а внутри она стала тоньше.
4: Да, чайные пакеты тоже похудели. С 2 граммов до 1,7-1,8.
3: Ну, ты же человек же как-то...
2: Взвесил.
3: Взвесил это или обратил внимание, весы. Как было раньше.
4: Я думаю, что сейчас загуглили просто по следам нашего разговора. Вот и все. Вряд ли кто-то уж прям взвешивал.
3: Занимается этим, продает или...
4: Так же, как спички, вряд ли кто-то их считал. Давайте по чесноку.
3: Может быть, шоу на 5 минут сократить?
2: Я даже... Что? На 5 минут?
4: 5 минут.
3: Деньги те же, Саш. На 5 минут меньше работаешь.
2: Деньги те же. На 5 минут.
4: А зарплату повысите?
3: 7.50 в Москве.
4: Доброе утро, друзья.
3: Да.
4: Всем хорошего дня и...
3: И продолжим в следующем
4: часе. Больших граммов.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Эй! Давай, давай!
0: 26 ноября. МТЛ-Арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
6: Эй, МС, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
0: 12+.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
9: Новая Самара.
8: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Люмен. В новом туре с альбомом «Любовь и красота». Знаковые хиты, новые песни и мощное световое шоу. 4 ноября. Ивент Холл «Сигнал». Билеты на lumen.ws. 16+.
11: Записывай. Запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
13: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Администрация США рассматривает возможность ослабления санкций против судов теневого флота. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника. Цель, по его словам, снизить мировые ставки фрахта. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. По информации агентства, переговоры сосредоточены на том, что Соединенные Штаты могут разрешить транспортировку нефти, не находящейся под санкциями, на подсанкционных судах. Мера должна помочь вывести больше нефтепродуктов и сырой нефти из Персидского залива. В американском Минэнерго добавили, что послабления не помогут России транспортировать свою нефть. Однако эксперты говорят, что снятие ограничений с танкеров теневого флота вряд ли кардинально снизит ставки фрахта. Автомобильный бренд «Волга» объявил, что может расширить линейку и выпускать минивэн. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал NSN, что семейные минивэны в России практически не производятся, поэтому ниша относительно свободна.
2: Если мы говорим о комфортных машинах, у них рынок очень ограничен. Подавляющее большинство автомобилистов себе такую машину позволить не смогут. То есть это а-ля Toyota Alphard и новая машина, она дорогая. И неважно, вы ее будете притаскивать по импорту, вы будете собирать здесь, это все равно машина будет дорогая, как хороший внедорожник будет стоить. Поэтому будут покупать люди либо с большим достатком, либо это корпоративные продажи. И тут тоже складываются бизнес-кейсы, что «Волга» считает, что на таких автомобилях много продаст, ну, здорово. Если мы берем минивены, которые популярные, например, марки «Хунчи», сколько рынок автомобилей российских таких минивенов? Ну, 200 машин в год, ну, 400 машин в год.
1: Руководитель марки «Волга» Татьяна Фадеева рассказала, что стратегия компании – большие автомобили, и у такого продукта есть потенциал. Новый образовательный стандарт для старшей школы в России не коснется школьников, которые пойдут в 11 класс в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения. Одна из ключевых особенностей нового стандарта заключается в возможности изучать все предметы на базовом уровне, либо на углубленном по одному из профилей – агротехнологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому или универсальному. Некоторые математические модели допускают, что человек теоретически может прожить около 150 лет. Однако научных подтверждений такого предела пока нет. Об этом рассказал газете «Ру» эволюционный биолог, профессор городского университета Гонконга Петр Лицкий. По словам ученого, достоверных данных о людях, проживших более 120 лет, нет. Рекорд Жанны Кальман, достигшей 122 лет, остается предметом дискуссий. Известно, что женщина долгое время занималась спортом, а курить бросила только в 117 лет. Ну а популярность на канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 6 минут в столице. Сегодня 15 октября. На улице дождь. До 8 градусов тепла обещают сегодня синоптики. Дожди будут в течение всего дня.
3: Мы будем играть в наши кинопробы и разыграем прямо сейчас, друзья, два билета на концерт группы ISB с программой из новых альбомов, уже хорошо знакомых композиций, еще неизданного материала, который пройдет 28 ноября в ДК «Альфа Кристалл», и специальные гости группы «Тритиа» и группы «Сироткин».
4: Прекрасный приз и сложное задание сегодня. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, вы пытаетесь угадать, что это. Давайте попробуем. Хотя не знаю, как тут можно угадать.
5: Мы загадываем известные фильмы и мультфильмы. Задание сложное.
4: Ну, бывает просто для кого-то понятный
3: фильм. Давайте сейчас поймем. Может быть, это для нам так кажется, что будет сложно.
4: Наши люди на советской классике ошибаются постоянно.
5: Давай, давай.
4: А это уж...
5: Сейчас все увидите.
4: Другое.
3: Заморское кино.
6: Проходи, присаживайся. 3 года заключения, да.
7: Узнали, значит.
6: Баскин Робинс всегда все знает?
7: Ну, простите, что я скрыл от вас, но куда деваться было мне?
6: Кража со взломом? И какая?
7: Вы поверьте, я все, встал на честный путь, и больше никогда в жизни я...
6: Респект, ты для меня просто подарок.
7: Кто я?
6: Да-да-да-да-да.
7: О.
6: Да-да-да-да.
7: Спасибо, спасибо.
6: Слушай, хорошо ты засадил этим миллиардером поганым. Все читал о твоих подвигах и думал, неужели я с ним знаком? Неужели я его начальник?
7: Ну да, спасибо. Я дорожу этим местом. Мне очень приятно, что меня приняли в этот дружный коллектив.
6: Ну, ты, конечно же, уволен. Таких здесь не держат.
7: Да. Уволен?
6: Да.
4: Ну, вот такой незатейливый диалог. Не знаю, поможет он вам или нет.
3: Поможет.
4: Вспомнить поможет, фильм, поможет. Но посмотрим. Ждем 15-й правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
8: Наша реклама.
9: Моя бабушка курит трубку.
10: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.

0: 12+.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
4: Хотите купить автомобиль «Джетур» максимально выгодно? «Джетур» с выгодой до 760 тысяч рублей в дилерском центре «Альфа». Автомобили в наличии. Комфортный платеж. Любые формы расчетов. Мы сделали все, чтобы покупка была удобной. Звоните. Телефон в Самаре 95-49.
5: Акция действует до 31 октября 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутобанк», «Паусокомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. В выходные так хочется отоспаться, отлежаться, отгуляться, оттянуться, оторваться и отслушать то, что пропустил в будни. Наше радио объявляет «Уикенд по-нашему». 2 дня в эфире только музыка без лишних слов. Только песни и ничего кроме песен. По субботам и воскресеньям. Слушай, отдыхай. «Уикенд» на нашем радио. Чтобы ничего не отвлекало от главного.
6: Наше радио.

0: Оксана Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 15 минут в столице. Давайте повторим еще раз.
3: Задание, да.
2: Да.
4: Проходи, присаживайся. 3 года заключения, да.
5: Узнали, значит.
4: Баскин Робинс всегда все знает?
5: Ну, простите, что я скрыл от вас, но куда деваться было мне?
4: Кража со взломом? И какая?
5: Вы поверьте, я все, встал на честный путь, и больше никогда в жизни я...
4: Респект, ты для меня просто подарок.
5: Кто я?
4: Да-да-да-да-да.
5: О.
4: Да-да-да-да.
5: Спасибо, спасибо.
4: Слушай, хорошо ты засадил этим миллиардером поганым. Все читал о твоих подвигах и думал, неужели я с ним знаком? Неужели я его начальник?
5: Ну да, спасибо. Я дорожу этим местом. Мне очень приятно, что меня приняли в этот дружный коллектив.
4: Ну, ты, конечно же, уволен. Таких здесь не держат.
5: Да. Уволен?
4: Да.
3: Непристойное предложение Бэтмена, афериста Дика Джейн. Как украсть миллион? 11 друзей Оушена и другие неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм «Человек-муравей».
2: Да, если вы хотите, но не можете уволить человека, приглашайте, я это сделаю очень на раз.
3: Вот так, да?
2: Да, да.
3: Ужас.
2: Да. Почему ужас?
3: Безжалостный.
2: А вы
3: беспощадный? Так, подождите, пока Александр подбирает слова, я расскажу, кто выиграл наш шикарный приз, друзья. 2 билета на концерт группы ISB с программой из новых альбомов, уже хорошо знакомых композиций, еще не изданного материала, который пройдет 28 ноября в ДК «Альфа Кристалл». И специальные гости группа «Третья» и группа «Сиротки». Наш прекрасный приз отправляется человеку с номером телефона 905-320-34 и так далее. Поздравляем вас.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов, спасибо и других призов. Бонус Сберкарта. Так начинается большая дружба. Так начинается карту тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Едем на новом Тенет Т9. Обсудим условия.
8: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
9: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
7: Принимается. Тогда с меня маршрут.
10: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Тенет Т9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
11: Цена действительно на комплектацию Prime.
12: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
13: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
16: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
17: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии ПАО Банк ПСБ.
18: Куда срочно перенести рабочие чаты?
19: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
20: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
21: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
22: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
23: Александр Бом, Яна Лукьянова
24: и Игорь Паньков.
25: Подъемники на нашем радио.
26: Доброе утро, дорогие друзья. Всем здравствуйте. 8 часов и 32 минуты в столице. Сегодня четверг. Прекрасная погода на улице. Ну, по-настоящему осенняя. Если вы пейзажист, пожалуйста, пейзажите.
27: Зумеры не знают, чего хотят на день рождения, а миллениалы планируют его заранее. Психологи обнаружили любопытную разницу между поколениями. Согласно результатам опроса, 62% зумеров затрудняются ответить, как именно хотят отметить свой день рождения. Почти половина не может определиться даже с подарком. А вот миллениалы гораздо увереннее в своих желаниях. 71% опрошенных заранее знают, как хотят провести праздник, что получить в подарок или какую дорогую покупку сделать себе самостоятельно. Психологи предполагают, что дело в переизбытке выбора. Зумеры ежедневно видят в соцсетях сотни вариантов идеального праздника и боятся выбрать не самый лучший. Миллениалы же чаще ориентируются на собственное желание и накопленный опыт. При этом исследователи отмечают забавный парадокс. Чем ближе день рождения зумера, тем чаще он мечтает, чтобы за него вообще все кто-нибудь решил.
0: Ну, правильно, потому что он молодой. А ты когда... Миллениал — это кто? Это вы, да? 80 ну, с чем-то?
27: Там, Саша, отличаются эти даты.
0: Не, ну просто это более взрослые люди, поэтому когда миллениалы были зумерами, то есть вы же понимаете, да, о чем речь?
1: Да-да-да.
0: То есть были моложе, вели себя абсолютно точно так же.
27: Вот смотри.
0: Поэтому наезжать на зумеров просто...
27: Еще раз.
0: Да-да-да.
27: Бумеры 46-64 приблизительно. Там в разных источниках по-разному.
0: Так, пронесло.
27: Поколение X 65-80. Александр. Миллениалы.
0: Попал.
27: Миллениалы. Я. 81-96. Зумеры 97-2012.
0: А эти кто?
27: Кто?
0: После 2012.
27: Альфа, по-моему.
0: Ну, это звучит...
27: Каждый год
0: круче,
27: Альфа,
0: чем все остальное.
27: Альфа, там некоторые говорят с 10 по 24.
0: Вот кто сейчас.
27: Бета-поколение, поколение бета с 25 по 39. Но тут сейчас не будем конкретно к датам привязывать.
0: Ну, понятно.
27: Говорим о том, что более старшее поколение, плюс-минус наши ровесники, якобы знает точно, что хочет от своего дня рождения, отмечает свой день рождения.
0: Да.
27: И в отличие от зумеров, которые вот в этом многообразии выбора... путаются и хотели бы, чтобы за них все решили.
1: Знаешь, вот у меня старший, которому 19, вот он зумер получается, да, он вообще не особенно-то любит отмечать широко день своего рождения. Они обычно идут узкой компанией какой-нибудь, такой немногочисленной, или, ну, раньше, по крайней мере, так было, квест проходили, тыры-пыры, а сейчас, в принципе, он с нами посидит, а потом уматывает просто гулять без каких-то посиделок. А вот младший, который Альфа...
0: Да, конечно, просто не
1: вот
0: знаете.
1: Они планируют. Оба. И списки составляют, и подарков, и что хотят, и кого хотят видеть, и где они хотят отмечать. Вот эти два совершенно по-другому относятся. И мне кажется, что это вообще на самом деле в большей степени не совсем про возраст, а скорее всего это просто индивидуальная особенность человека. Склад характера, назови как хочешь.
0: Я думаю, что все-таки это возраст. Чем моложе, тем больше ты не знаю. Или планируешь наоборот.
27: Многие наши ровесники, или плюс-минус наши ровесники, и вообще говорят о том, что не любят свой день рождения, не отмечают. Вот такой тоже есть. А я одно заметил. Вот мой зумер, ему 21 исполнился вот буквально 30 сентября. Я заметил и вот по нему, и по его друзьям, что они друг друга поздравляют в 0 часов. Вот приезжают толпой друг к другу, якобы сюрпризом, хотя они вот из года в год уже знают, что
0: да, для меня всегда это было удивительно.
27: Но вот такую особенность я заметил. Что касается подарков, ну, может быть.
0: Вот пришло сообщение, что дочка зумер, сегодня 18. Подруги поздравили тортом, и молодой человек цветами, и фотография, торт на лице. И огромный букет роз. Вы ему скажите, что он так больше не делал.
27: Если ей нравится. А вот торт в лицо, да, у них какая-то...
0: Так она счастливая
27: мания. Ну, а еще бы ей не счастливая стоит.
0: Это...
27: И тоже явно было, наверное, в 12 часов, там, ну, в одну минуту первого.
0: Это же специальные торты делают для лица.
27: И, ну, ты не, ну, не съедобные?
0: Нет, они съедобные, просто он очень мягкий. И, ну, в общем, это тебе не киевским залепят.
27: А вы точно знаете, там что без, хотите без на свой день рождения, как его отпраздновать? Александр, вот у тебя был день рождения, ты точно знал, что хочешь в подарок и как
0: да,
27: хочешь его отпраздновать?
0: Да, я точно знал, что хочу в подарок, а как отпраздновать? Ну, меня жена предложила, я так и согласился.
27: Я последние годы, мне очень нравится уезжать в свой день рождения, в этом году, я надеюсь, у меня тоже получится на там 3-4 дня уехать и отпраздновать день рождения там с женой или семьей, мы по-разному уезжаем. Но вот поездка куда-то, не обязательно за границу, вот для меня это идеальный сейчас день рождения.
0: Да, Игорек, не обязательно за границу?
27: Не обязательно, но я поеду за границу.
0: Ну, поступать мне надо, тут лапшу на уши вешу.
1: Я раньше уезжала на день рождения.
0: Вообще лишь бы уехать. Просто я говорю, туда не едь, там-то это, здесь зараза, туда-сюда. Я говорю, рейсы содерживаются. Говорю, ты столько проходишь, говорю, медицинских обследований, а тут летишь куда-то непонятно. Так что не надо нам лапшу на уши вешать. Что-то хотел сказать, забыл, короче говоря.
1: Я раньше уезжала тоже куда-то в свой день рождения, а в последнее время все чаще выбираемся просто куда-то поужинать с семьей, без пышных застолий и так далее. И мне так уютно и классно.
0: Вот ты знаешь, я ехал в день рождения на Северного оленя.
1: На север, это
0: ну,
1: все,
0: что на стейк из северного оленя.
1: А я был, думала смотреть на оленя.
0: Был удивлен.
27: А это законно?
0: Был удивлен, когда был не северный олень, оказалось.
27: Ну, вот
0: в смысле, незаконно.
27: Ну, есть северного оленя. Законно?
0: Законно. Ну, везде едят, что?
27: Друзья, вы точно знаете, что хотите от своего дня рождения? И как вы его хотите отметить? Или наоборот? Сейчас вот такой небольшой.
0: Вот только вот без сюрпризов, вот каких-то жутких. Я вот такой.
27: Это ты про себя?
0: Да, я вот сюрпризы не очень. Тем более, если. Настроение. Это вообще жесть. Лучше предупредите сразу, что будет, я хотя бы сыграю.
27: С пример радость разыграешь, да? И удивление.
0: Ну, конечно.
27: С примерами, пожалуйста.
0: Потому что я актер плохой. Ну, когда градус ниже, чем градус моего настроения, я просто не могу сыграть.
1: Это почти всегда так, да?
0: Я просто сыграть не могу радость. У меня кривая улыбка.
27: Ждем ваше сообщение, почитаем их через несколько минут. Пожалуйста, пишите.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
2: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
7: Александр Бом, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
7: Подъемники на нашем радио.
9: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем ваше сообщение.
10: Мне 9 декабря исполнится 42 года. Я не люблю всякие сюрпризы и прочее. Хочу на свой день рождения тишины, спокойствия, чтобы никто не беспокоил. По традиции выйду на пробежку в этот день, а после куплю тортик и буду отдыхать дома.
9: Пожалуйста, вот тоже вариант.
11: Да, почему нет? Мне исполняется 45 1 декабря. Приглашал человек 20 родственников и друзей. Планирую отпраздновать Архыз, снять дом на 2 дня и подняться в горы на подъемниках. Думаю, будет здорово. Сам проживаю уже 2 года в городе Ставрополь. Гости приедут из Архангельска и Архангельской области, так как сам родом из Архангельской области.
10: Я в свой день рождения всегда планирую что-то интересное для друзей и близких. В этом году поедание хога и караоке. В прошлом сюрстреминг и игра в бильярд. Ну и так далее и тому
9: подобное. А поедание хога это что?
11: А что такое хога?
10: Не знаю, сюрстреминг это протухшая рыба. Второй год отмечаем день рождения с подружками. В этом году все спланировала, внесла депозит, приехали, немного заказали еды, но прорвало трубу на кухне. Пока ждала сантехника, мы все съели. Весь ресторан был в нашем распоряжении, мы не ушли. Попили до закрытия, запомнилось надолго. Любовь из Санкт-Петербурга написала.
11: Мне 42, я знаю, как праздновать свой день рождения. Но когда начинаешь собирать друзей и знакомых, начинается работа, другие планы, все такое. Не встретиться никак большой компанией. Да и хочется отметить где-то в доме в лесу. А у нас в это время горнолыжный сезон, город-курорт. И стоимость домов бешеная. Поэтому сидим дома, ну или в крайнем случае идем с семьей куда-то. А сейчас вот муж отремонтирует гараж, и будем там все отмечать. Будет отдельная комната для посиделок.
10: Лучший день рождения – это поездка. Уже 7 лет так отмечаю, и другого не хочется. В этом году была в горах Австрии. Было волшебно.
9: Волшебно даже звучит.
11: Ну, конечно. У мужа день рождения 18 октября. Решили отметить вдвоем. Прогулки по Арбату, вечером выступление «Бах ит компот» и номерок в гостинице с видом на город. Люблю тебя, муж, Лелечка.
10: Я миллениал в самом расцвете сил. Знаю, чего хочу. Планирую все праздники сам, иногда с кем-то в помощь. Все это было лет с 16. 38 лет Артему из Москвы. Вот, кстати, многие написали о том, что если хочешь, чтобы твой праздник прошел так, как тебе нравится, планируй его сам, не доверяй никому. Вот как ты хочешь, чтобы он проходил, так и планируй его. Ну, а да. Потом уже приглашай близких или там...
9: Или не близких.
10: Не близких.
9: Можешь друзей. Вообще чужих.
11: Свои 40 лет встречу в Египте. Сделала себе подарок. Вылет сегодня ночью. Надеюсь, удастся вылететь.
9: Ну, это еще если вылетите. Может быть, и в аэропорту встретитесь, что тоже неплохо.
10: Да, тут главное принимать все обстоятельства. Главное, чтобы все были живы и здоровы.
9: Не, ну в таких условиях вы как бы должны по умолчанию принимать то, что может произойти.
10: Наша слушательница, которая отмечала в ресторане, и там прорвало трубу, они не ушли, не расстроились, а продолжали отмечать всем, что есть.
9: Не наша же труба.
10: Сегодня у меня день рождения. Я из поколения миллениалов. Последние 3 года праздновали, а сегодня вообще нет никакого настроения и желания праздновать. Есть подарок, который я хочу себе приобрести, но это будет зависеть от зарплаты. Друзьям накидал примерный виш-лист. Так проще и им, и мне. Родственники отделаются переводом на карту.
9: А отделаются. Это же тоже, понимаете ли, хорошо.
11: Самый классный день рождения был год назад. 35-летие. 500 раков и много пенного. И только свои. Телефон выключен был. Хорошие песни. Семья. Весело и вкусно.
9: Да, какие мы все-таки разные все.
10: У меня все наоборот. Я не знаю, что бы хотела на день рождения, а 15-летний сын присылает мне ссылки на ВБ, и мы покупаем ему подарки. А отмечаем день рождения мы всегда дома, с своей семьей. В этом году сыну 15 лет отмечали за полярным кругом. Говорю, запомнишь на всю жизнь.
9: Да.
11: Ну еще бы. Круто.
9: Только один раз был за полярным кругом. Очень круто.
11: 5 ноября мне исполняется 48. Собираюсь в этот день сходить на форелевую рыбалку. Подсела на это дело этим летом в Карелии. Екатерина.
9: А вы одна ездите или с мужиком? Ну, просто любопытно, кто вам снасти несет и помогает тащить крупную рыбу.
10: 81-го года вообще не люблю свой день рождения. В детстве куча родственников. Хотя в этом году в 45 позвал 8 друзей в ресторан с утра в день рождения. Уеду на рыбалку потом.
9: Слушайте, 8 друзей — это много.
10: Ушно.
6: Наша реклама. 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
0: Группа «Рубеж веков» приедет в Самару и презентует свою новую концертную программу 8 ноября на большом концерте в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Начало в 20:00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, ОГРН, 1187-84-71-89-584.
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наша.

0: новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Рязани отменили занятия в школах и детских садах из-за атак БПЛА. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, на регион продолжаются массированные атаки. Занятия отменяются в двух районах города. Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Добавлю, в приграничье Брянской области не работает каждый третий детский сад из-за постоянных атак. Предметы для разговора с Великобританией, Германией и Францией у России сейчас нет. Так считает замглавы российского МИДа Михаил Галузин. По его словам, эти страны пытаются общаться с Россией с помощью бессмысленных санкций. Замминистр заявил «Известиям», что Москва в принципе не намерена договариваться с западноевропейцами. Он утверждает, что финансовая поддержка Украины этими странами продемонстрировала их враждебность и недоговороспособность. Минобрнауки предложило обязать абитуриентов оплачивать первый семестр до начала обучения. Министерство утверждает, что хотят исключить ситуации, когда поступающие заключают договоры сразу с несколькими вузами. Ведомство также предложило предоставить возможность оплаты обучения средствами мат-капитала или образовательного кредита. Новые правила могут заработать с марта будущего года. Добавлю, что правительство также разрабатывает пакет законопроектов для ужесточения регулирования деятельности частных университетов. Софеди заявляет, что часть из них имитирует образовательную деятельность. В США 8 штатов обвинили OpenAI во вреде детям. Как сообщил телеканал NBC News, компания ускоряла развитие чата GPT, несмотря на осведомленность о возможных рисках для детей. По словам прокурора, ИИ может подталкивать пользователей к самоубийству, давать опасные медицинские рекомендации, способные привести к передозировке, и помогать причинять вред другим людям. В жалобах также утверждается, что чрезмерно уступчивое поведение чат-бота побуждало пользователей доверять ему и полагаться на его ответы, что особенно опасно для уязвимых групп, включая детей. Мультипликаторы могут сегодня соревноваться с искусственным интеллектом только в идее, но не в форме, заявил НСН известный российский мультипликатор Гарри Бардин.
2: Искусственный интеллект – это как топор, как пила, это инструмент. За всем должен стоять человек. Человек – это должен быть талантлив и умен. А искусственный интеллект – это приложение к человеку, а не человек к интеллекту. Но они могут делать очень красиво сегодня, да, и поэтому мультипликация может соревноваться с искусственным интеллектом только самой идеи, а не формы.
1: Добавлю, в 1988 году Гарри Бардин получил золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за мультфильм «Выкрутасы». Ну а популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Сумасшедшие дни в Стокман уже наступили. Не упустите шанс.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
0: Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня что? Сегодня четверг уже. А это значит что? Значит, завтра пятница. Так.
3: В загадании у нас положен сегодня приз.
4: Там, между прочим, да,
2: от нашего спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс с настоящей русской баней и снежной комнатой. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Ну что, дорогие друзья, отправляйте ваши проблемы, выберем самую интересную, выведем автора в эфир, а большинству из вас погадаем в экспресс-режиме. Ян, по какой книге сегодня?
4: Сегодня будем гадать по «Дюма».
3: Собирала сына в старшую группу сада и прищемила случайно ему молнией пипирку.
2: Но вы женщина даете.
4: Ой, бедненький.
3: Ребенок уже успокоился, в саду все видно. Хорошо, а меня мучает совесть.
2: Сразу видно, человек не понимает, что это такое. Мне здесь не подходит «о, бедненький». Он читает «я хочу уйти».
3: Ой,
2: это не «ой, бедненький».
3: Сколько мам прищемило. Мне тоже в детстве щемили.
2: Это сейчас даже не знаю, как представить.
4: Но я не могла вот это произнести так, как это на самом деле. Поэтому бедненький.
3: Я сейчас вспомнил, как
4: бедный ребенок.
3: Я сидел на пассажирском сиденье, не помню, сколько было мне лет, но я был уже такой подрощечный. Мы никуда не ехали еще. И я засунул руку между лобовым стеклом и дверью. А папа с улицы обходил автомобиль и захлопнул дверь и прищемил мне пальцы. Слава богу, ничего не сломал, но мне было так больно, я, видимо, заплакал. И я помню, что в тот момент мне купили все сладости, которые я попросил.
4: Это был блок Сникерса? Тот, о котором ты мечтал?
3: Нет. Ну,
4: много лет?
3: Какие-то были конфеты, ну или там какая-то шоколадка. Но мне кажется, я даже в тот момент задумался, а не положить ли руку еще раз?
4: Может быть. Это стоило того, да?
3: Это так работает. Поэтому не переживайте.
4: Ну не переживайте, конечно, вы не специальная.
3: Не первая и не последняя мама, да.
4: Со всеми может случиться.
3: Да мы и сами себе... Да, Александр, было ли у вас в детстве такое, когда ты молнией от джинсы или от штанов?
2: Не было такого, не было. А мама была со своей молнией. Я себе, у меня страх просто до сих пор, если вдруг мне кто-то захочет застегнуть.
4: Штанишки.
2: Да, штанишки.
3: Может
2: Поэтому
3: быть,
2: я никому
3: от размера
2: не позволяю.
3: Зависит.
2: Все зависит от много чего зависит, от рук зависит.
3: Не просто... переживайте. Не переживайте.
2: Учите парней с самого детства. Шнурки — это не самое главное. Чтобы он сам застегивал.
3: Ждем ваши проблемы.
2: Чтобы никто не прищемил.
3: Пожалуйста, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
6: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и «Сигнал».
7: Билеты на сайте kassir.ru.
6: Начало в 20:00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург. УГРН 1187-84-7189-584.
8: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
9: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
10: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
11: Наше радио.
12: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Главный хочет принести склад в другой конец Мособласти, а нас распустить, потому что никто туда не поедет. Коллектив небольшой, жалко, парни знают свое дело. Получится ли переубедить? Ну, он же хочет перенести, наверное, по какой-то причине. Может быть, там дешевле, безопаснее. Тут сейчас столько факторов.
4: Да, ну и потом, вы знаете, парней, знающих свое дело, уже много в стране. Я думаю, если вы не захотите переезжать туда, то он найдет других.
3: Знающих свое дело, да?
4: Да.
3: Жалко, как бы, конечно.
4: Не, понятно, что его жалко, там, и т.д., и сюда, но...
3: Я помню, когда офис нашего радио переезжал с Бауманской на Новую Ригу, у нас тоже вот несколько человек решили, что... Ну, представляете, был вот на Бауманской фактически у метро, на Спартаковской площади, там, ну, 2 минуты ходьбы от метро.
4: Хотел сказать 5 минут, потом подумал, наверное, 3. Но Игорек еще уменьшил. 2 минуты.
3: Хорошо, 2-3 минуты. И тут на Новую Ригу, куда без машины было сложно доехать, там ходили маршрутки.
4: Вообще ничего не ходило.
3: Но когда там вставала пробка, маршрутка
4: могла... Я не знаю, сейчас ходят туда что-нибудь?
3: Ну, сейчас, наверное, уже ходят. Да, но тогда это была проблема. Если ты без машины, добраться или уехать и вернуться вообще было нереально. Постоянные пробки там вот с этими маршрутками, они где-то застревали. И часть людей тоже уволилась, да.
5: Боже мой, как я рада, что мы на Октябрьском поле.
3: Ребенок хочет перевестись в другую группу английского языка. Было написано заявление на перевод на имя директора школы. Позвонила классная руководительница и сказала, что школа не считает нашу проблему экстренной и не видит смысла переводить, и вызвали меня в школу. Вот сегодня пойду, и очень распирает любопытство, что же они мне хотят сказать. Ну, скажи, что там все группы переполнены, и вам придется остаться...
4: Отговорить вас, короче, да.
3: Да.
4: Потому что для них, наверное, это не очень хорошо.
3: Погадайте мне, пожалуйста, я познакомилась с мужчиной. Мне 35, а ему 44. Мы нравимся друг другу, ходили на свидания, но разница в возрасте меня немного смущает. Стоит ли продолжать романтические отношения?
4: А разница какая?
5: 9 лет получается, да? 35-44.
3: Да.
4: Так вам 35, а ему 44. Это, да, наоборот, хорошая разница.
3: Уже
4: давайте,
3: не так
4: идите,
3: чувствуется.
4: Пока он в самом расцвете сил.
3: В форме, да?
4: Да.
5: У нас 5 лет разница с мужем. Я ее вообще не ощущаю.
4: Так что, да, нет, это...
3: 5, не 9.
4: Разница.
5: Ну, 9, мне кажется, это так же. Но...
3: Все на такие, да, не союзы знаю, говорят, лет, а вот немного. Там через 10 лет, когда ему будет там условно, или там через 20
4: он
3: лет.
4: Он все-таки, не женщина, он мужчина. Он еще, он сейчас только расцветает. Он будет еще цвести. А рядом с ним можете цвести его. Понимаете, о чем я? Так что цветите.
5: Мы благословляем вас.
4: Ну, прям вот так вот?
5: Ну, а что?
4: Ну, хорошо.
3: Ждем проблемы. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Гадать будем в ближайшее время. Я напомню книгу.
5: Будем, маму, сегодня гадаем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Ваша реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
1: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
8: Алло, ну, как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
1: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
11: Наше радио представляет. Хмыров отправляется в большой осенний тур. Городов, полноценный состав и новые программы из свежих релизов и хитов. Хмыров. От Владивостока до Москвы. Билеты на сайте хмыров.ру. О, больше мечтай вопреки. Москва. ОГРН 126-77-00-272-510. 16+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
13: Александр Бом, Яна Лукьянова
14: и Игорь Паньков.
12: Подъемники на нашем радио.
15: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
16: Проблема.
15: 9:35 в столице. Мы гадаем сегодня по Дюма.
16: Наша коллега-дизайнер, женщина, да, поясняет, приходит несколько раз в неделю с невыносимым перегаром. Дышать в кабинете невозможно. Руководство в этом не видит проблемы. А мы не знаем, что делать. Ира нам написала. Ира, доброе утро.
17: Доброе утро.
18: Доброе утро.
19: Ну, сразу слышно.
16: Ирина, а это постоянно или вот конкретно только на этой неделе?
17: Не, постоянно.
15: А вы трезвенники все, да?
17: Ну, да, в общем-то. Ну, просто тут такой запах, что это реально в одном помещении находиться с ней очень тяжело.
16: А вы с ней говорили об этом?
4: Да.
17: Говорили.
16: А она что?
17: Ну, ничего.
4: Ну как она?
17: Продолжение дальше.
16: Не, ну она говорит, там, девчонки, извините, но у меня сейчас такой этап в жизни, ну вот не могу остановиться, или да. Это болезнь?
17: Нет,
16: там.
17: Нет, она нам просто сказала, что она чай с лимоном по вечерам пьет, ничего такого нет, и ничего не происходит, ничего, не знает она, в чем проблема.
4: Может быть, вы преувеличиваете?
16: А есть всякие средства, которые продаются в магазинах, в аптеках, ну, которые убирают запах?
4: Какой, например?
16: Перегар.
4: Не, ну что продается? Назови. Я просто вот сколько ходил с перегаром на работу.
16: Таблетки и так далее.
4: Да, настойки. Помнишь, нам советовали таблетки от перегара? Я засунул в полный рот, у меня аж рот был белый. Ничего не помогло.
16: Ну, я уверен, что есть...
4: Не, ну какие-то, наверное, есть.
16: Решение, но, по крайней мере, ну, притупляет. Может быть, не вообще не избавляет, но...
18: Слушайте, ну, смех смехом, а это на самом деле непросто.
4: А работает она хорошо? Работает она как?
17: Ну, не знаю. Я, честно, не могу даже осудить.
4: Но раз начальство говорит, что не видим в этом проблемы.
16: А чем вообще организация ваша занимается?
4: Алло.
17: Производство товаров.
16: Ну, тут, конечно...
4: А что у вас за отдел? Вот ваш отдел, вы руками работаете? Что, вот вы конкретно что делаете? Тоже дизайнер?
17: Дизайнер, отдел дизайна.
18: И комната небольшая, в которой... Помещение небольшое, да, в котором вы находитесь, и человек много или нет?
17: Да.
4: А сколько вас там недовольных, скажите? Скольким людям она портит жизнь?
17: Нас трое.
16: С ней трое?
4: С ней трое или у вас двое против нее?
17: Трое против.
16: Против одной.
4: Трое против одной.
16: Но руководство разное бывает, конечно. И тут надо отдать должное, что действительно, видимо, человек полезный.
4: Да.
17: Ну, да, наверное, так считаю.
16: Но она на работе не выпивает? Это как-то остаточное после вчерашнего?
17: Наверное, да, но были у нас такие подозрения, но иногда, да, но не пойман, не вор, не знаем, не доказано.
16: Давайте номер страницы, номер строчки.
17: Так, 45-я страница, 8-я сверху.
16: Наша коллега-дизайнер, женщина, приходит несколько раз в неделю с невыносимым перегаром. Дышать в кабинете невозможно. Руководство в этом не видит проблемы, а мы не знаем, что делать.
4: И незнакомец, продолжая шептать что-то про себя, направился в кухню. Так что работайте, отдыхайте, работайте, да. Вы получаете от нашего спонсора АО «Карибия» огромный сертификат на двоих в аквапарк «Карибия», огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня и снежная комната, и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
16: Вот тут советуют полисорб выпить перед сном, антиполицай перед работой, но все это нельзя.
18: Да она сама должна захотеть.
16: Без консультации.
17: Да, она сама не хочет, она сама не видит в этом проблемы.
18: Да, это же такая...
4: Может быть, вы ее проблема. Вот она на работу идет и думает, господи, эти три сидят сейчас опять с кислыми лицами.
17: Наверное.
4: Выпью-ка я.
16: Она такая четверг, пятница. Ну, мы надеемся, что все у вас там разрешится, и вы в гармонии продолжите работать. 9:40 в Москве. Доброе утро.
19: Подъемники на нашем радио.

пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, напоминаем вам, что в этом году у Свердловского рок-клуба юбилей 40 лет, который мы все вместе отметим масштабным концертом 21 ноября в ВТБ-арене. А пятеро счастливчиков получат возможность получить по два VIP-билета с эксклюзивным доступом за кулисы. До 22 октября включительно в эфире утреннего шоу «Подъемники» мы будем давать разные задания и отбирать таким образом участников для финального розыгрыша, который состоится 23 октября также в эфире утреннего шоу. Участвовать можно неограниченное количество раз, что повысит ваши шансы. Все подробные правила акции на наше.ру. Возрастное ограничение концерта 12+. Теперь давайте к заданию.
3: Мы задаем вопрос. Каждое утро один вопрос. Все правильно ответившие хотя бы один раз в один из дней автоматом попадают в финал, и где 23 октября мы разыграем суперпризы. Вопрос касается, естественно, Свердловского рок-клуба. Итак, вопрос на сегодня. Отвечать можно на сайте наш.ру. Неважно, кстати, первая наша игра. Слушайте вы нас через FM-приемники или через интернет, потому что в интернете есть техническая задержка. Тут главное, чтобы правильный ответ дошел. Итак, в октябре 1986 года группа «Наутилус Помпилиус» давала два концерта в свердловском ресторане «Малахит». У этого заведения тогда была одна необычная особенность. Какая? Еще раз. В октябре 1986 года группа «Наутилус Помпилиус» дала два концерта в свердловском ресторане «Малахит». У этого заведения тогда была одна необычная особенность. Какая? Напишите нам, и мы ждем правильные ответы для того, чтобы вы могли попасть в финал. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Итак, давайте повторим еще раз вопрос.
3: Вопрос звучал следующим образом. В октябре 1986 года группа «Наутилус Помпилиус» дала два концерта в свердловском ресторане «Малахит». У этого заведения была одна необычная особенность. Правильный ответ – это был безалкогольный ресторан. Вот кто-то даже написал из местных жителей, что это был первый безалкогольный ресторан в СССР.
2: Наверное,
3: не знаю,
2: не
3: как
2: было
3: насчет первого, но он, правильный ответ – да, не было алкоголя. Концерты состоялись 28 и 29 октября 1986 года. Стоимость билета – 5 рублей, входили чай и пирожное. Третье выступление, назначенное на 30 октября, отменили. История описана Дмитрием Карасюком и Леонидом Порохнёй в книге «Наутилус Помпилиус. Мы вошли в эту воду дважды».
2: Это же было все в рамках антиалкогольной кампании, которую Горбачев проводил.
4: Чай и пирожное.
3: В общем, все, кто ответил...
2: Давай, Ян, скажи, как классно.
3: Безалкогольный ресторан.
4: Очень необычно.
3: Мы вас всех приглашаем в финал, который пройдет 23 октября. Продолжим завтра задавать вопросы и всю следующую неделю. Поэтому не расстраивайтесь, кто сегодня не ответил. У вас еще будет шанс попасть в финал и побороться за главный приз. 5 VIP-билетов с возможностью попасть за сцену этого прекрасного мероприятия.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Наше радио представляет «Люмен». В новом туре с альбомом «Любовь и красота». Знаковые хиты, новые песни и мощное световое шоу. 4 ноября. Ивент Холл «Сигнал». Билеты на lumen.ws. 16+. Индивидуальный предприниматель Лешкова Валерия Евгеньевна. ФАБ УКРНП 323-028-5068-90. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше.

внимательно вслушиваюсь звуки шагов. А вдруг это смерть моя? А вдруг это смерть моя? Взмахнет косой или что там у нее еще? Так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что ни посули. Она никакой гарант, она никакой гарант.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода произошло в Рязанской области из-за массированной атаки БПЛА. Также повреждены склад и автомобили, сообщил губернатор. Предварительно никто не пострадал. Оценивается материальный ущерб. США предложили странам Европы разморозить часть активов России и перевести их в структуру под управлением Вашингтона. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, предложение озвучили спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на встрече в Майами. В переговорах участвовали представители Украины, Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО. Европейские дипломаты отклонили это предложение. Премьер Японии заявила, что ее страна не занимается шпионажем в России. По словам Санаэ Такаити, таких фактов нет. На этой неделе

0: Для гражданина Японии корреспондента бюро японской газеты «Хоккайдо Синбун» задержали на Сахалине по подозрению в шпионаже. Его доставили в Москву и арестовали. После этого Токио обратился в МИД с запросом о проведении встречи с журналистом. Великобритания направит Украине 22 миллиона долларов для ремонта Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает правительство Соединенного Королевства. Финансирование направит в том числе на восстановление вентиляции укрытия, а также продление срока его эксплуатации. Лондон подчеркивает, что коррозия из-за отсутствия ремонта может свести на нет результаты международных вложений и спровоцировать долгосрочные экологические угрозы и риски для безопасности. На 6% год-году выросло число опрошенных россиян, которые не собираются открывать свой бизнес. Как следует из совместного исследования сервиса SuperJob и компании Counterfocus, в этом году в нежелании запускать собственное дело признали 40% граждан. Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин рассказал NSN, с чем это связано.
1: Налоги повышались 2 года подряд. Это один из факторов. Второй, все-таки нестабильная экономическая ситуация. Людям не хочется рисковать и именно получать зарплату стабильно. Третье, когда был федеральный проект по популяризации предпринимательства, в то время был самый большой индекс людей, кто хотел открыть свое дело. Очень много говорилось про предпринимательство и программ по началу открытия предпринимательского дела, собственно. Сейчас такого нет.
0: С другой стороны, Шубин отметил, что благодаря ИИ сильно сократилась скорость принятия решения по открытию бизнеса. По его словам, можно быстро проанализировать отрасль, сферу, регион и понять, как и где лучше начать собственное дело. На Сахалине впервые в России доставили дроном икру на рыбоводный завод. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Там отметили, что основная сложность заключалась в том, чтобы организовать полностью автономный полет через горный рельеф, где нет постоянной прямой радиосвязи с аппаратом. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
2: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Сумасшедшие дни в Стокман уже наступили. Не упустите шанс.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
2: Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени.

0: Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 8 минут в столице, сегодня 15 октября, сегодня четверг. Кто кого у нас не будет, потому что у нас сегодня специальные гости.
3: Хотелось о хороших новостях вам рассказать. Давай. Большая часть функций умных устройств и чата с Алисой AI снова доступна. Яндекс восстановил работу большей части функций чата с Алисой AI. AI, станций и телевизоров на iOS. Пользователям нейросети на alice.yandex.ru и в мобильном приложении Алисы AI доступны режим «Эксперт» для сложных задач, генерации текстов и изображений, работа с файлами и раздел «Студия» с обновленным интерфейсом, оживление фото, объединение двух снимков и другие функции. В станциях, ТВ-станциях и телевизорах на iOS снова доступны утренние шоу, будильники, напоминания, таймеры, прогноз погоды и ответы на вопросы. На телевизорах с Алисой при подключении станции по HDMI также заработали воспроизведение медиа-контента, поиск и магазин приложений. Управление умным домом полностью восстановлено, в том числе создание и запуск сценариев, подключение управления и трансляции через ИИ-камеры. Некоторые ограничения пока сохраняются, временно недоступны звонки на станциях. Если умных колонок в доме несколько, функция, определяющая ближайшую, может работать нестабильно. В этом случае отвечать могут все устройства с Алисой, что услышали вашу команду. Нестабильно работают воспроизведение музыки на нескольких колонках одновременно, сказки и радионяни. При подключении станции к телевизору и на телевизорах с Алисой пока ограничен режим караоке. Подключение и работа партнерских устройств умного дома также пока может быть нестабильной, но в ближайшее время команда Яндекса восстановит все функции этих самых устройств. Хочется слова поддержки передать всей команде Яндекса и Яндексу в целом, чтобы поскорее все наши любимые устройства и сервисы восстановили свою работу и продолжили нас радовать. Ну, а сейчас давайте, так как игры не будет, как Саша уже сказал, посмотрим в календарь. Сегодня у нас Международный день белой трости, Международный день сельских женщин, Международный день кредитных союзов, Всемирный день мытья рук. Александр, твой праздник.
4: Да.
3: Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Всем желаем здоровья. День создания адресно-справочной службы российского государства. В этот день, в 90-м году, президенту СССР Михаилу Горбачеву присуждена Нобелевская премия мира.
4: За разрушение оси зла, я так понимаю.
3: Ну, вот так, если в двух словах о датах сегодняшних. Ну, конечно же, сегодня нужно поздравить Вячеслава Бутусова с днем рождения.
4: 65
3: лет исполняется Вячеславу Геннадьевичу сегодня. Поздравляем и желаем здоровья, творчества, удачи. Наутилус Помпилиус, Юпитер, Орден Славы и огромное количество и других проектов, да, в которых принимал участие и принимает Вячеслав Бутусов. Ну, а мы ждем гостей.
5: Да, мы ждем гостей, которые появятся в нашей студии буквально через пару минут.
3: Группа «Ёрш». Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции и задавайте свои вопросы.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
7: Удивите любимых чудесным новогодним подарком. Курортный отель «Самарский» приглашает взрослых и детей на зимние каникулы. Комфортные номера и коттеджи, бассейн нон-стоп, оздоровительные программы на любой вкус. Родной Самарский. Отдыхайте на здоровье. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио сделано

0: Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов 18 минут в столице. Сегодня у нас четверг. Наша прямая видеотрансляция состоится на сайте. Вернее, уже сейчас идет на сайте наш.ру состоится. Прям заходите, нажимайте на баннер «Ёрш». И у нас сегодня в гостях Дима Сокол, фронтмен группы «Ёрш».
3: Здравствуйте, привет. Уважаемые слушатели и ведущие. Очень рады к вам опять приехать.
2: И Андрей Букало. Андрей, привет. Участник группы «Ёрш».
4: Добрый, безалкогольный всем.
2: Это что за приветствие панк-рока?
4: Это наш небольшой внутренний юмор, но мы все за здоровый образ жизни все равно в любом случае. Как бы те, кто это услышали, они поймут, о чем речь.
2: А, внутренний юмор, да?
4: Да, это внутренний.
5: Самый большой сольный концерт за всю историю коллектива пройдет 30 октября в ВК-стадион в честь 20-летия команды. Будет крутое шоу, расширенная программа и большое количество гостей. На данный момент проанонсировал 4 человека. Всего будет не менее 9. Сережа Чупе «Метель» из группы «Смех», Паша Фокин «Села», Толя Царев «Операция Пластилин», Паша Козырев «Стендап-комик». Ну, коллеги, расскажите, что ждет вас? Почему самый большой? Вы до этого в «Бейсе», в «Главклабе» тогда еще выступали, насколько я понимаю.
3: Да, а здесь вот... В ВК-стадиум он побольше, раза в 2, наверное, чем «Бейс». Вот, соответственно, и события...
2: Дим, чуть ближе.
3: События достаточно такое, то есть не каждый год происходит, поэтому ожидаем огромное количество наших и новых слушателей, и старых фанатов, верных которых помнят, как все это в нулевые начиналось со всех этих подвалов, да, баров и вот этих непонятных тусовок. Ну да, естественно, огромное количество гостей. Ну, для нас это некое такое знаковое, знаете, исторический момент. Вот. Долго мы стадиум откладывали, хотя многие коллеги нам писали, что давно, наверное, уже пора. Вот все-таки решили дотянуть до юбилея, и всех приглашаем, будет большая программа, много гостей, сюрпризов, немножечко поностальгируем, вспомним какие-то старые композиции, расскажем какие-то, может быть, истории со сцены, в общем, готовимся.
2: То есть будет интерактив со зрителем еще?
3: Ну, в том числе, конечно. Да. То есть мы еще подготовили определенные видеоролики, которые будут рассказывать некую историю группы под музыкальное сопровождение. Часть из них мы опробовали в туре, вот, получили положительные отзывы. Я думаю, московская публика и вот питерская в эту субботу, соответственно, тоже сможет оценить это все дело.
5: А расскажите о неразберихе, для нас неразберихе. В интернете написано, что первый концерт состоялся в 2003 году, что, наверное, должно быть годом основания группы. Но вы считаете годом основания группы 6-й, потому что вышел первый альбом.
3: Да, все верно. У нас такое есть первое упоминание в летописи, мы это называем. Так. Это 2003 год, действительно, в день рождения нашего барабанщика и сооснователя группы Саши Исаева. Мы отыграли свой первый концерт. Тогда мы еще назывались «Ёрш» через букву «Ё». Вот. И потом, три года, как бы чем мы занимались, я думаю, все догадываются. В ДК нам дали комнату, и эта комната превратилась больше в питейное заведение, чем в музыкальную точку. Но все-таки мы собрались, да, и спустя 3 года накопили песен, выпустили альбом. Поэтому дату мы решили оставить, скажем так, первого выхода на сцену. Но именно творчеством и гастролями с какого-то вот с философского с точки зрения, мы начали заниматься в 2006 году.
5: А что вы исполняли на первом концерте, если потом 3 года еще писали песни для альбома?
3: У нас было 3 песни, мы играли. Из этих 3 песен осталась только 1, и с другими словами ее наши слушатели знают как песню про панка, которая является в нашем творчестве такой культовой, наверное.
5: А вот интересует вопрос по поводу, понятное дело, что фанаты группы прекрасно знают, для непосвященных. Почему группы Йона и Е заменили?
3: Когда мы... Соответственно, начали потихонечку общаться с другими музыкантами, ездить на какие-то первые выезда и гастроли, узнали, что в Питере есть такая группа. Вот. И Саша Исаев опять-таки предложил, говорит, давайте, просто напишем через закратку ИО.
4: Транскрипции.
3: Транскрипции, да, какой-то, не знаю, как этого сказать. Вот. И на самом деле, спустя много лет, с момента появления цифровых площадок и интернета, мы поняли, на самом деле, какой это был подарок судьбы. Я до сих пор, если честно, название считаю достаточно дурацким и глупым, но если вы напишите в поисковой строке «Ёрш»,
2: через «Ё»,
5: через
3: то 90%, что вы, скорее всего, найдете нашу группу.
5: Костя Куляс, наверное, вам завидует. Он про название «Анимация» в каждом интервью рассказывает, как он пожалел в свое время, что назвал группу «Анимация», и как сложно потом было с таргетом, с поиском.
3: Ну, есть такое, да. Опять-таки, таргетированная реклама, да, дешевле стоит. Тоже большие плюсы. Спасибо, Саша и Саша.
5: Оптимизация расходов. Изначально, когда вы придумали название для коллектива, это же было название коктейля или рыбы?
3: Напиток, да.
5: Ну, то есть пиво с водкой, да? А сейчас как вы переводите для себя? А
3: сейчас это уже некое, знаете, такое, мне кажется, слово, живущее самостоятельной жизнью.
2: А что делать тем, кто все-таки пошел на коктейль? А вы сейчас вот не пьете там и так далее.
5: Ну, вот, я имею в виду, что делать тем слушателям, тем поклонникам, они как бы вот пошли за коктейлем, а теперь оказывается, что это не коктейль, а более глубокое что-то и так далее.
4: Да невозможно. А, вы имеете в виду за творчеством? Да у нас все есть, все было когда-то, и никто от этого, наверное, не открещивается. Да, сейчас там коллектив умудряется в туре ездить частично на рыбалку, частично в спортзал, а раньше там тусили, отдыхали по самый-самый-самый. Ты должен набить свои ошибки, свои шишечки, должен добить самостоятельно. Никто тебе со стороны никогда не скажет, что вот так вот делать нельзя. Ты наоборот пойдешь, вот и сделаешь назло.
3: Нет, на самом деле мы стараемся держать себя в форме именно как раз-таки для того, чтобы наши дорогие слушатели могли прийти и знатно угореть со всеми коктейлями.
2: Ну, все правильно, нужно заботиться о себе, чтобы людям было на кого приходить.
3: Люди, товарищи, от себя отрываем, вот лишнее не выпьем, чтобы вот вы колбасились, чтобы на сцене вы видели вот этого вот артиста, который вам всего себя отдает.
5: Есть уже в коллективе участники, которые марафоны бегают?
3: Я не добежал полумарафон, 16 километров у меня рекорд. Вот мне просто скучно стало, на самом деле.
5: Но все равно дело не в чем.
1: Надоело бежать?
3: Да, просто реально скучно стало. Вот. Но у меня есть, на самом деле, маленькая мечта и какой-то свой определенный план пробежать хотя бы полумарафон. У меня есть отличный пример. Это мой старший брат. Он скинул, наверное, порядка 50 килограмм.
1: Ого. Вот,
3: занимается сейчас бегом. Я даже шучу, что теперь я самый жирный босс в семье в нашей.
5: А сколько брату?
3: Он на 5 лет старше меня.
5: Хорошо, сколько тебе?
3: Мне, ну, будет 40 вот сейчас в январе.
5: А ему 45, соответственно.
3: Да, и получается, что он, ну, где-то, наверное, года 3-4 поучаствовал в гонке героев, немножечко расстроился, взял себя в руки и начал потихоньку ходить, бегать, за питанием следить. И потом случился такой случай, он как-то пришел ко мне на концерт и такой: «Привет, Дима». А я смотрю, это вот незнакомый человек стоит. Ну, представляете, увидеть человека, который там на 45-50 килограмм меньше.
5: Вот. Вы так редко видите?
3: Ну, так получилось, что там были гастроли, там что-то, ну, как-то вот, короче, да, не виделись.
5: Привет, Дима, ты все поешь?
3: Да,
5: я бегаю.
3: Но я сейчас тоже, на самом деле, немножечко начал его догонять, вот в этом плане, тоже десяточку скинул, вот, поэтому работаем.
5: Группа «Ёрш» у нас в гостях, присоединяйтесь к нашей видеотрансляции на сайте наш.ру и задавайте свои вопросы.
0: Подъемники на нашем радио. Моя.

0: Наша реклама.
1: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Сбербанк.
5: Как изменился обновленный Хавейл H3? Почему его двигатель стал более экономичным и экологичным? Какие улучшения произошли в дизайне? Как расширились цифровые возможности? Лучший способ ответить на эти вопросы – провести 10-бальный тест-драйв. С 12 по 16 октября следите за эфиром вечернего шоу, чтобы узнать больше о новой версии полноприводного кроссовера Хавейл H3. В эти же дни Андрей Ломанов и Игорь Седов опубликуют свои видеообзоры об автомобиле в нашем официальном паблике ВКонтакте. Не пропустите!
6: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
11: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
13: Александр Бом, Яна Лукьянова
14: и Игорь Паньков.
15: Подъемники на нашем радио.
16: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наш.ру. Группа «Ёрш» у нас сегодня в гостях. Дима Сокол и Андрей Букало. Доброе утро.
17: И у парней сейчас как раз масштабнейший тур за всю историю группы. 100 городов за год. Правильно?
16: Многовато. 100 городов за год. Это, ну, практически через день, каждый день. Тем более, как мы выяснили, вы ездите в тур на собственном автобусе. Угу. Сами его ведете, да. Сами его обслуживаете, приезжаете, в общем...
18: Все, везде билетеры все свои на входе, да, райдер, сами в магазине.
17: Везде свои люди.
18: Да,
17: везде.
19: Конечно. А сколько человек в команде, вот так, если посчитать?
18: У нас в туре было 8 человек, всего нас в коллективе получается...
19: Ну вот едет сколько, если считать?
20: 8 человек. 8 человек.
17: Да, да. А если все свое, билетеры и так далее, вот вообще всю вот эту команду?
20: 8 человек. Да. Это вот те люди, которые полностью в туре, которые
0: вот тех, кого можно увидеть на любом концерте.
18: Режиссер, мерчер, турменеджер, водитель второго автобуса.
0: Да,
18: и он же там параллельно техник и все дела.
16: А второй автобус что везет?
18: Оборудование.
16: А, то есть и оборудование свое.
18: Да. Ну, у нас же еще, помимо всего прочего, у нас же еще выездной магазин мерча. Вот, большой ассортимент.
16: Который, я так понимаю, может открыться в любой момент в дороге.
18: Не-не, я
0: там утром в Омске легко.
18: Да, и когда ты, вот мы сейчас ехали, там сколько, 25 концертов, да, это там, ну, там 7-8 тысяч человек там на концерты, вот на все эти пришло. Естественно, надо мерча взять столько, чтобы все могли найти себе что-нибудь подходящее. По размеру, значок какой-нибудь там, медиатрик.
0: И нам даже не хватило того, что мы частично возили из Москвы, да, заказывали, чтобы вот в городах тура мы еще заезжали в транспортные компании и забирали. Это же тоже отдельно.
19: А что вот всего продается?
0: Наверное, все, мне кажется.
19: Ну, вот прям хит есть продаж, вот, который вот 100% улетает.
18: Я знаю, что хуже всего продается.
19: Давай тогда хуже.
18: Мы сделали пледы, и народ фишку не выкупил.
19: Панк-мерч, плед.
18: Но у меня был опыт, я играл один раз один акустику в Новосибирске, и ребята мне дали пледы тоже попродавать. И я говорил, что это просто такие классные большие флаги. Их купили все.
19: Это главный подход. Можно было автограф оставить. Можно было сказать, что этим пледом я укрывался сегодня ночью. Ночью. Да. Там мое ДНК.
17: Ну, плед как флаг это.
18: У нас был случай очень странный, я теперь до сих пор не знаю, как к нему относиться. Нам написали один раз сообщение, что мы хотели бы купить футболку и готовы заплатить дороже, если Дима в ней два дня походит. Вот. И мы подумали, что пусть лучше. Вот рок-н-ролл остается рок-н-роллом, и люди ходят в чистых футболках.
0: На самом деле, отправляю я футболку, да?
18: Два косаря на карман.
0: Да-да-да. Никому просто не сказал из коллектива, сам просто сверху наценку фиганул.
18: Ну, наверное, футболки лучше всего уходят. Вот. Да, причем у нас есть одна футболка такая с черепом в короне, которую мы придумали аж в 2018 году, и она до сих пор является хитом просто вот продаж как бы. Вот.
19: Ну, я, видимо, татуировку вижу вот, ну, типа сейчас такое, да, вот, на фотографии татуировки у нас в студии.
18: Видимо, у каждого Андрея коллектива есть какая-то некая такой вот дизайнерский видео какой-то момент, который ассоциируется именно с коллективом. Да?
17: А кто у вас придумывает мерч?
18: Ну, вместе как-то собираемся, вместе? Думаем, да.
16: А силуэты, силуэты кто? За силуэты кто отвечает? Их, ну, то есть...
19: Имеешь в виду оверсайз, MLS или что?
16: Ну, нет, ну, силуэты у футболок же разные. Там есть, как мешок висит, есть там модный крой и так далее. Вы за этим следите или вам все равно главное нацепить там логотип и так далее?
18: Нет, разные есть, да, естественно. Есть оверсайзы, есть там классические, приталенные какие-то. Вот. У нас, на самом деле, барабанщик занимается мерчом, Саша Исаев, опять-таки, который название группы придумал. Вот. И он лучше, на самом деле, в этом во всем понимает.
16: То есть он, у него что, больше вкуса или как?
18: Да нет, почему, пробует. Ну, то есть, ну, классические футболки, они всегда идут лучше. Да? Ага. Классические, черные, все дела. Но нет,
0: унисекс
18: нет,
0: такой.
18: Да, но нет-нет, как бы надо что-то пробовать по этой маечке, оверсайзик, какие цвета другие. А там уже смотрим, ну, берут что-то и заказываем, что не берут, не заказываем.
0: Вот. Все на себе проверяем.
17: А что с райдером у вас? Вот вы когда приезжали, у вас есть вообще райдер?
18: Ну, есть, да, конечно.
17: Вот, что в нем самое необычное?
18: Бананы, экспоненты, не знаю.
0: Сейчас появились эти бутылочки протеина.
18: О, я знаю, что у меня. Знаете, короче, вот у меня почему-то, я же не пью уже достаточно много лет, и у меня в райдере вот одна большая вот просьба, я хочу бутылку Саяны, вот, чтобы мне вот после концерта холодненькое стояло, и в каждом городе, и на каждом фестивале такая огромная проблема, вот, и один раз фестиваль, крупный фестиваль в Ижевске, один из самых крупных в стране, неделю, наверное, искал эту бедную бутылку Саяны по всему Ижевску.
19: С собой будешь возить?
18: И так и не нашел, да, и почему-то, ну, я не прошу ничего такого, там, каких-то алкогольных напитков, там, каких-то сигарет, что-то там, не знаю, вот эти, знаешь, те ММДМСы без коричневой, вот ММДМСы, но у меня нет таких запросов, то есть, казалось бы, да, бутылка лимонада, и каждый раз вот именно ее не могут нигде найти.
19: А что за любовь к Саянам?
16: Ну, из детства, наверное.
18: Нравится, да, Буратино, Саян, тут все дюшесы.
16: Так можешь проще Буратино, мне кажется, черноголовка делает Саяны. Ну, ладно, это так.
0: Не, у нас райдер вообще очень простой, на самом деле.
19: Ну, что у вас в бытовом райдере?
17: Не капризные.
19: Не-не-не-не-не-не. Давайте, что в бытовом райдере?
14: Носки.
0: Носки, да. В первую очередь носки. Это то, что реально носки? Необходимо.
18: Да.
0: Носки.
18: Это самая главная вещь.
0: Вообще.
18: Ты после сцены одни выкидываешь просто, вытираешь ноги, надеваешь вторые, и все.
0: Да, это обязательно.
19: Панк-рок уже не тот.
16: Да? Вы друг друга, повторюсь я. Друг друга копируете, потому что, мне кажется, у группы Нагард носки.
18: У всех это носки, самая короче. Важная вещь. Вот вообще в
0: последнее. Носки, полотенца, вода на сцену. Вот это вот прям вот то, что...
19: Все группы, которые активно гастролируют, все нам про носки рассказывают, что действительно удобно. Выступил, выкинул и поехал дальше.
18: За нами, на самом деле.
19: Забавно это все, читаю я сообщения от наших слушателей. Так время летит. Раньше на концертах в нулевых били этих панков, фанатов Ерша, а сейчас слушаю и голосую за них в чартовой дюжине. Да. Вот, человек бил ваших фанатов в начале нулевых, а сейчас вас слушает и голосует за вас.
0: Извинения как время, приняты.
19: Как время меняется.
18: Вот видишь, оказывается, мы были правы, дружище.
16: А вообще, а как сейчас публика? Она изменилась? По сравнению вот с нулевыми. Она стала более, там, я не знаю, скованной? Или к вам, наоборот, приходят люди на концерт, чтобы оторваться от этого серого мира, серой действительности?
0: Последний тур показал, ну, как мне кажется, что все вот наши старые-старые-старые слушатели, они освободились от каких-то таких оков, там, ипотек, и спокойненько могут себе позволить прийти на концерт. То есть они начали ходить. Но при этом у нас и растет количество и молодой аудитории. Вот откуда она у нас берется, пока непонятно.
16: То есть вы не изучили этот вопрос? Потому что Дима в самом начале сказал, что новые поклонники, там, я вот хотел спросить, это молодежь, она, ну, сколько лет?
18: Ну, 14, наверное. Не, я знаю, откуда она идет.
17: Но это дети вести, тех, кто ходил раньше.
18: В том числе, и плюс ко всему, я последний год через боль просто веду одну социальную сеть вот с видосиками, вот, в которой подавляющее большинство вот, поколения
0: Альфа. Я не хотел тебя палить.
18: Сидит. И вот они начали на концерты приходить, да, тоже в том числе.
19: Ну, значит, родители, сработало, например, в итоге? Не зря тебя заставляли?
18: Конечно, да. Но это была лютая боль, но когда я нашел аккаунт Лехи Никонова из ПТВП, я понял, что все уже, Вавилон пал, и теперь можно все.
19: 10:40 в Москве, группа Ёрш у нас в гостях. Прервемся еще на песню и вернемся. У нас будет несколько минут для того, чтобы задать ваши вопросы.
20: Подъемники на нашем радио.

0: Щербом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, у нас осталось буквально 5 минут. Группа Ёрш у нас сегодня в гостях.
3: Давайте
2: еще раз доброе утро, ребята.
4: Да,
2: доброе.
4: Привет. Доброе. Дело в том, что 30 октября в ВК-стадиум пройдет самый большой сольный концерт за всю историю коллектива в честь 20-летия команды. Будет крутое шоу с расширенной программой и большое количество гостей. Также 17 числа октября в Санкт-Петербурге будет концерт большой сольный. Завтра в Твери, дальше Воронеж, Краснодар, Севастополь, Симферополь, Новороссийск, Ставрополь. Огромное количество городов еще. И если вы вдруг ищете свой город, то заходите на ресурсы группы, там найдете подробную информацию. Заканчивается тур в Подольске, да, двумя концертами?
5: Ну, традиционно у нас в конце года мы играем концерт, да, в родном городе. Вот в этом году будем 2 дня подряд играть, потому что на один день уже места людям маловато.
4: 11 и 12 декабря в родном городе.
6: Да, расскажите про вот этот совершенно невероятный конкурс и возможность каверов. Для, да, каверов и возможность для вот человека из народа выйти вместе с вами на сцену ВК-стадиум на вашем юбилейном концерте.
7: Там история еще 2 года назад началась. Значит, да, у нас действительно был конкурс каверов. Мы с ребятами отслушивали, кто-то пел, кто-то там чуть ли не плясал, кто-то на барабанах играл. Но таким единым решением мы остановились на одном парне-гитаристе, который прям реально подошел с делом. Не просто так на «отшибись», а прям с душой. Значит, он записал кавер, мы его выбрали. И по условиям изначально этого конкурса он должен был приехать к нам на студию для того, чтобы с нами записать там часть песни, да, он говорит, я солячок запишу. И мы такие, ну все, давай, приезжай, ты откуда? Он такой, Владивосток, и мы такие, оп-оп-оп.
4: Первое слово дороже второго.
7: И мы такие, ладно, давай так, ты записываешь у себя дома, а потом мы, когда на концерт у нас будет какой-нибудь в Москве большой, да, вот презентация, может, мы лучше-то от тебя оттуда дернем. И надеялись, наверное, что он забудет. Но он не забыл. Он не забыл. Нет, это шутка. Мы изначально с ним договорились, что он прилетит на концерт, он сам выбрал, что лучше я запишу дома, вы там себе вставите свою песенку, этот кусочек, а я лучше прилечу уже в Москве и отыграю. И вот он прилетает, неделю будет жить, прилетает за счет коллектива, будет проживать за счет коллектива, выступит вместе с нами 30 октября.
8: Все получится за счет коллектива.
7: За счет коллектива, да, посмотрит как-то все изнутри, ну, мне кажется,
4: но
7: прикольная идея.
4: Сам.
5: Да, вообще, на самом деле, у нас исторически такая группа, история сложилась, что какое-то у нас очень тесное взаимодействие с, ну, с фанатами, да, и вот все клипы, которые можете посмотреть, да, это все наши слушатели, то есть, ну, практически там нету каких-то нанятых актеров, то есть, по-моему, в одном только и в двух клипах, да, и огромное количество каких-то акций благотворительных, ну, и всяких прочих движух мы делали именно с нашим фан-сообществом. Вот это, на самом деле, очень круто, очень приятно, и у нас были даже клипы, куда мы прям, ну, набирали фанатов, да, как бы там 300 человек, 100, вот, и мне кажется, что и людям это прикольно, ну, и нам приятно, как бы, что вот так вот тепло общаемся и давно дружим со своей аудиторией.
8: А кто у вас за этим следит? Мерч продает барабанщик, мы поняли. С фанатами кто?
5: Ну, обычно вот Мария, наша пресс-атташе, мы вешаем какой-то пост, например, что идет набор, присылайте там фотографии.
8: Вот. Я имел в виду, ты сам можешь фанату написать, типа, ну, что-то?
5: Саппорт. Могу, конечно, да, у меня есть огромное количество, как они говорят, мы еще с Димой Соколом на трубах около клуба «Точка» напитки всякие распивали, вот есть такая вот легенда, вот, причем это легенда абсолютно разного количества людей, но было такое время, видимо.
6: Действительно общительность, Дима.
4: А какая «Точка»?
5: «Точка», ну, которая на Октябрьской была, да.
4: Это старая «Точка».
5: Да-да-да.
4: Еще была, ну, вернее, это новая «Точка», старая была, которая в районе 1905 года.
5: Да, вот, и у многих есть до сих пор мой номер телефона, вот, ну, спасибо этим людям, что они по пустякам меня не достают, вот, потому что огромное количество сообщений приходит, на самом деле, и так, как-то, да, там, в разные социальные сети, но есть у нас действительно такие вот люди, с которыми прям, они помнят вообще, как все это начиналось, да, там, вот эти все, там, 12 друзей в каком-нибудь маленьком баре, вот, где-нибудь на отшибе вселенной в понедельник, вот, и для них это особо приятно, и, на самом деле, у меня был случай, я встретил на одном из фестивалей в Москве.
4: 20 секунд у тебя.
5: Да, такого человека, и он просто со слезами на глазах ко мне подходит, он говорит, я сегодня вот послушал вас на вот этой большой сцене, там 8 тысяч человек, говорит, я просто не верю, что 20 лет назад я стоял и был один там из 5 людей в зале. которые вас тогда поверили. И это очень круто.
4: Спасибо большое. Удачи вам, ребята. До встречи на больших концертах. Еще раз, 30-го в Москве, 17-го в Санкт-Петербурге, 16-го в Твери. Ну и ищите ваши города. До новых встреч. Спасибо, что пришли к нам
7: спасибо.
4: В гости.
7: Вам спасибо.
4: Желаем удачи и с наступающим вас поздравляем.
8: Любим вас.
6: Не скучайте.
0: На нашем радио. Наша реклама. 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
1: Группа «Рубеж веков» приедет в Самару и презентует свою новую концертную программу 8 ноября на большом концерте в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Начало в 20:00.
3: Черная, черная, черная боль. Белая, белая, белая.
1: Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, ОГРН, 1187-84-71-89-584.
9: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

Я устаю, перевожу дыхание на ногах. Не устаю, я в облаках. И потому снова шаг, снова новая боль. Снова

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Москва тестирует новую дорожную разметку в виде цветных стрелок. Они появились на проспекте генерала Дорохова перед МКАДом. Красные стрелки указывают на съезд, который ведет на юг города, синие на север. Цвета продублированы на знаках, чтобы водители могли заранее понять, куда нужно ехать. Новую разметку нанесли в рамках эксперимента, который проводит столичный центр организации дорожного движения и госавтоинспекция. Там пояснили, что стрелки помогают водителям ориентироваться на сложных развязках, чтобы они не пропускали свой съезд. В Солнечногорском округе Московской области построят крупнейшую в России СИЗО. Изолятор будет рассчитан на 4000 мест. Его общая площадь составит более 42 гектаров. Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева рассказала НСН, что строительство еще одного СИЗО не решит проблем с преступностью.
2: На мой взгляд, нужно было бы тратить деньги на профилактику, на то, чтобы присмотреть систему регистрации преступлений, систему, которая позволяла бы человека останавливаться до того, как он совершил злодеяние. Кажется, важно в целом работать с тем, чтобы люди, которые освободились, не возвращались туда, потому что на сегодняшний день у нас рецидив большой. Вот мне кажется, в это нужно вкладываться, а не в то, чтобы новую тюрьму строить. Есть известная фраза знаменитая, что те, кто строит школы, те закрывают тюрьмы.
1: Запланированные расходы на строительство СИЗО в Подмосковье составляют 38 миллиардов рублей. Аукцион объявило региональное управление ФСИН. Житель Москвы в течение полутора лет неоднократно переводил деньги дистанционным мошенникам. Об этом рассказали в столичном главке МВД. Там отметили, что это рекордное время, на протяжении которого

0: которого дистанционным мошенникам удавалось обманывать человека и похищать его накопления. После первого перевода пострадавший понял, что его обманули, и обратился в полицию, после чего возбудили дело о мошенничестве. Мужчине объяснили основы цифровой безопасности и правила общения с неизвестными. Однако уже во время расследования он снова ответил на звонок незнакомца и вновь лишился денег. Подобные случаи повторились несколько раз. В проекте «Активный гражданин» открылось голосование, посвященное фотовыставке «Метро. Пульс времени» в мультимедиа-арт-музее. Экспозиция, проходящая в рамках фотобиеннале, объединила более 130 снимков московской подземки. В голосовании жителям столицы предлагают выбрать кадры, которые лучше всего передают атмосферу метро первых десятилетий его работы. Три фотографии, которые наберут большинство голосов, покажут на медиаэкранах в поездах метро. В Москве ожидается аномальное потепление. Температура воздуха с пятницы и до конца недели будет превышать климатическую норму на 6-7 градусов. Об этом рассказала ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Температура поднимется до плюс 15-17 градусов, по области до плюс 19. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Сумасшедшие дни в Стокман уже наступили. Не упустите шанс.
2: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
1: Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени.

0: Наша реклама.
1: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
2: Напои меня водой твоей любви.
1: Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании. 12+.
3: Что развелось меня зовет в нежно-северных лесов.
4: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене «Ивент-холл и сигнал».
5: Билеты на сайте kassir.ru.
4: Начало в 20:00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1-1-87-84-7-1-89-5-84.
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио. Это навсегда.
8: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
9: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Еще меньше расход топлива. Еще больше комфорта и уникальных цифровых возможностей. Еще надежней и экологичней. Обновленный полноприводный кроссовер «Хавейл H3» повышенной проходимости действительно изменился к лучшему. Модернизированный двигатель и усовершенствованная эргономика. Расширенные онлайн-сервисы и разнообразие комплектаций на любой вкус. В «Хавейл H3» есть все, чтобы любая поездка приносила настоящее удовольствие. Обновленный «Хавейл H3». Почувствуйте перемены к лучшему.
4: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
5: Мать – защита. Папа – опыт. Мама – песня. Папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок. Папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы. Папа – случай. Мама любит. Папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению. Роги.
10: Ищи свой город в официальных сообществах. Групп G+.
11: Главный вид года. Многосерийный художественный фильм. 15 октября.
12: Прошу все на нашем радио. О темах, близких каждому. Поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Ленский.
13: Да.
14: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали нескучные поэты, Ольга.
12: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
15: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
17: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Люмен. В новом туре с альбомом «Любовь и красота». Знаковые хиты, новые песни и мощное световое шоу. 4 ноября. Ивент Холл «Сигнал». Билеты на lumen.ws. 16+.
0: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин не ожидает снижения ключевой ставки Банком России на ближайшем заседании. Экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов заявил НСН, что политика дорогих денег не закончится и в последующие годы.
2: Один факт – это мое мнение о том, что ставку надо снижать плавно, но регулярно. Другой факт – позиция Банка России. А она, в общем-то, с моей позицией или моя позиция с их позицией не совпадает. Они устроят свой подход. У меня есть ключевая ставка и цель по инфляции. А остальное – это уже проблемы других. Есть такое опасение у экспертного сообщества, у банковского сообщества о том, что ставку на ближайшем заседании или до конца года, если снизят, то в лучшем случае там один раз и достаточно незначительно. Политика дорогих денег, она сохранится с нами еще и в 27 году. Перспективы 28-го еще пока непонятны.
1: Совет директоров ЦБ соберется для рассмотрения вопроса по ставке 23 октября. Сейчас она составляет 14%. Участившиеся случаи появления медведей в населенных пунктах и туристических объектах в августе и сентябре сдерживали внутренний туризм в Сибири. Об этом говорится в докладе ЦБ. По его данным, турбазы, национальные парки и лесопарковые зоны были фактически недоступны для отдыха, а на отдельных направлениях участились отказы от поездок. По подсчетам ТАСС, с начала года медведи выходили к населенным пунктам более чем в 40 российских регионах. Суд в Казахстане арестовал на 2 месяца российского рэпера Наваи Бакирова, задержанного за контрабанду наркотиков. Рэпер был задержан во вторник на погранпункте при въезде в Казахстан из Киргизии. При обыске его машины нашли наркотики. По данным канала «Осторожно новости», речь шла о 2,5 граммах марихуаны, а вместе с Наваи задержали еще 2 ехавших с ним человек. Возбуждено уголовное дело. ВОЗ призвала государство активнее принимать меры, направленные на защиту населения от отравления свинцом. По данным организации, более 3,5 миллиона человек умирают ежегодно вследствие такого отравления. В зоне риска находятся сотни миллионов детей. Источником вредного для здоровья воздействия могут быть краска, кухонная утварь, косметика, специи, кустарные методы переработки отходов, промышленные загрязнения и многое другое. Мощные ливни в Стамбуле вызвали масштабные подтопления домов, тоннелей и школ.

0: парализовав движение транспорта. На ликвидацию последствий брошено более 8 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники. В одном из районов 14-летний подросток погиб от удара током. Объем осадков, выпавших на Стамбул в среду, называют рекордным в современной истории города. Ну а популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Сумасшедшие дни в Стокман уже наступили. Не упустите шанс.
2: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
1: Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени.

0: шоу дня с Дмитрием Ленским.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, без Алисы Михайловны сегодня, она вам вчера говорила, она вас и вас, и меня предупреждала, будет завтра, в пятницу, так что все нормально. Съемки. Какие съемки, узнаем уже, конечно, у нее завтра. Я забыл у нее спросить вчера. Так что, видите, сегодня день получается безалисный. Безалисный, такой бывает. Вот, и предлагаю вам сегодня поговорить на тему, которая почему-то случайно у меня выросла после вчерашнего разговора с подругой. С виду приличная барышня, ну и возраст уже тоже там, скажем, дама средних лет. Все, дам, ну, я тоже взрослый мальчик, так что все нормально. Короче говоря, выяснилось, что с виду приличная мамаша 5 детей. Ну, ладно, двух, ладно. Но опять там были планы. Вот. Рассказала, что в детстве была такой пацанкой, такой хулиганкой, что еще чуть-чуть бы и детская школа милиции тогда еще ею бы заинтересовалась. В итоге все это как-то закончилось в детстве. Теперь это приличная дама. Все у нее абсолютно у нее. Ну, она, кстати, еще бежевая. Мама, это, не знаю, мне не очень нравится. Приходишь в квартиру, реально как в чехле от очков сидишь у нее. Поэтому большой тебе привет, милая, вот, дорогая. И вот смотрите, какая тема выросла. Наши детские с вами правонарушения. Правонарушения вы сейчас меня не видите, мы же радио. Если было бы телевидение, то вы бы, конечно, меня заметили. В кавычках. Правонарушения в кавычках. Что и когда вы, скажем так, хулиганили и немножко нарушали закон. Естественно, ну, максимум, что за это может быть, это а-та-та. Вот. Ну, либо ваши родители выплачивали стоимость разбитых стекол в школе, потому что так классно влетают мячи на второй этаж. В моей жизни такого не было. Я успел спрятаться. А так, конечно, бывало такое дело, но мы не хотели. Это же не намеренные вещи были. А тут, может быть, у вас что-то было и намеренно. Вы видели, что висят прекрасные абрикосы. Да, они не ваши. Да, там написано «не лезь, дядька стрелять будет», вот, «злая собака» и прочее. Но абрикосы были настолько прекрасны, что не обчистить дерево было невозможно. Ну и так далее. В общем, друзья, детские правонарушения. Девчонки, особенно жду от вас, поскольку, как водится, с виду вы закапываете секретики, играете в куклы, а сами хулиганки еще те. В хорошем, ну или в плохом смысле этого слова, но мы, естественно, выросли нормальными людьми. Это такое, знаете, наше было становление нашей личности и прощупывание всего. Итак, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наша реклама.
2: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
3: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
4: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
5: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше.
9: Знаете ли вы, мясо капальхен, так популярное среди чукчи, эскимосов, ненцев и других северных народов, очень неоднозначный деликатес. Готовится оно так. Тушу животного на несколько месяцев погружают в воду, оленя в болото, присыпав торфом и ветками, а моржа, тюленя или кита в море, на линии прибоя присыпав гравием. Отталкивающий запах и своеобразный вкус сырого протухшего мяса не пугают местное население, так как приучают к такому лакомству с детства. А вот у человека неподготовленного капальхен вызовет серьезное отравление трупного яда или ботулина, вплоть до летального исхода.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
6: Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским.
1: Итак, друзья, как вы, скажем так, нарушали закон? Ну, тут я делаю реальные кавычки, потому что, ну, будем честными, в детстве мы не все знаем и не все можем, и нам кажется, очень многое доступно. Поэтому как вы нарушали и что делали? Погнали! Так, Женя, округ Колумбия, привет тебе большой. Я не помню, что такое бу-бу-бу, ну ладно, но в общем, привет тебе. Так, спалил тут же по-серьезки. Спалил 1500 контейнеров для яблок. До сих пор никто не узнал, откуда и кто прислал, говорить не буду, все. Детство проводил в Краснодаре. О, ну понятно. А там абрикосы, сливы, шелковица просто валялись на улице. Если что, шелковица, для тех, кто живет гораздо севернее, это ваш тутовник. У нас-то у южан называется тутовник, так что все нормально. В классе 6-7 в школе рядом толкались одноклассники. В итоге задевают меня. Я локтем выбиваю стекло в окне. Благо, стекол там было 2. В итоге втроем сдали рублей по 300 на замену стекла. Но до моего выпуска в этом окне так и осталось одно стекло. Уже после выпуска поменяли окна на пластиковые. Ну и на шторы мы тоже сдаем также, да, каждый год. Ну, было такое время, когда мы сдавали на шторы, на что-то еще. А шторы были все теми же. Причем стирали их мы же, наши родители, по очереди. Помню, в детстве мы с друзьями играли в футбол во дворе, а один парень так разозлился за проигрыш его команды, что пнул мяч вверх с такой силой, что он врезался в электропровод, и он сам пнулся с другим. Полетели искры от такого, и мы в рассыпную под тапком оттуда дали. И вся улица в деревне осталась без света. Ох, Митя, пишет нам кто-то. Я наспор со второго... Так, это я не буду. А! Ой! Ой! Я должен это прочесть? Ладно, должен. Я наспор со второго этажа школы. Как же это сказать слово? Заменить-то? Как же заменить-то его? Вроде функция в нас есть и в мальчиках, и в девочках, но вроде как в эфире такие вещи говорят. Но тут вот оно, в принципе, написано. Абдудонил. Учителя физкультуры. Ах. Ау! Скандал был грандиозный, розыск хулигана был серьезный, но меня не нашли. Дело было 40 лет назад. А что было в качестве спора? Что было предметом спора? Что выиграл в итоге, скажи, пожалуйста? Бедный препод, реально бедный. Ну вот-вот-вот. Ладно, молчу. Погнали. У меня прям полный список. Ворвал лампы в электричке, на мотоциклах дразнили ГАИ, убегали и прятались по лесополосам. Вот, крышу разбирали в посадке, это я не буду читать тоже, чтобы, мало ли, нас еще дети слушают, вдруг они решат, что это тоже возможно. Ну, вы поняли, а потом все это дело в костре. Сейчас даже ДТП не нарушаю, а один штраф за 12 лет. Это называется перебесился, понимаешь? Вот очень, очень хорошо понимаю. Добрый день, Дмитрий. В детстве баловались телефонными звонками. То в рекламное агентство, телефон которого постоянно по телеку крутили, звонила и абракадабрил, Абракадабра в трубку говорила. Вот, пока они сами не перезвонили и не попросили маму детей к телефону не пускать. Ну да, потом же появились вот эти вот определители номера, и столько розыгрышей, столько кайфа исчезло. То на домашней подружке звонила, сбрасывала, когда брали трубку родители, до тех пор, пока они телефон... Ну вот я в общем, так и сказал. Пока они не поставили телефон с определителем номера. Зачем так дело? Вообще не понимаю до сих пор. А мы очень много, кстати. Вы же помните, да, когда мы были маленькими, ты вдруг начинаешь что-то делать. Даже не совсем осознавая, правильно это или неправильно, но по какой-то магической причине, по каким-то непонятным... У тебя просто застились глаза, и ты не знал, как взять остановиться. У тебя даже мысли не было, что нужно остановиться, потому что это как-то может быть неправильно. Вот такое детство бывает. Вот сейчас бы была Михайловна, она бы вам пояснила, с чем это связано с психологической точки зрения, но я не настолько тушнила в данном случае, а жаль. Тоже было бы интересно узнать. Итак, как вы, скажем так, нарушали, ну, как вы совершали правонарушение в кавычках в детстве? Что это было? Девчонки, давайте, пишите. Потому что, ох, принцессы. Ну ладно, давайте, пишите.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
6: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве – 925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским.
1: Так, друзья, наши детские правонарушения, которые, давайте честно, были. Здравия желаю, Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте. Было мне 8 лет. В Юрмале. Коротенько отдыхали. Так, на пляже кто-то закопал в прибрежный песок 2 бутылки с лимонадом и банку с салатом. Ага. Дураки, я понял, дураки. Не дураки, это понятное дело. Непорядок, здесь ничего не должно быть. Соответственно, бутылки полетели в воду, хорошо, хоть не разбились. Салат со сметаной был выпущен в открытое плавание. Зад у меня потом горел знатно. Пишет нам кто-то, не подписывайся, я бы тоже тут бы не подписывался. Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, Татьяна. На выпускном что-то нас понесло, и мы решили оставить свои автографы на школе. Все, в общем, просто пишут краской, а мы кузбасслаком. Черная такая клейкая масса никогда не высыхает, покрасили ручку двери изнутри. Утром за нее ухватился директор. Нас быстро вычислили и велели отмывать. Так, шкодили мы с одноклассником, он все отмыл, а я потом за него замуж вышла, пишет нам Татьяна, Таньке 45. Дальше читаю, друзья. Вот смотрите, Митя, привет, здравствуйте. В 6 классе разбил бутылек, я не буду это читать, с аммиаком. Не буду, ладно, правда, потому что мало ли, сейчас дети слушают, тут, вы поняли. Короче говоря, финал такой, поймали, вызвали отца, и задница моя горела. Все, это я должен был сказать, потому что, не все могу читать, правда, простите. Мы в детстве с одноклассником разобрали заборы у 2 соседей по огороду. Зачем? Не знаю. Часть штакетника сломалась. При разборе штакетника, конечно, они сломаются. Вот, остальное сложили у себя в дровнике. Понятно. Соседи увидели, рассказали родителям, пришлось строить забор заново. Я так понимаю, у вас обоих тоже пятая точка, так побаливала какое-то время, да, и довольно прилично побаливала, скорее всего. Дальше смотрим. Так, сейчас, секундочку. Добрый день. Каждое лето в августе собирали яблоки по чужим садам, хотя своих было завались. Но чужие вкуснее же. Абсолютно согласен. Даже шелковица, которая у тебя растет, и это вечная беда наших родителей, поскольку если она еще черная, а не белая, белая не такая вкусная, черная вкуснее. Это же все, это прощай вещи, прощай лицо, прощай язык, все просто, ты весь вниз, ног до головы. Вещи на выброс. Почему у наших родителей не хватило тогда фантазии просто давать нам на этот период созревания шелковицы, он же тутовник, какие-то бомжатские вещи, было непонятно. А так тебя чистенького выпустили, приходишь домой весь фиолетовый. В общем, чужие вкуснее. Ни разу не попались, но и цветы в чужих палисадниках. Выросла, стала учителем, отработала в школе 35 лет. Не стыдно. И не подписалась. Вот, то, что стала учителем, умница, просто умница. Привет, душная, сам такой. Рос в 90-е, дачи в окрестностях нашего городка зимой просто плакали от наших набегов. Дальше тоже не буду читать. Как не сели, не знаю, пишет. В детстве с подругой... Внимание, друзья, будьте, пожалуйста, аккуратны, за вашими питомцами следить. В детстве с подругой выкрали собаку из подсобного помещения родственников через маленькое окошко. 35 на 49 сантиметров приблизительно. Нифига себе, у вас 49 сантиметров приблизительно. Ладно бы 35 на 50. Какой у вас хороший глазомер. Под самой крышей это было. Так как считали, что с собакой плохо обращаются. Каково же было их удивление, когда обнаружили ее отсутствие при невскрытых замках. А потом уже, будучи взрослыми, смотрели на это окошко и не верили, что через него можно было влезть и вылезть. И самое главное, как удалось убедить собаку в него выпрыгнуть. Это был взрослый кобель породы колли. Причем самое главное... у вас была причина, чтобы спасти собаку от жестокого обращения. Понятно. Привет, наши в детстве скидывали всякую ерунду с балкона. Не в людей. Здесь прям... выделено в скобочках, и запускали виниловые пластинки. Сейчас жалею и понимаю, как дорого они стоят. А потом подрос, и появилась забава мотаться, благо их уже закрыли, по крышам, чердакам и так далее. Засаживать людей в лифте с помощью специальной металлической палки и так далее тоже. Не могу читать дальше. Слушайте, как мы выжили? Ребзе, как мы выжили, а? Ровесники чуть-чуть младше. Я тут не все читать могу. А как мы... Пишет нам Сашенька, 40 годиков. Я росла в маленьком сибирском городке, где-то в 2000-х годах расцвет гопоты, которые щемили неформалов, независимо от половой принадлежности. Особенно они любили нападать втроем-четвером на одного человека. Ну ты что, гопник становится сильным, когда гопник, он не один. Так, когда мне подарили камелоты, ой, да, я их караулила по одному и запинывала. Девочка, нормально? Дальше тоже не буду читать. Им было стыдно, что им наваляла девчонка, так что мне ничего за это не было. Ну, в общем, такой мститель, такой злостный герой. Знаете, как добрый человек-паук, даже живущий рядом, там, в общем, дружелюбный сосед. А тут не очень дружелюбная девочка, но с обостренным чувством, как называется это, справедливости. В возрасте 8-9 лет пару раз, так, украла группа лиц по предварительному сговору с подружкой кабачковую икру из магазина. А еще мы же с нею клянчили у, так, прохожих 2 копейки, типа маме позвонить, а сами на собранные средства тратили на пирожное за 22 копейки. Это была корзиночка, скорее всего, с кремом, и там немножко ягод лежало, или что за... Ну, это были не эклеры, это были, скорее всего, корзиночки 22 копейки стоили. И там еще после, под этим белым кремом белковым еще лежал джем. Вкусно было и тесто песочное. Так, друзья, давайте, детские правонарушения. Кайтесь.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским.
1: Так, друзья, продолжаем тему. Я тут немножко отвлекся, готовлюсь к приходу гостей, кстати, без шуток. Сегодня у меня уже в следующем часе будут две замечательные вокалистки, Фатеева Татьяна и Пухунина Ирина. Те, кто знают такую группу, как «Сектор Газ», знаете, да? Знаете, конечно, и их солисток. Так что они придут в студию, и мы с ними поговорим. И насчет предстоящего концерта с симфоническим оркестром. И это будет симфоническое караоке. Ну и, естественно, поговорим о Юрии Клинских. О Юрии Хой. Как это было, что за человек и так далее. Так что не отключайтесь, вернее, подключайтесь еще плотнее. Уже буквально через несколько минут. Итак, в этом часе обсуждаем наши детские, скажем так, приключения. Вот. Когда учился в пятом классе 90-е годы, в дневнике была запись. Сорвал уроки в младших классах, устроив дымовую завесу. С одноклассниками сделали... Так, пришлось потом неделю за так уборщицу работать всем, кто, в общем, хулиганил, из чего делал. Естественно, я тут не буду говорить, взрослые знают, детям знать не обязательно. Добрый день, Дима. А мы, молодые панки, воровали замки с почтовых ящиков и носили их на шее. Такая у нас фишка была, пишет нам Вова. Что-то вы какие-то прям очень молодые. Мы это делали, ну, правда, и я немножко постарше. Но, в общем, такое тоже было. С братом, ну, тут я уже точно не могу говорить. Простите, но тема закрыта.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
2: 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
0: Наше радио представляет «Люмен». В новом туре с альбомом «Любовь и красота». Знаковые хиты, новые песни и мощное световое шоу. 4 ноября. Ивент-холл «Сигнал». Билеты на lumen.ws. 16+. Индивидуальный предприниматель Лешкова Валерия Евгеньевна. ФАП УГРНП 323-028-5068-90.
3: Группа «Рубеж веков» приедет в Самару и презентует свою новую концертную программу 8 ноября на большом концерте в ивент-холле «Сигнал».
4: Билеты на сайте kassir.ru.
3: Начало в 20:00. Черная, черная, черная боль, белая, белая, белая. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, ОГРН, 1187-84-71-89-584.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В Мосгордуму внесен проект бюджета Москвы на 2027-2029 годы. В будущем году он будет дефицитным. Планируется, что доходы составят чуть меньше 6 триллионов рублей, а расходы больше на 600 миллиардов. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сохранены все действующие основные приоритеты. Обеспечение соцзащиты москвичей, поддержка участников СВО, повышение качества и доступности услуг населению, а также реализация масштабных планов по развитию городской инфраструктуры. На складе подмосковном Подольске произошел пожар. В ангаре случилась разгерметизация емкости с газом. Огонь быстро распространился. Были эвакуированы 23 человека, двое пострадали, сообщили в подмосковном МЧС. Площадь пожара составила около 2500 квадратных метров. Все системы теплоснабжения в Москве перешли на работу в зимнем режиме. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства. Все прошло штатно и в соответствии с установленными графиками. В работах по обеспечению пуска тепла было задействовано несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур. На круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады. Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Первый отечественный биологический аналог препарата для терапии рака головы и шеи разработали столичные специалисты. Как сообщил заммэра Максим Лексутов, инновационное лекарство производит резидент особой экономической зоны «Технополис Москва». Как пояснили разработчики, препарат сдерживает рост опухолевых клеток и предотвращает развитие метастазов. Средство отмечено сертификатом Российского экспортного центра в категории «Надежность». Этот статус не только подтверждает соответствие продукции строгим стандартам качества, но и гарантирует ему государственную поддержку при продвижении на внешние рынки. Квартира площадью в 300 квадратных метров на Поварской улице в центре Москвы, принадлежавшая бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, перешла в собственность государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Иванова. В июле прошлого года Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей, а также лишил госнаград по делу о растрате. Сейчас Тимур Иванов находится в СИЗО по второму делу, которое касается получения взяток на 1 миллиард рублей. Коллекционные монеты на 1,5 миллиона рублей обнаружили в Шереметьево у прибывшей из Стамбула пассажирки. Как сообщила Федеральная таможенная служба, девушку остановили на зеленом коридоре в ходе выборочного контроля. С помощью рентген-машины в ее чемодане инспекторы выявили десятки монет в подарочных коробках. Экспертиза подтвердила, что они выполнены из серебра, а также меди, никеля, цинка и являются предметом коллекционирования. На популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Сумасшедшие дни в Стокманн уже наступили. Не упустите шанс.
2: Маршрут перестроен. Поверните в Стокманн.
0: Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые колеса.

коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокманн.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским.
1: Так, друзья, уже буквально через несколько минут начнется интервью с бывшими бэк-вокалистками Фатеевой Татьяной и Пухониной Ириной, бэк-вокалистками группы легендарной группы «Сектор Газа». И все это в преддверии концерта, который состоится 16 октября, то бишь уже завтра, 2026 года. И дальше держитесь. «Сектор Газа» в Большом зале Государственного Кремлевского дворца. Кто мог подумать? Вот я, кстати, задам этот вопрос нашим милым вокалисткам, чтобы Юрий Хой сказал по поводу того, что «Сектор Газа» звучит в главной площадке нашей страны. Все это еще с симфоническим оркестром, сейчас скажу название, Rockstar Live, и плюс там тоже будут сюрпризы, о чем мы тоже поговорим в этом интервью. Напомню, прямая трансляция будет идти на сайте наш.ру, так что заходите, друзья, там есть уже кнопка, очень скоро все это дело начнется. Если у вас есть вопросы, а я понимаю, что они будут, пожалуйста, присылайте их через наших ботов в ваших мессенджерах. Все, очень скоро стартуем.
0: Наша реклама.
2: Что развелось меня зовет в нежно-северных лесах.
3: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене «Ивент-холл и сигнал».
4: Билеты на сайте kassir.ru.
3: Начало в 20.00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-84-71-89-584.
5: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Музыка поколений.
10: Знаете ли вы? Поистине, рукописи не только не горят, но и спасают жизнь. В 1912 году при неудачном покушении на Теодора Рузвельта пуля, попавшая в грудную мышцу, чудом не задела жизненно важных органов. Спасением стала 50-страничная копия речи, лежавшая в нагрудном кармане его пиджака. По словам очевидцев тех лет, получив порцию свинца, Рузвельт улыбнулся и продолжил свою 90-минутную предвыборную речь на пост президента Милуоки, штат Висконсин, после чего отправился в больницу.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским.
1: Так, друзья, ну что, готов представить двух очаровательных, очень красивых девушек. Именно так хочется сказать, поскольку сейчас эти милые девушки сидели, Татьяна Фатеева, а также Ирина Пухунина, сидели здесь, в студии, тут же перед камерой, девчонки что-то делали. Очень красиво. Говорит, у вас такие хорошие фильтры, у нас нет фильтров на наших камерах, у нас идет прямая трансляция, это прям, это прямое телевидение. Это ваша природная красота. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Так, а можно чуть ближе микрофоны, они, в общем, вот так, сделайте их. Ага, это узконаправленные, вот, это радийные микрофоны. Итак, две, я даже не могу сказать, бывшие бэк-вокалистки, как бы действующие бэк-вокалистки группы «Сектор Газа», в преддверии выступления, внимание, в Государственном Кривлёмском дворце, вот, с симфоническим оркестром. Расскажите, пожалуйста, а как вообще вот это соотносится, когда песни «Сектора Газа», казалось бы, да, такие разбитные, такие панковские, такие вот сельские рабочие, вдруг звучат симфоническим оркестром и на главной площадке нашей страны, где, собственно, выступают, и Юрий Хой, я думаю, был бы немножко в шоке. И вот как раз вот эти вещи хотелось бы с вами сегодня обсудить.
3: Дмитрий, итак, да. Ну, можно сразу вас немножечко переориентировать?
1: Потому давайте.
3: Что... Бэк-вокал — это немножко другая тема. Бэк-вокал, потому что я вот все время, например, слушаю бэк-вокал. Mm-hmm. Я вообще горжусь, что если меня там называют бэк-вокал, то что бэк-вокал у Pink Floyd, например, это люди, которые, поют лучше всех, наверное, на белом свете. Это у бэк-вокала это такие мега-способности к вокалу, что они могут петь, наверное, во всех тесситурах, во всех тональностях и во всех диапазонах. То есть бэк-вокал это слишком мощно. Наверное, мы все-таки немного более простой вариант. Мы просто вокалисты.
1: В смысле более простой вариант? У нас чаще считается, бэк-вокал — это то, что под голос подкладывается. А
3: бэк — это
1: солистка...
3: задние, да, это задние, это те, которые поют сзади, а иногда они поют вместо основного вокалиста, который не справляется со своей партией, и тут на помощь приходит венец творения «Дивная Диана», который за него высокую ноту пел, потому что он сам ее не возьмет. Так вот, бэк-вокал — это универсальная тема, это мега-специалисты, которые практически вытаскивают вокалистов, которые где-то, может, не справляются, поют им сзади все, и, в общем, это скорая помощь такая очень мощная, причем очень высококвалифицированно. Поэтому до бэк-вокала надо еще дорасти.
1: Так, Ирина?
4: Я хотела тоже добавить. Я согласна полностью с Татьяной, но я добавила бы немножечко со своей стороны, как много лет занимающаяся музыкой, зарабатываю на этом неплохие деньги. Я хотела бы сказать самое главное, что бэк-вокалистом может быть не каждый. Солистом может быть любой, кто любит музыку, кто сочиняет собственные песни. Но вот быть профессионалом бэк-вокала — это единицы. Это нужно и большой диапазон иметь, уметь петь в разных стилях. Потому что бэк-вокалистов, как правило, если они профессиональные бэк-вокалисты, их могут приглашать в разные группы. И они вполне идеально справляются. То есть нет только собственного бэк-вокалиста. Бэк-вокалист — это как отдельная профессия.
1: Ага.
4: И он также может стать солистом в любой момент. Но бэк-вокалисты, если он хотя бы был бэк-вокалистом, профессионализм очень высокий.
1: Но все же солисты тоже должны петь более чем. Вот, тем более женский. Если женщина-солистка, мы тут выясняем. Я работаю вместе с бывшей солисткой группы «Ленинград», вот, Алисой Михайловной «Вокс», и она мне сказала такую вещь, что если мужчина, допустим, тот же Юрий Клинский, он мог спокойно где-то там лажануть еще что-то, то к женщинам, к девушкам всегда больше требований. Потому что если женщина лажанет, ой, что-то она там вот сделала. Нам, вот мужикам, прощается больше. Как вот с этой точки зрения тогда
3: это
1: будет?
3: Смотря какой проект. То есть если в проекте изначально, вот допустим, «Сектор Газа», там изначально Юра автор, изначально он видит вот так. А он приглашает тебя, и понятно, что вот у нас был особый случай, у нас не было такого, что Юра сказал, ты должна сделать вот это, то есть он под тебя это сделал, анализ. Нет, он делал как удобно ему. А тебя он приглашает и говорил, ты мне помоги, пожалуйста, вот здесь помоги, вот так вот, а здесь вот это спой, а здесь вот это спой. Я вообще не волновала в какой-то тональности.
1: Не хочешь, спой, да?
3: Да, выкручивайся. Значит, он не видел даже как таковую полную концепцию. Он говорит, у тебя же есть образование музыкальное, вот как здесь надо, вот так и сделай, как правильно. И я уже изобретала, я уже придумывала и нюансы, и обертоны, и приколы, и все. То есть я придумывала сама. И вообще у нас... во многом так и было. Юра был автор текстов, непререкаемый. Здесь у него не было соавтора, здесь у него не было, кто-то мог его корректировать, упаси Господь, не дай Бог, только хуже будет. Потому что Юра с текстом, со словом, он работал лучше всех, и никто не мог быть ни соавтором, ни корректором даже у него. Но вопросы аранжировки, вопросов вокала, вопросов там соло каких-то, здесь у него были люди, к которым он обращался и говорил: сделай здесь хорошо.
1: В плане музыки доверял, получается?
3: Полностью доверял, потому что он и подбирал тех музыкантов, которых он предварительно отслушал. Ему понравилось, в каких стилях они играют, как они это все делают, какое у них звукоизвлечение. И только после этого он их звал и говорил: ну, ты молодец, ты играешь здорово, вот придумай, чтобы вот здесь вот подходило. И уже и Сергей Тупикин, и Алексей Ушаков, они и аранжировки создавали, и соло придумывали, откуда-то их стилизовали из каких-то, ну, потому что они, тот же самый Тупикин, Кущев, они переиграли всю фирму практически, и они много где ориентировались, и они понимали, у них музыкальное чутье, музыкальная грамотность были великолепные, и они сами уже придумывали. То есть вот в этом ключе о каком-то соавторстве можно говорить, потому что у этих людей креативно мозг работал.
1: Так, хорошо. Вот вы женщина с музыкальным образованием. И тут вот вдруг вы приходите в группу, которая поет хулиганские тексты. Скажите, пожалуйста, ну, мне что-то подсказывает, что вы еще тем более с вашей внешностью, вы обе очень красивы. Вы были такими, знаете, в общем, как бы принцессами. И вдруг вы окунаетесь в грубую панковскую музыку, хулиганскую совершенно, где масса нецензурной лексики. Как вы вообще на это решились? Расскажите, пожалуйста, обе.
3: Ну, началось с меня, да? То есть первая я туда влетела.
1: Пожалуйста, Татьяна Фатеева.
3: Из приличной семьи, абсолютно там училась все время со всеми пятерочками, как положено. В комсомольской организации была, ну, то есть я вела себя хорошо. Хотя, конечно, когда я была секретарем комсомольской организации в своем училище на Дзержинском отделении, я потихонечку попала один раз под раздачу, когда все узнали о том, что я интересуюсь западной рок-музыкой и потихонечку слушаю Pink Floyd. Все это было. Еще и Кинг Кримсон, это вообще ужас был. Я уже закончила на тот момент, мы уже с Игорем работали, буквально немножко проработали от филармонии в группу «Школа», там у Игоря была, он вокалистку искал, я тут нашлась, сама в филармонию пришла, в общем, тогда и с Виктором Началом мы познакомились, с Юлиным папой.
1: Да-да.
3: Вот, и, значит, мы пели приличные песни про мальчишку и девчонку, тут приходит к нам Юра на базу, на репетиционную, прямо в центре на проспекте Революции, хорошая была репетиционная база на филармонии. И он искал себе как раз вокалистку на лавочку, ну и на остальные там его задумки. И он не думал тогда о панке ни о чем. То есть он сочинил какие-то песни. Он раньше вообще песни про любовь сочинял. И они даже сейчас некоторые...
1: Он так ее любил, да?
3: Вот эти вот песни, они потихонечку сейчас появляются, и людям они тоже нравятся. Но никаких вот сильно панковских тогда не было, но потом по приколу он вдруг решил сочинять песни юморные. Потому что вдруг он сочинил один какой-то юморной текст с ребятами, они веселились, и вдруг он открыл в себе этот талант, что он может делать сюжетные песни, как спектакли, анекдоты, и И люди стали смеяться, и он вошел во вкус, ему это все понравилось, и вот тогда эти первые два альбома начали появляться. Ему на лавочку нужна была пара. Он к нам на реп-базу пришел, и вот эту он пару в лице меня начал присматривать. А ему Игорь Кущев сказал, что у меня вот девчонка появилась, мы с ней работаем, давай посмотри, может, она тебе подойдет. Перед этим он посмотрел, кто-то не понравился ему, кому-то не понравился он, там текст, Юра уже наученный пришел, текст не показывал, ничего не делал, все вот прежние все эксперименты с другими девчонками он учел, и мне просто сказал: помоги, мне очень нужна помощь, помоги мне. Вот, и я уже как в песню зацеплена «Помоги мне», думала, помощь-то надо, конечно, человек вот так просит, что ж это ерунда, подумаешь, песню спеть, да спою, конечно. И ничего он мне не показал, привел он меня в дворец 50-летия и заманил в ловушку.
1: И все.
3: Прям в ловушку, да, он меня просто закрыл в вокальную комнату и только там поставил текст, и только там включил музыку. У себя он там уже прописал, а ты, говорит, поешь вот тебе текст. Я спел, следующее ты, у нас-то в диалоге эта песня идет, а припев вместе поем, пой вместе со мной. И я говорю: а как петь-то? Он говорит: даже образование придумай. Я придумала сама, то есть он мне просто вот это все поставило, я придумала, находясь в этой ловушке, только я прочитала текст. Я уже всем рассказывала про то, какая у меня была реакция на этот текст. Сначала у меня было: ого, ничего себе, я такого раньше не слышала. Но я сама стихи писала, я в поэтическом клубе в Воронеже состояла. А тут я смотрю текст: ого, ничего себе, ух, ха-ха, ого. И вдруг я понимаю параллельно, что текст грамотный с точки зрения стихосложения, этот текст идеален. То есть он действительно принадлежит грамотному поэту, который от рождения действительно поэтически
1: одарен. Чувствует ритм, ритмику и так далее. Да.
3: Одарен. Mm-hmm. И я поняла, что, о, да ну, а то что такого страшного, наоборот, как прикольно, красиво. То для меня самое страшное было бы, если текст был бы безграмотным. Вот это уже петь не надо. Но здесь-то все красиво, а здесь-то все такое ощущение, что это большой поэт писал. Пушкин прикалывался. В общем, я приняла решение сделать, помочь.
1: И все получилось.
3: Ну, помогаю до сих пор.
1: Так, Ирина, как у вас тогда? Ваш был приход? Потому что тоже, в принципе,
4: у меня было
1: тексты-то
4: все намного...
1: уже были разогнаны тогда.
4: Да-да-да. У меня было все совершенно по-другому. Я ни в коем случае не вносила какие-то свои коррективы. Уже было заранее продумано. Значит, до меня были кастинги. И однажды как-то у нас оставалось студийное время, где мы записывали просто для себя песни Roxette «Spending My Time». Вот. Я тренировала как раз свою технику, и мы хотели записать на оставшееся время, которое там у нас было раньше оплачено, другие группы писались, и мы как платежеспособные клиенты в Black Box сократили время, как бы оставили для себя. И я спела эту песню для того, чтобы послушать, насколько технично я все-таки повторяю эту певицу, потому что она для меня на тот момент была тоже один из кумиров. Вот. И в моменте, когда я пела, я видела, как Дельцов судорожно бегал в окно, вот, и с трубкой. Тогда не было мобильных. И вот он трубку телефонную подносил именно к колонке. Я не знала, кому он звонит. Мне было все равно. У меня была цель именно себя послушать, насладиться или, наоборот, себя раскритиковать. И где-то на следующий день звонок и спрашивают... Именно Дельцов говорит, ты бы не смогла спеть в «Секторе газа». Ну, там есть неформальная лексика, как бы, может быть, не очень привычные тексты. Я говорю, слушай, мне интересно, почему нет.
1: Давайте еще... похулиганим.
4: Еще раз в студии себя посмотреть и вообще в другом направлении спеть, почему нет.
3: Так а ты вообще на тот момент «Сектор» слушала?
4: Я вообще не слушала «Сектор». Вот начиная с этого, да, у меня было направление. Я учила блюзы, я учила кантри, я с ума сходила. Вот это направление кантри, рок-музыка. Вот. И как раз, когда мы пришли, те песни, которые в сказке были, мелодии использовались, роковые, да, Queen, там, Soul Bass, я их пропевала. Как бы мне их учить не надо было, я уже как бы была готова. Единственное, нужно было ритмику текста подогнать, подставить и так далее. И мы стали, когда записывать, я не знала, оказывается, до меня там тоже девочек писали. То есть были какие-то варианты.
1: Я помню, пробудак.
4: Да-да-да. И меня только мне выделили одну дорожку попробовать. И я, когда спела, смотрю, Юра вот так машет Дельцову. Типа, давай, поехали дальше. Но мы спели только одну SLBS сначала. Возможно, он думал потом сделать микс с другими певицами, которые до меня пели. А потом он сказал, говорит, пусть она поет все. И мы стали... Вот я когда вышла, я еще у Дельцова спросила, говорю, дай послушать, кто там что пел, мне хотя бы понять вообще. А Юра говорит, не надо, а то они тебя испортят, пой дальше.
1: Абсолютно
4: все, мы как бы... мне даже не дали послушать, но мне было очень интересно. Может быть, я кого-то из девчонок как бы узнаю, кто поет. Вот, мы записали буквально за 3 часа. У Юры было студийное время, мы должны были уложиться, и там еще осталось немножко времени. Мы записали еще «Метаморфозу» и еще некоторые песни, которые у него планировались на следующий альбом после «Сказки».
1: Так.
4: И когда мы записали «Сказку», потом решался вопрос о том, какую фамилию использовать. Я ему сказала, Юра, пожалуйста, мою фамилию нигде давай не будем. Мы придумывали разные варианты. Трифонова, Кретинина. Я там бабушкину фамилию предлагала, он был против. Вот, я говорю, да, запиши Татьяну, потому что Татьяна – это ваш человек. Она с вами гастролировала. Это ваш постоянный, она член коллектива. Он сказал, нет. Нет, я придумаю сам. Ну и все, на следующее какое-то время прошло, мы приходим в Танаис, там был Леша Ушаков, он распространял вот диски. И говорит, привет, звезда. Я ни сном, ни духом. Я уже забыла, понимаете, что мы там записали что-то. У меня уже другое направление там. У меня были контракты за границу тоже работать в шоу-программах. Вот. И я с таким удивлением говорю, а что случилось? Он говорит, ты что, не знаешь, тут сказка такой фурор произвела. Я говорю, какая сказка? «Сектор газа». Ты что, не помнишь «Сектор газа»? Ты же сама писала. Я говорю, да ты что? Ну и вот с того момента как бы я узнала про существование этой сказки. Он подарил нам диск. Он до сих пор у меня хранится. И потом еще ребята приносили кассеты. На кассетах еще распространялось в то время.
1: Вот так рождаются легенды.
3: Он себе сказку писал под меня.
1: Да.
3: Я, потому что я ему все уши прожужжала про квинов. А он сначала квин-квин, подумаешь, это чуть ли не попса. А потом, значит, в результате, когда он сказку эту готовил, он как раз Василису с квинта и сделал. Знал, что мне понравится. Но я поменяла квартиру, он меня найти не мог. Он начал судорожно кого-то искать. То есть ему понятно, что не было же тогда мобильных телефонов, там пейджеры какие-то были, но и то, и то.
1: И то, да, очень не у всех.
3: Поменяла квартиру. Он в это время кого-то ищет. Слава богу, он Иру нашел, потому что это вообще такая удача была.
4: Он в последний момент решил меня оставить, понимаете? То есть один
3: и раз. И когда сказка уже вышла, он тут же, они ко мне с Ушаковым приехали, с диском, на тебе диск. Я говорю, что это такое? Мы тут сказку записали. Ну, естественно, мы ее тут же поставили.
4: Они потом тебя нашли, нет, да?
3: Да, я потом сама позвонила, а он говорит, ты дома? Дома. Так, адрес какой? Я говорю, да я вот квартиру-то поменяла, как раз тебе звоню, чтобы сказать там адрес телефона. Ты дома? Сиди дома, едем. И прям тут же они ко мне выехали, в общем, они сразу мне привезли этот диск. Вот, слушай, я послушала, мне понравилось, конечно, ужасно смешно. С юмором у Юры все хорошо, ну, в общем, сказка сама по себе классная. Вот, и он мне потом рассказал, что вот так и так я тебя искал, но не нашел. Получилось, что вот, я говорю, ну, прекрасно получилось, здорово вообще. А и с тех пор мы с Ирой общаемся, и мне очень понравилось, как она, и даже мы вместе теперь работаем.
1: Итак, друзья, у меня в гостях два легендарных имени, две легендарных солистки, собственно, группы «Сектор газа». Фатеева Татьяна, Пухонина Ирина, мы очень скоро вернемся.
0: Наша реклама.
2: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
8: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
9: Наше радио представляет. Хмыров отправляется в большой осенний

0: сайте хмыров.ру. О, больше мечтай вопреки. Москва. ОГРН 126-77-00-272-510-16+.
1: Всегда останемся тут.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским.
1: Итак, друзья, у меня в гостях Фатеева Татьяна, Пухонина Ирина, легендарной солистской группы «Сектор Газа». И завтра, 16 октября 2026 года, внимание, вот, в Большом зале Государственного Кремлевского дворца состоится концерт «Сектор Газа. Симфоническое караоке». Расскажите, пожалуйста, милые и прекрасные солистки «Сектора Газа», как вообще хой и симфонический оркестр, и Большой Кремлевский зал? Как вообще это можно сочетать? Как вы это вообще сделали? Как вы это видите?
2: Это группа, это песни, это идеи, это музыка, которую принял народ. Ну, наш народ, понимаете?
1: Конечно.
2: Не обязательно русские. Это могут, ко мне, мне и немцы иногда пишут, и даже на Украине слушают сейчас, все равно есть поклонники, и это не искоренишь, потому что это связано с нашей обычной жизнью. Это практически 90% населения нашей страны.
1: А, насколько мне известно, практически все люди моего поколения, а мне вот сейчас 49 лет, на свое 30-летие всегда ставили, неважно где это было, в общем, праздновали, знавал ли ты в караоке, ну, там в баре, тогда еще караоке не было, либо еще там где-то, всегда звучала песня «30 лет». Это уже настолько в народном коде, в нашем ДНК находится, что ты, даже если ты любишь, не знаю, там, какой-то реп или еще что-то, эта песня всегда звучит в твой тридцатник. И, кстати, «Пора домой» тоже вещи, которые тоже всегда остаются с нами. Так, хорошо, расскажите, будут ли какие-то... что такое караоке? У вас будут какие-то экраны? Как будут тексты петь зрители? Как это будет? Расскажите.
3: Будут тексты на экране, да. Будут ведущие, которые будут работать залом. И самое интересное... будет гитарист Владимир Лобанов, будем мы с Ирой. И самое интересное для меня всегда, у меня огромное воодушевление вызывает, когда уже не первый год с нами выйдет Национальный хор Росгвардии под управлением генерал-майора Виктора Елисеева. Для меня это огромная честь, и Юра бы, наверное, радовался искренне.
2: Это
3: и
2: точно.
3: Был бы очень счастлив, что
2: это, да,
3: национальный хор поет его песни. И это настолько монументально и красиво звучит. И еще раз повторюсь даже за Ирой, что как будто весь народ стоит вот за этим. И так красиво, так здорово, и так с таким душевным посылом хор эти песни поет, ты действительно проникаешься высоким патриотизмом, высокой народностью Юриного творчества. И такие коллективы, когда берут вот эти песни, они придают еще этим песням вот именно этот объем, эту монументальность, этот всеохват, как будто ты, как будто все мы вместе, как будто весь народ стал единой стеной для того, чтобы там пройти через туман, там, демобилизоваться и закончить какие-нибудь свои бои внутренние. На самом деле песни довольно глубокие, что туман — это не просто туман, туман — это твои сомнения, туман — это твои переживания, и твои какие-то, где ты запутался в какой-то жизненной ситуации, ты должен пройти, откуда-то выйти.
2: А
3: и
2: можно
3: настолько
2: я
3: аллегорично
1: Ирина, пожалуйста,
3: это в стихах, что ты понимаешь, что это не только буквально воспринимаешь. И когда хор поет через туман, например, ты понимаешь, что туман — это все твои переживания и несчастья, и мы все вместе.
1: Весь этот сумрак, который вокруг, да.
3: И мы все идем куда-то к свету.
2: Я хочу сказать о главном.
1: Так.
2: Если все-таки «Сектор Газа» считают как бы не классикой, ну, некоторые наши, мягко сказать, кто повыше, так сказать, над народом, да?
1: Да.
2: Они не принимают, что это неприятно, это не культурно и так далее. Я скажу другое. Что если взять любую из песен Юры, они навеяны тем состоянием души человека, который находится именно в таких бытовых условиях, что и по-другому не скажешь. Понимаете, в чем его гениальность? Вот именно когда он, когда вообще любой человек оказывается в такой ситуации, у него, конечно, рождаются тексты, но никто их не поет и не слышит. А Юра это спел. И практически все себя узнали в каком-то моменте.
3: Про
2: поэтому
3: песни,
2: это и народная
3: газ, газ
2: песня.
3: Про вас.
2: Это,
3: да,
2: это, понимаете, он пережил много-много как бы душ, вот как артист, понимаете, который погружается в какой-то образ. И каждая песня — это его образ. Погружение в какое-то состояние.
3: Юра Самородок,
2: поэтому
3: он нигде
2: не
3: обучался. Это дар, который он получил от
2: создателя.
3: Это
2: первый и единственный человек, который смог это сделать в музыкальном плане. Я так считаю, потому что все остальное — коммерция. А здесь он прям ударил самое сердце практически каждому. И молодежь сейчас подтягивается, потому что и у них жизнь повторяется.
1: Потому что это понятно каждому из нас.
2: Это понятно, просто доступно.
3: Вы знаете, я еще добавлю, что каждый артист, Юра явно в том числе так бы мыслил, хочет, чтобы на его искусство возвышалось. То есть самое высокое искусство – это когда самые большие коллективы страны исполняют твои произведения, так же, как для автора, чтобы ставили спектакли его самые лучшие труппы и так далее, играли лучшие актеры. И у каждого музыканта, я сейчас вижу этот тренд, явно выраженный, всем нравится, когда твои произведения исполняет симфонический оркестр. Полный набор инструментов, полный оркестр, все краски выражены.
2: Это достойно.
3: Все партии
1: вообще сложно
3: все
1: было
3: прозвучали.
1: Вот расписать партитуру симфонический оркестр песен Сектора Газа. Сложно было
3: Сергей,
1: вообще
3: Сергей
1: переложить?
3: Сергей Акимов с этим великолепно, насколько я знаю, справляется уже не первый год. И он довольно мобилен.
2: Помогает.
3: Сергей Сергеевич, свой интеллект есть, не волнуйся.
2: Вот, я поэтому... не сомневаюсь.
3: Он это, во-первых, любит. И мы когда два года назад с Сергеем Сергеевичем познакомились, давно подшутили. Мне сказали, что Сергей Сергеевич терпеть не может Сектор Газа. Я говорю, в чем дело, почему? Ну, то, что же такое?
1: Ну как это, да?
3: Я попытаюсь ему объяснить, я ему все расскажу. Я поговорю с этим человеком, ведь он на самом деле хороший, шикарный дирижер. У него полный симфонический оркестр, где каждый музыкант практически представляет из себя очень серьезную единицу в плане исполнения уровня. В общем... И потом, когда уже мы с ним эфир даже прошли, не было времени до этого поговорить. И потом я ему, когда уже сказала в конце эфира, говорю, Сергей Сергеевич, ну почему же вы не любите Сектор? Ведь там столько интересного. Давайте я вам много что расскажу. Я не люблю Сектор Газа. Да я его обожаю. В общем, надо мной подшутили очень весело. Но, в общем, Сергей Сергеевич очень творчески к этому подходит. И для любого исполнителя, который дорастает до народного признания, встает вопрос, и многие сейчас стараются это в свою копилку положить, да, чтобы обязательно их произведения звучали с полным симфоническим оркестром.
2: И я добавлю, прям, знаете, такой вот небольшой такой сахарок. А вы знаете, что даже иностранцы, которые приезжают сюда, изучают русский язык, поступают в вузы, продолжают учиться и сталкиваются с песнями Сектора Газа, эта группа становится для них очень любимой. Они даже поют эти песни.
1: Естественно, потому что тексты народные и очень легко ложатся.
2: Марокко, Тунис, Алжир, вот с кем вот я общалась, Германия. Это все люди, которые, ну, как бы приобщались к русскому языку, как только они хорошо его начинали понимать, они начинают эти песни любить.
3: В общем, этот негр, который на видео был, он мне предложил с песней вместе. Он меня все-таки нашел.
2: Вот так.
1: Итак, друзья, завтра будет «Сектор Газа», симфоническое караоке, и мы очень скоро вернемся. Напомню, прямая трансляция идет на сайте наш.ру.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Кремль назвал санкции Евросоюза против спортсменов попыткой исключить сильнейших. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия продолжит выступать против политизации спорта и будет отстаивать интересы своих спортсменов на международном уровне. Ранее издание «Политика» сообщило, что Евросоюз обсуждает санкции против российских спортсменов. Среди возможных мер – визовые ограничения для атлетов, выступающих под российским флагом, и сокращение финансирования спортивных федераций, допускающих россиян к соревнованиям. В Кузбассе предложили размещать дата-центры в бывших угольных карьерах. Как заявил губернатор Кемеровской области Илья Середюк, размещение центров обработки данных в неиспользуемых шахтах позволило бы сэкономить на долгосрочных инвестициях в создание активов и текущих затратах на систему охлаждения. Добавлю, в Ростелекоме предлагали создать так называемый ЦОД судного дня – защищенный объект для хранения резервных копий, с помощью которых при необходимости можно будет восстановить работу интернет-сервисов. Идею представили после атак беспилотников на дата-центры Яндекса и Сбера. Деловая Россия предложила отменить льготную ставку НДС на сахар и ввести акциз на конфеты. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон заявил на СН, что в результате цены поднимутся и в конечном итоге за все заплатит потребитель.
2: Я на это смотрю как на непрофессионализм. Жизнь дорожает не по дням, а по часам. Мы это все ощущаем. Это выльется в том, что будут расти розничные цены. Это удар по потребителю. Я бы сказал, такое, мягко говоря, непродуманное предложение, просто вредное. И что это является пополнением этой доходной части бюджета? Ну, слабые профессионалы этим занимаются, если только можно. Ну, давай еще шкурку сдерем из этих.
1: Как сообщает РБК, сахар относится к продовольственным товарам, для которых предусмотрена льготная ставка НДС в размере 10%. А предложение распространить акциз на конфеты означает появление дополнительного налога. В Крыму спасли туриста, который забрался на 40-метровую скалу в долине Привидений. Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики, молодой человек не мог самостоятельно спуститься. Выяснилось, что он находится на отвесной скале на высоте более 40 метров. Спасателям пришлось эвакуировать пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения. Продажи билетов на концерт рэпера Наваи в Москве приостановили. Суд в Казахстане арестовал российского музыканта на 2 месяца. Накануне он был задержан на погранпункте при въезде в Казахстан из Киргизии. При обыске его машины нашли наркотики. Ну а популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрием Ленским.
1: Так, друзья, пожалуйста, здравствуйте, во-первых. Здравствуйте. Значит так, в прошлом части у меня были две очаровательных девушки. Я не знаю, как еще назвать. Ну, женщины, конечно, тоже можно. Но это прям были просто девчонки. Это легендарные солистки группы «Сектор Газа», Фатеева Татьяна и также Пухонина Ирина. Наверное, это было самое необычное, самое легкое и самое сложное интервью за этот год у меня в карьере, поскольку я задал только три вопроса. От вас прилетело больше сотни вопросов. Естественно, масса всего просто не получилось, поскольку они начали рассказывать, солистки начали рассказывать, вот я не могу, ну, девушки, а иначе как их называть, девушки начали рассказывать, и дальше хотелось просто слушать. Я за целый час задал только три вопроса, если вы заметили. Вот. И на большее просто не получилось. И, честно говоря, я думаю, что еще часа три было бы вполне нормально, и мы даже не коснулись очень многих вопросов истории и даже завтрашнего предстоящего концерта, который тоже хотелось бы чуть больше осветить, но, тем не менее, остановиться было невозможно, хотелось слушать. Итак, напомню, что завтра, 16 октября, в Большом зале Государственного Кремлевского дворца состоится концерт «Сектор Газа», симфоническое караоке. Для меня это, конечно, очень странное сочетание, как... Я уже говорил в эфире, это Кремлевский дворец и Сектор Газа. Казалось бы, разные полюса совершенно. Но вот в нашей вселенной это схлопнулось, и это получилось. Поэтому, если у вас будет возможность тут, на этот концерт попасть, попадите, пожалуйста, туда обязательно. Все, друзья, я сейчас немножко выдохну, передохну. В смысле эмоционально, потому что только что проводил гостей, и очень много говорили, еще дальше очень много хороших тем коснулись. Жаль, что время эфира, оно, конечно, ограничено. Так, в этом часе, друзья, давайте с вами поговорим. Сейчас вот думаю на тему какую-нибудь. Сейчас найду что-нибудь тему вам. Давайте так. Давайте о находках. В детстве, мы все помним, у нас была первая тема детская. Сейчас давайте сделаем третью тему детскую тоже. Вот смотрите, в детстве мы находили ешки или тэшки или шашки. Кто как называл эти вот странные такие металлические предметики. Помните, да, вот в виде Е, которые валялись везде. Что это такое было? Я, честно говоря, мне кто-то рассказывал, я не стал запоминать, потому что в детстве было больше каких-то идей, из чего они были сделаны или там еще что-то. Это понятно. А что во взрослой жизни? Вы вот находили и такой думаете, блин, какой классный клад. И чувствовали себя Индианой Джонсом. Вот. В данном случае Индиана очень удобно. Тут и женское имя, и мужское имя можно вполне нормально. Так вот, Индиана Джонс 21 века. Давайте такую тему сделаем. Что находили из такого странного, необычного, прикольного, и даже не знаете, что это такое, но не выпущу уже больше из рук. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наша реклама.
2: «26 ноября. МТЛ-Арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани, на изломе, на одном дыхании.
3: Эй, поворачивай к черту, новой дорогой поедем домой.
2: 12+.
4: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.
8: Порвали.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Группа «Запрещенные барабанщики» отправилась в музыкальное путешествие на Кубу, а команда «Где фантом» выпустила сингл, который 7 лет ждал своего часа. Группа «Запрещенные барабанщики» выпустила новый альбом «Куба». В пластинку вошли 7 песен, написанных в разное время. В том числе заглавная композиция Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Куба, любовь моя» в исполнении «Запрещенных барабанщиков».
2: Этот альбом соткан из композиций, записанных в разное время, в разных местах, но объединяет его горячая любовь к Латинской Америке, зажигательные ритмы, солнце и простые запоминающиеся мелодии.

0: Альбом вдохновлен латиноамериканской культурой, кубинскими ритмами и фигурой Че Гевары, которому музыканты посвятили релиз. В трек-листе песни Че Гевара, Аргентина, Венесуэла, бачата и джунгли. Настоящее музыкальное путешествие. Уфимская инди-группа «Где фантом» выпустила новый сингл «Мы с тобой домой идем». После альбома «Записки сумасшедшего», выдержанного в постсоветской эстетике, команда вернулась к меланхоличному постпанку, который принес ей популярность. Надо сказать, что песня была написана несколько лет назад, но официальный релиз вышел сегодня.
1: Песня «А мы с тобой домой идем» изначально планировалась как материал к альбому «Простые человеческие радости», который вышел в 2019 году. Но по итогу песня увидела свет только в этом году. В этой песне можно услышать, наверное, достаточно меланхоличные, но светлые ощущения. Песня без какой-либо конкретики. Это больше об ускользающем моменте.

0: идем.
1: Послушать трек «Мы с тобой домой идем» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
2: За сценой. Наше радио.

0: шоу дня с Дмитрием Ленским.
1: Так, друзья, ну что, дорогие Индианы Джонсы, неважно какого пола, что из последнего или, может быть, самого интересного в жизни вы находили, ну, как бы откапывали, какие артефакты у вас были. И, кстати, вот, пожалуйста, пишут про Е и Ша. Вот Ешки или Шеш, ну, шашки, вот эти вот буковки плоские такие вот, металлические, которые сердечники из чего-то там, сейчас чуть позже. А это сердечник от трансформатора, пишут мне. Между прочим. Так вот, мы никогда не придем к единому мнению, что это Ешка или это буква Ша. Мы как остроконечники, тупоконечники в романе Свифта в общем, путешествие Гулливер. Поэтому здесь, сейчас пытаюсь мысленно в руках вертеть ее, Е или Ша. Но у меня, наверное, Ешка. Ешка, наверное, не Ша. Но вот многие будут говорить, что это Шашка. Так вот, железная буква Ша пишет нам из Волгограда Алена, вот, которую часто находили в детстве, это сердечник от трансформатора. Кстати, совсем недавно нашла несколько таких пластинок в гаражном кооперативе рядом с работой. Вот, поплакала от умиления, сфоткала и потеряла фотку в недрах телефона. Но гораздо ценнее в детстве были... Вот, правильно, Аленка, правильно. Вот, в детстве были стеклянные шарики, которые чаще всего находили возле железной дороги. Вот бы сейчас такое найти, а желательно несколько. Потому что тот, кто ходил, у него было несколько таких шариков, были просто королями, королевами наших с вами дворов. Тоже некоторые говорили, что это из каких-то дезодорантов или из каких-то там баллонов они там нужны были. Тоже какие-то вот вещи легендарные, непонятные. Или вот смотрите, пишет нам наш слушатель, тоже не знает, что он в свое время нашел. Здравствуйте, неповторимый. Здравствуйте и вам тоже. В детстве нашел странную палку 1.5 метра длиной, 1 диаметра, хорошо пружинила. Везде ходил с ней, подкидывал камушки и как битой отбивал. До сих пор не знаю, что это. Очень похоже на кусок стекловолокна. Только догадываюсь. Ну вот, что это такое было? Было, да. Дальше. Были в спортивном лагере в Архипово-Осиповке. Шли к нашему жилищу по берегу и находили всевозможные вещи. Я радовалась, когда нашла сланец явно иностранного происхождения, пишет нам Наталья. Сланец — это как, ну, тапка, да? В смысле, вот это вот резиновая. Я понял. Мальчик Саша, 41 год, нашел у отца глушитель от собак. Нажал курок, чуть не оглох. Ну, понятное дело. Добрый день. 2006 год. Нашел на скамейке сумку, в ней было, ну, много денег. Мы очень хорошо тогда погудели. Очень хорошо. Ладно, в принципе, да. 2006. Так, ладно, в детстве нашел камень в горах с, в общем, прослойками золота. И уже мечтал, какой я буду богатый. И приставку игровую куплю. А мне родители сказали, что это фальш золота, но он со мной до сих пор. Если я не ошибаюсь, то это называется золото дураков. Его на приисках иногда находят, и неопытные старатели тоже считают его золотом. Оно прямо так и называется. Я думаю, что есть где-то в разных информационных порталах в интернете. Ну, вот так и называется. Золото дураков, кажется. Добрый день. При разборе бабушкиного дома много что интересного находили. Самое интересное – это икона и настойка спотыкач. Вот, икона была треснувшая посередине, настойка такой густоты, что не хотела выливаться из бутылки, пишет нам Татьяна. А что вы из последнего, или, может быть, вам так запомнилось в жизни, находили, ну, такое, ну, что за артефакт интересный находили вы в своей жизни? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наша реклама.
2: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
3: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
2: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
3: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В Внимание, CRM уже встроено в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово.
9: Но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
13: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским.
1: Так, друзья, я у вас спросил, что вы как опытные Индиана Джонсы, ну, может быть, не опытные, случайно получилось у вас, что-то такое находили и что это было? Поехали. Привет, нашел одну диковинную железяку. Никто не может объяснить, что это. Так, один говорит, это лентопротяжная бобинка, только зачем там шкала в градусах? Другой говорит, что это от токарного станка, но почему такое все хлипкое? Короче, повесил как сувенир на стену гаража, выглядит космически технологично. Умная камера. Пожалуйста, сделайте это. Теперь уже всем интересно, что это такое. Тут нам, кстати, тоже поясняют, что золото дурака — это такой минерал пирит. Кстати, да, спасибо, что вы, собственно, подсказали. Дальше смотрим. Добрый день. Палка, Дарья дословно, то, как написал наш слушатель. В общем, палка, которую чувак нашел, наверное, была гордина от пассажирского вагона. Саня, 44 года, Челябинск. Короче говоря, я недавно узнал, что в некоторых регионах и даже не так далеко от Москвы карнизы называются гординами. Это прям было открытие. Прикольно очень, слушайте. Так что, может быть, это и правда была такая палка светлая, если она у вас была, то, может быть, и правда, как такой вот карнизик, да, на который вешали шторки. Добрый день, Наша. В огороде выкопал серебряную ложечку царских времен, подарил дочке. И туда же мне прислали фотографию. При ремонте в доме откопал в подполе, и там прекрасный подстаканник 58-го года. Причем с Новым годом. Прям там и такой мелкий Дедушка Мороз, такой юный год нарисованный, прочее. Очень крутой подстаканник. При сносе сарайк нашел рожок от автомата Калашникова. Дальше наши здравствуйте. Ходили с друзьями в горы и на тропе увидели торчащую трубу с бурлящей грязной водой. Начали в ней копаться, вытащили оттуда сюрикен. Попытаюсь найти видео, очень забавная история. Поищите, правда, будет интересно. Добрый день. Из последнего, разбирая квартиру, нашел диапроектор с кучей диафильмов, пишет нам Владимир из Тольятти. Володь, это прям просто богатство. Это же Вовам привалило. Это нафига сериалы нужны всякие там? Ты сейчас просто ставишь и сидишь, это что-то вообще очень круто. В детстве это были лучшие фильмы. Лучше, чем Дисней Клуб был, помните? Летом нашел в гараже у бабушки пластинку Битлов 70-х годов. Ушла в подарок. Нехилый такой подарок, скажу вам честно. Так, у меня сосед гуляет с металлоискателем и ищет метеориты. И находит много. Это показывает, не такая уж и редкость. Кому как, а нам редкость. Понятно?
0: Наше радио.

наше.

0: Наше радио. Наша. Музыка поколений. Наша реклама.
1: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
2: Новая Самара.
1: 340-0505.
3: Застройщик ООО «СЗФИНСТРОЙ». Проект «Декларация» на сайте наш.дом.рф.
4: Группа «Рубеж веков» приедет в Самару и презентует свою новую концертную программу 8 ноября на большом концерте в Эвент-холле «Сигнал».
5: Билеты на сайте kassir.ru.
4: Начало в 20:00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, ОГРН, 1187-84-71-89-584.
0: «Люмен». В новом туре с альбомом «Любовь и красота», знаковые хиты, новые песни и мощное световое шоу. 4 ноября, ивент-холл «Сигнал». Билеты на lumen.ws. 16+. Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: проверено временем.
1: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Сергей Собянин открыл в индустриальном парке Руднево центр конструирования и производства российских карт, в состав которого вошел крупнейший в России картодром. По словам мэра, это не просто спортивный объект, а еще и площадка для испытаний производства отечественных карт. В состав комплекса вошли собственный производственный корпус, крупнейший в Москве картодром скрытый и всесезонный открытый трассами, а также Академия картинга. Карты запасной части компании-производителя в настоящее время используют более 20 картодромов по всей России. Как отметил мэр Руднева, одна из площадок особой экономической зоны «Технополис Москва» продолжает активно развиваться. Здесь строятся новые большие корпуса. Уже работают 39 высокотехнологичных предприятий. До конца года еще будет открыто около 5. Московский метрополитен напомнил пассажирам о важности профилактики гриппа и ОРВИ в осенний период. При первых признаках заболевания следует надеть маску. Ее необходимо менять на новую каждые 2-3 часа. После поездок следует мыть руки с мылом или использовать антисептики, а также регулярно соблюдать питьевой режим и следить за сбалансированным питанием. Как отметили в подземке, внимательное отношение к собственному здоровью и забота об окружающих помогают сделать ежедневные поездки безопасными и комфортными для всех пассажиров. Церемония открытия памятника народному артисту Советского Союза, лауреату Ленинской премии Марису Лиепе, состоялась в сквере Арама Хачатуряна. В этом году танцовщику могло бы исполниться 90 лет. На открытие памятника собрались близкие коллеги танцовщика. Также присутствовали его дети, народные артисты России Андрес и Ильза Лиепа. Автор работы – народный художник России Александр Рукавишников. Выставки, концерты и экскурсии пройдут в парках Москвы в ближайшие выходные, сообщили в Департаменте культуры. Так, в усадьбе Кускова посетители смогут ознакомиться с выставкой «Дар художника», посвященной народной и авторской керамике. В музее-заповеднике «Царица» на 17 октября в час дня пройдет концерт «Ликуйте русские пределы» в рамках 15-го Всероссийского хорового фестиваля «Осеннее многоголосие». На следующий день в 14 часов состоится концерт-экскурсия «Тайны дворцового органа». В воскресенье 18 октября в 11 часов в парке «Северная Туша» на павильоне «Бодрость» клуб закаливания проведет бесплатную открытую тренировку по суставной гимнастике. В час дня в павильоне «Бодрость» начнется зарядка закаливания. Туман ожидается в столице до утра пятницы с видимостью от 200 до 700 метров, предупредили в городском хозяйстве Москвы. Там призвали автомобилистов быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также туман ожидается в Подмосковье. Предстоящей ночью местами небольшой дождь. По данным гидрометцентра, от 8 до 10 градусов. Завтра днем без осадков от 15 до 17 тепла. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. Radio.nsn.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрием Ленским.
1: Итак, друзья, полезная информация для вас. Дорогие друзья, в этом году у Свердловского рок-клуба юбилей 40 лет, и отмечаем это масштабным концертом 21 ноября в ВТБ-арене. С 12 по 22 октября следите за розыгрышами в утреннем шоу «Подъемники» и выигрывайте два VIP-билета с эксклюзивным доступом за кулисы. А также ранний вход на арену, личная встреча и также общение с нашими кумирами, вот, совместное фото, автограф-сессия и памятный сувениры. Все подробности про и правила акции на наше.ру. 12+, возрастное ограничение.
0: Наша реклама.
2: Что развелось меня зовет нежно северных лысов.
3: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене «Ивент-холл» и «Сигнал».
4: Билеты на сайте kassir.ru.
3: Начало в 20:00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1187-847-1189-584.
5: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
6: 10 ноября. Большой концерт «Good Times». Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты «Good Times». Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Знаете ли вы? Экспедиция «Аполлон», программа лунных исследований космического агентства НАСА, просуществовала до 70-х годов прошлого века и была закрыта из-за финансирования. Проблемы возникли еще на стадии полетов. Из-за огромного риска для жизни страховка членов экспедиции стоила целое состояние. Но астронавты нашли оригинальный выход. Они оставили свои автографы на сотнях почтовых конвертов, стоимость которых в случае их смерти становилась бы баснословной. И не ошиблись. Сейчас такой страховой конверт на аукционе стоит приблизительно 30 тысяч долларов.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским.
1: Так, друзья, нашел здесь новость на портале Лента, Мослента. Хочу вам прочесть. Естественно, я не все буду называть своими именами. Взрослые, ну вот, в общем, вы поймете почему. Итак, московские предпринимательницы начали массово переходить с самозанятости на индивидуальное предпринимательство. Как рассказывает источник, годовой лимит доходов в 2,4 миллиона рублей исчерпывается всего за пару месяцев. И журналисты уточнили, что причиной стало ужесточение контроля за денежными переводами. Представительницы этой профессии стали чаще регистрироваться в качестве ИП и выбирать для оформления код ОКВЭД-9609. И дальше расшифровка предоставления прочих персональных услуг. Отмечается, что таким образом эти предприниматели рассчитывают снизить риск блокировки банковских счетов и избежать вопросов о происхождении поступающих денег. Особенно переход на ИП, собственно, актуален для наиболее высокооплачиваемых работников в данной индустрии, чей доход достигает миллиона рублей в месяц. Слушайте, ну таким макаром и пенсионный фонд пополнится, в принципе, и хоть какие-то гарантии будут того, что хотя бы, ну, там, минималку, но будут получать.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским.
1: Так, друзья, если уже осенью хочется новогодних подарков, то отель «Барская усадьба» готов их щедро раздавать. Никаких скучных посиделок. Гостей ждет настоящее путешествие во времена школьных дискотек 90-х с любимыми хитами, атмосферой эпохи и ярким праздничным настроением. Дед Мороз и Снегурочка приедут на вишневой девятке, а Новый год в «Барской усадьбе» обещает стать по-настоящему ностальгическим и незабываемым. Бронируйте номер в «Барской усадьбе» уже сейчас. У меня есть возможность разыграть для вас сертификат на проживание на сутки на двоих в «Барской усадьбе» от ООО «Усадьба». Мы сыграем с вами в словарный запас без Алисы Михайловны, пока новые рубрики не буду тестировать. Там лучше в две руки, нет, в четыре руки, в два лица, в два голоса вещи делать. Поэтому мы сыграем с вами в очень привычные, стандартные словарные запасы. Думаю, что все у нас получится. Итак, вам нужно разделиться на две команды, поскольку не все могут сейчас с работы позвонить. Ну, некоторые работают. Такое бывает в жизни. Неожиданно, странно, мы взрослые, не этого мы хотели. Вот. В деревню хочется в глушь к тетке в Саратов, да? Ладно. Так вот, если можете выйти в эфир и ответить на три моих каверзных вопроса и дать пять условно правильных ответов, пишите слово «эфир» и ваше имя. Если хотите поехать тоже в усадьбу, о, «Барская усадьба», и там отдохнуть, а там в общем, просто посмотрите сайт. Там вообще шикарно. Там круто, классно, хорошо, здорово и интересно. Там и для детей есть чем заняться, там есть масса каких-то интерактивов, каких-то там, как называется, иммерсивных каких-то вещей для детей, взрослых, там и про волшебников, про все есть. Я все это прочитал, очень круто. Прям хочется самому быть 12-летним пацаненком или младше и принять в этом участие. Да и я в своем бы возрасте тоже это сделал. Так вот, если можете поехать, но не можете выйти сейчас в эфир, пишите «резерв» и тоже ваше имя через наших ботов в ваших мессенджерах. Я выберу человека, тот, кто сможет пойти в эфир, и там задам уже три вопроса. В общем, знаете вы правила нашего словарного запаса. Все очень просто. Поэтому заявки присылайте. В ближайшее время сыграем.
0: Наша реклама.
2: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: «Лабаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским.
1: Итак, друзья, представляю вас мою навеки Елену. Здравствуйте, Елена.
2: Здравствуйте.
1: Ну, тут так и написано в вашем сообщении. Дима, я ваша навеки. Это из мультика же, да, было? Да? Ваня, я ваша навеки. Оттуда, да? Кстати, шикарные мультики. Нужно будет пересмотреть. Там еще голосом Леонова все это озвучено. Шли они. Жужа там была, по-моему, да? Кто там еще был? Не помню.
2: Да,
1: шикарно были, там кошка с собакой были, вот, и Ваня, я ваша навеки, да, шикарно, спасибо вам. Лен, значит, смотрите, три вопроса вас ждут, вы уже в курсе, вы уже опытная у нас игрок, но сразу скажу, что я выбрал еще резервиста, если вдруг, вы же понимаете, вам нужно дать хотя бы два из трех, ну, короче, 10 ответов на два вопроса дать, все.
2: Да.
1: Номер телефона 6296, на кону у нас сертификат на проживание на сутки в Барской усадьбе. Это от спонсора ООО «Усадьба». Итак, вопрос первый. Елена, назовите, пожалуйста, сейчас будет сложный вопрос, катастрофический, вы же знаете, я же всегда выискиваю самые такие вопросы. Да. Итак, назовите мне, пожалуйста, 5 витаминов. Готовы?
2: Да.
1: Время начинается сейчас. Погнали.
2: Морковка, тыква, солнышко, семечки и масло.
1: Витамины?
2: Ну, там же витамины есть.
1: Как вы интересно, как вы комплексно сразу решили. Я думал, вы как бы просто перечислите А, Б, С, Д, Е, а вы решили так. Хорошо, ладно. А то, что морковка и тыква у них одинаковые. Ну, там еще и селен есть. Ой, ладно, все. Ну, ой, это уже минералы, да, все. Ладно, принимается. Так, 1-0 пока что не в мою пользу. Хорошо, да, какая хитрая. Назовите мне 5, пожалуйста, предметов, которые содержат железо. Готовы?
2: Да.
1: Время начинается сейчас, Елена. Погнали.
2: Дом, рельса, шпала, крыша, стена, комод.
1: Комод. Все, отлично. Все, ладно, два. Ладно. Ну, а что, подождите, хорошо. Пожалуйста, перечислите имена всех ведущих нашего радио. Время начинается сейчас. Погнали.
2: Саша, Игорь, Алиса, Дима.
1: То есть Дима не влез? Все вот эти влезли, а Дима, который с вами сейчас разговаривает, не влез, Елена, да?
2: Я сидела, вспоминала.
1: Как меня зовут?
2: Да.
1: Елена, знаете что, поезжайте-ка вы в усадьбу в Барскую, хорошо? Пусть вам там будет хорошо.
2: Половиться надо, да,
1: конечно нужно. Вот и там поешьте морковку, тыкву пожуйте, тоже хорошо, там селен, что остальное. Нормально вообще выходит. Короче, Елена, давайте шутки в сторону, я вас искренне поздравляю. Итак, от нашего спонсора ООО «Усадьба» получаете сертификат на проживание на сутки на двоих. И там будет, кстати, праздноваться еще и Новый год в стиле 90-х. И много игр и для детей, и для взрослых. И вообще это будет незабываемо. Плюс такая сейчас стоит погода, что просто фантастика. Так что поздравляю вас. Димку забыли.
0: Наше радио.

Так, друзья, пришло время мне попрощаться с вами. До завтра, до пятницы. Лиза Михайловна обещала быть, поэтому мы будем в полном составе. Если будут игры, то будут уже новые. Будем еще их откатывать с вашей помощью, поэтому спасибо вам большое. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Ленский жив». И, кстати, 2 декабря у меня будет выступление. Там тоже есть ссылка. Можно присоединиться к празднованию. Тем более, юбилей же мальчишки будет. Полтасик мне исполнится. Все, желаю вам хорошего вечера, друзья, и до завтра. Ну, а прямо сейчас «Неприкасаемые» и «Напои меня водой» на нашем радио.

0: серьезные противоречия с усилиями, которые прикладывают США в вопросе урегулирования конфликта. Правительство России расширило перечень стратегически значимых лекарственных средств. В него включено несколько препаратов для лечения диабета, острого инфаркта миокарда и онкологических заболеваний, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Сегодня этот список включает 354 препарата. Как отметил премьер, важно продолжать наращивать объемы производства и расширять ассортимент российских фармкомпаний, чтобы граждане были надежно обеспечены отечественными медикаментами, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Об усложнении единого госэкзамена не может в принципе идти речи, заявила советник президента Ирина Ямпольская. Она подчеркнула, что ЕГЭ призван оценивать освоение школьной программы, а не выходить за ее рамки. По словам Ямпольской, в ЕГЭ не должно быть сюрпризов. Это снимет определенную психологическую нагрузку, достаточно серьезную для детей, родителей и педагогов. Советник президента также отметила, что пока изменения в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе не анонсированы. Съезд Российского военно-исторического общества единогласно переизбрал помощника президента Владимира Мединского своим председателем на новый 6-летний срок. Как отметил Мединский, за последние годы РВИО показало себя надежной опорой государства. Большое количество проектов связано с увековечением истории подвигов и героев спецоперации. Мединский также указал на роль военно-исторического общества в работе над подготовкой единой линейки учебников истории и обществознания. Советский латвийский композитор, народный артист Советского Союза Раймонд Паулс надеется вновь приехать с концертом в Россию, когда напряженность в отношениях между странами спадет. Об этом он рассказал ТАСС. 90-летний мастер продолжает выступать и намерен сегодня выйти на сцену в Риге. Как признался композитор, он постарается еще играть на рояле. Он также представит публике одну молодую джазовую певицу. Раймонд Паулс написал музыку к многочисленным эстрадным композициям, в том числе песням «Миллион алых роз», «Маэстро», «Старинные часы» и «Листья желтые». Его произведения исполняли Алла Пугачева, Лайма Вайкуль, Валерий Леонтьев, другие известные артисты. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте, короли вечернего эфира. Вас приветствуют и добро пожаловать в шоу «10 баллов».
2: В лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. Здравствуйте, добрые проверенные друзья. Надеемся, все у вас хорошо, надеемся, день прекрасен.
1: Надеюсь, ноги сухие.
2: Насморка
1: нет. А настроение хорошее.
2: И вакцинацию от гриппа вы уже сделали.
1: Да.
2: Ты вот, кстати, как
1: мы.
2: Ты как?
1: Что как?
2: С вакцинацией?
1: Да давно.
2: Молодец.
1: Не с вакцинацией, а с прививкой.
2: Нет, прививка это деревья прививают. А вот для человека называется вакцинация.
1: Хорошо, тогда с вакциной.
2: Ты еще детство вспомни. Помнишь, когда манту делали реакцию? Часики это у нас называлось.
1: Часики, намоченные манту, это же было самое прекрасное время да. В школе.
2: Так, ребята, начнем традиционно с того, что сверим наши музыкальные маячки в нашем музыкальном блице. Вы все прекрасно знаете. Даем вам строки какой-то. Вот эта песня вам 100% известна. Ну, может быть, припевов вы не очень хорошо знаете.
1: Куплеты.
2: Да.
1: Припевы знают.
2: Да, да, да.
1: Мне кажется, все, даже младенцы.
2: Давайте, Андрей Германович, приступим.
1: Давайте, давайте.
2: Все позабудь, что миновало. Все, что упало, то пропало. Все, что ушло, обратно не вернешь. Только тогда и... Только туда и нет обратно. То, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Вот. Ого. Я еле это прочитал.
1: Да.
2: А когда поешь, как-то совершенно по-другому звучит.
1: Интересно, как это пели?
2: С душой, Андрей Германович. Ребята, если знаете что, кто, откуда, ждем ваши маячки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. И на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники. Будем нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама.
3: Моя бабушка курит трубку.
0: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.

0: 12+.
1: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточняйте у продавцов консультантов.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Это навсегда.
6: Знаете ли вы, Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
7: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
4: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и традиционно мы убеждаемся, камертоны звучат одинаково.
2: Созвучно, да, потому что сегодня была загадана песня «Проснись и пой», да, в исполнении артистки Ларисы Мондрус. Андрей Геннадьевич, продемонстрируйте.
3: Да.

0: здесь у меня есть прекрасная история. Дело в том, что многие считают, что песня прозвучала, стала, обрела популярность благодаря фильму «Джентльмены удачи». Отчасти это правда.
1: А я думаю, что популярность всероссийскую.
0: Дело в том, что песня изначально была написана для спектакля по пьесе венгерского писателя, не помню, как его звали. Пьеса так и называлась «Проснись и пой». Это был своего рода бенефис Татьяны Пельцер. Там замечательные наши Георгий Менглет играли. Я уж не помню, кто еще. Ну, такое, знаете, легкая очень такая, очень легкая такая комедия. И специально для этого спектакля была написана Геннадием Гладковым вот эта вот песня «Проснись и пой». И вроде бы как бы, ну, была песня, как прошло и прошло. Причем, что как прошло какое-то время, и тут снимают фильм «Джентльмены удачи», и нужна какая-то вот песенка, вот буквально несколько вот...
1: Фишечка, просто, как это говорят.
0: Не фишечка. Песня абсолютно проходная, то есть она должна... Ну, то есть не главная тема инструментальная, mm-hmm. а просто где-то звучит какая-то... Что главная песня там «Татара-та-та-там», «Татара-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та», да? То есть нужна какая-то была музыкальная вставка. И, значит, создатели фильма думают, ну где, ну нужна какая-то... Вот тут песня где-то вот слышал, тут буквально на днях вот какая-то женщина пела, что-то «Проснись и пой». Давайте вот эту песню возьмем. Песню взяли, поставили в абсолютно, вот просто в проходной, ну как, в эпизод. В эпизоде прозвучала эта песня, и вдруг она обрела всенародную любовь, всесоюзную популярность. Вот,
1: ну, песня-то хорошая, песня хорошая, и она очень хорошо исполнена. Очень.
0: Ребят, а спектакль «Проснись и пой» можно найти там, не знаю, в аудиоверсии или... Кстати, давайте как бы отвлечемся от... Перенесемся в день сегодняшний.
1: Давайте.
0: У нас есть замечательное плодово-выгодное предложение. Партнер ООО компании «Фильтр Москва», техобслуживание автомобилей любых марок. Быстро, качественно, недорого. Звоните 235-11-11, код города 495. СТО «Фильтр» работает круглосуточно.
1: И вместе с СТО «Фильтром» мы затеяли такую игру. Называется она «Фильтруй пробег». Вы слушайте внимательно каждый день наш эфир, а мы будем разыгрывать сертификаты номиналом 5000 рублей на ТО вашего автомобиля. Вам нужно сфотографировать пробег на своем автомобиле, неважно, суточный или общий какой-то пробег, или какой-то промежуточный, и выложить это все на свою страницу ВКонтакте с хэштегом, так он называется, «Фильтруй пробег». Мы дождемся второй половины, нет, уже вечера, наверное, все-таки, после 18, и выберем одного победителя.
0: Да, выбирать будем сугубо субъективно.
1: Волонтаристки.
0: Да, может, нас понравится большой пробег, самый маленький пробег, красивые цифры или какая-то история, сопровождающая фотографию. В общем, мы пока не знаем, как будем выбирать. В любом случае, ждем ваши фотографии и истории.
1: Да, и если вы не понимаете, как это все делать, то на ВК нашего радио мы закрепили пост с правилами участия и вот этим самым хэштегом. Поэтому имейте в виду, там можно ознакомиться. Ну что, я предлагаю сейчас нам с собой ненадолго прерваться.
0: Вернемся с еще одним плодово-выгодным предложением.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И мы с напарником решили сделать для вас этот час плодово-выгодным. И у нас есть очень крутое плодово-выгодное предложение. Озвучишь?
2: От спонсора ООО «Усадьба» победитель получит сертификат на проживание на сутки на двоих. Если уже осенью хочется новогодних подарков, отель «Барская усадьба» готов их щедро раздавать. Никаких скучных посиделок. Гостей ждет настоящее путешествие во времена школьных дискотек 90-х с любимыми хитами с атмосферной эпохой и яркими праздничным настроением. Дед Мороз и Снегурочка приедут на вишневой девятке, а Новый год в Барской усадьбе обещает стать по-настоящему ностальгическим и незабываемым. Бронируйте номер в Барской усадьбе уже сейчас. Итак, ребята, поговорим, пожалуй, про надвигающийся Новый год.
1: Да, страшная штука.
2: Дело в том, что до наступления нового 2027 года осталось...
1: 2,5 месяца.
2: Не так уж много.
1: Ну и не так уж мало.
2: И знаете, ребята, люди делятся на две категории. Первые готовятся к Новому году заранее, ну вот закупают, готовят подарки. И вторые отдаются, так сказать, на произвол судьбы. И в последние дни декабря носятся, как в попу ужаленные, сметая все на своем пути, все, что не представлено на прилавках и витринах. Ну, потому что надо же что-то дарить. Оказывается, Новый год, там, через неделю.
1: Ну, с подарками я с тобой согласен, да. Подарки всегда, в общем-то, готовишь заранее.
2: Ну, насколько заранее?
1: Ну, за месяц, может быть. Ну, если какая-то штучка попалась под руки, да, потому что все-таки, Новый год, это, на мой взгляд, подарок-сувенир. То есть это не какие-то железные дороги, например, с вагончиками.
2: Тихо.
1: Вот это...
2: Тихо. Мальчик Игорёк хочет подарок.
1: Ну, мальчик Игорёк, да.
2: Ладно. Он заслужил.
1: Это вообще отдельная тема, мы поговорим, может быть, завтра на нее. А если серьезно, то вот какие-то подарки я действительно уже откладываю на Новый год. Не сейчас, но у меня есть такое правило.
2: А почему ты говоришь, что это, это каких-то... Как это, как сказал, сувениров? Почему? На Новый год как раз-таки принято получать, не знаю, яблочные часы, не знаю, там что-то, смартфоны.
1: У нас в семье это не было принято, и я дальше культивирую эту же историю в своей, в своей уже семье. Вот, потому что у нас, как всегда, день рождения, да.
2: А Новый год?
1: А вот Новый год, были такие подарки, попроще говорили, но это же Новый год, а не день рождения. Поэтому я вот и привык к такой
2: истории. Ребята, давайте сегодня подискутируем. Вот на ваш взгляд, на Новый год надо дарить, такие, как бы, назовем их условно символические подарочки.
1: Символические, хорошее
2: название. Угу. Или надо дарить прям вот дорогие подарки. Понятно, что все зависит от бюджета. Если бы бюджет позволял, то, может быть, какой-нибудь Альфа-Ромео Джульетту можно было бы подарить близкому человеку. Или Роллс-Ройс Фантом. Понятно, не у всех. Но... Мне кажется, вот люди, у которых есть такие деньги, они не дарят своим близким людям на Новый год Rolls-Royce Phantom.
1: Не, мне кажется, все равно вот эти сувениры.
2: Думаешь, вот это вот записные книжки, блокноты.
1: Почему записные, ручки? Записные книжки?
2: Ну хорошо, символические подарки.
1: Ребят, символические.
2: Вот как у вас в семье принято? Вы делаете, такие прям вот основательные. Давайте вот так, символические основательные.
1: Вот подожди, давай.
2: Хорошая формулировка.
1: Давай я тебе расскажу, какой подарок я там дарил. Друзьям, а ты скажешь, это символически или нет?
2: Символически.
1: Это такое.
2: Зная тебя, символически, Андрей Германович. Прости, брат.
1: Молодец.
2: Ребят, пишите.
1: Я сдержался. Ребята, я сдержался.
2: Пишите через сайт наши.ру, через наших ботов в мессенджерах. Основательные подарки надо дарить на Новый год или символические?
0: Наша реклама.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
5: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России.
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: И мы решили сегодня с вами поговорить про новогодние подарки. Какие вы дарите или...
2: Как у вас заведено.
1: Как у вас заведено, да, это какой-то серьезный, дорогой подарок.
2: Основательный мы его назвали.
1: Или что-то сильно попроще, просто чтобы отметиться, что вы подарили
2: подарок. Ну, не такой подарок, знаете...
1: Не ежедневник, конечно.
2: И не свеча с... Ну, какой-то подарок, ну, в рамках какого-то бюджета, ну, не шикарный, назовем это так, да? Ну, такой скромный подарок.
1: Символический.
2: Да, да. На Новый год традиционно дарю всем футболки. Мужу, дочке, сыну и зятю. Всем разные. Ну, и билеты в цирк.
1: Прекрасно. Вот я считаю, что это чисто символический подарок. Все получили что-то и еще и билеты в цирк.
2: Да, ну...
1: Салют наш, пишет Дениска нам из Москвы. Честно сказать, дарю по ситуации. Если есть возможность, подарю что-нибудь жирненькое и стоящее. Но в то же время и повод не нужен для того, чтобы порадовать любимых и близких в другие обычные дни. Вот такие пирожки, пишет нам Дениска.
2: Ну так-то да. Понятно, что, знаешь, вот есть люди, которые счастливые люди, мы, к сожалению, к ним не относимся, которым дают 13-ю зарплату перед Новым годом.
1: Да.
2: Вот. Или там какие-нибудь бонусы по итогам года, или квартальные, да? И у людей там бывает, прилетает такие суммы, что, в принципе, с этих сумм можно и квартиру на где-нибудь.
1: Ну, наверное, это единичный случай, но бывает, но все равно.
2: В Удмуртии
1: это...
2: купить.
1: В Удмуртии.
2: В Удмуртии, да. не в Москве. Но в Удмуртии можно купить какую-нибудь квартиру, да?
1: Бывает.
2: Условно говоря. Почему? Ну, и вот. Казалось бы, есть возможность человеку что-то...
1: Не-не-не-не-не-не, ты тут не прав. Ты тут не прав. Человек получил деньги,
2: так. Он
1: совершенно не обязан их тратить куда-то, да? Потому что это, понимаешь, это, извини меня...
2: Чтобы порадовать любимого человека.
1: Нет, ну может быть, но это можно так докатиться до логики, что олигарх должен каждому делать какой-нибудь подарочек, потому что у него много денег.
2: А вот это вот мне мысль нравится. А почему бы нет?
1: Знаешь, где-то...
2: Во мне живет социалистическое прошлое.
1: Незадолго до 17-го года тоже такая мысль здесь стала посещать.
2: Отобрать и поделить.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: А мне тут прилетело, напарник. Мой шок в шоке. Ничего себе, символический подарок, билеты в цирк. Вы видели, сколько они стоят? От 5000 на семью минимум 20-ка. Я, честно говоря, просто даже не подумал, что билеты в цирк стоят от 5000.
2: Ну,
1: я просто очень давно там не был.
2: Сейчас и в кино билет, наверное, штукарик стоит.
1: Штукарик?
2: Давно мы с тобой в кино не были, да.
1: Давно не был. А что там делал?
2: Да. Доброго вечера, десятибальники. На Новый год у нас приняты символические подарки. Последнее время сертификаты в какой-нибудь магазин на пару тысяч. А вот на ДР уже основательные подарки, пишет нам Настя.
1: Ну, вот и мне тоже кажется, день рождения.
2: А это не Настя, которая жена Дениски? А то Дениска там написал, что
1: у них... У них разные позиции. Как интересно. Ну, может быть, и нет.
2: Нет, она же подписывается.
1: Она же Настюша подписывается, да. Значит, нет. Денис, держись. А у нас заведено так. Подарки только детям. Жена из богатой семьи, у них дарят всем.
2: Ну, хорошая позиция. Ну, вот, как бы, понимаешь, Олег Ильич, мне нравится идея социального равенства, социальной справедливости. Ну, вот мне импонирует эта идея, потому что если ты хорошо зарабатываешь больше, чем другие...
1: Делись.
2: Ну, возьми на себя социальную нагрузку, конечно. Ну, это нормально. Ну, вот, как бы, в цивилизованных странах так как-то вот все строится по этому принципу.
1: Да ничего там так не строится. С чего ты ты взял?
2: Нет, прогрессивная шкала налогообложения.
1: Это мы же не про это. Мы же про некую такую тонкую душевную настройку. То есть, что хочется подарить? Хочется подарить дорогой подарок? Или ты следуешь традициям, что даришь некую такую вот простенькую вещь?
2: Вот, мне кажется, из всех людей, которые, такие вот, не бедные, да, достойны подражания Киану Ривз, который вот он очень много там дарит каких-то денег.
1: Мне ни разу ничего не дарит.
2: Мне тоже. Вот я как-то проверяю, вот сейчас зашел проверить.
1: Напиши.
2: И снова нет сообщения от моего банка, что вам Киану Ривз закинул сотенчик. Нет, но я, как бы, если говорить серьезно, да, ну вот Элайджа Вуд. Человек, актер, который... Вру, не Элайджа Вуд. Это как раз-таки наш любимый Киану Ривз, который снимался в Джонни Уике, по-моему, в последнем или в предпоследнем. Короче, у него были дублеры. Ну, потому что Киану Ривз, уже не все трюки вывозит сам. У него было четверо дублеров. Он им всем на Новый год подарил, это не в этом году, как-то там, когда вот снимали, он им всем подарил по дорогим часам. Такие, знаешь, вот человек вряд ли себе пойдет в магазин, купит такие часы. А он им всем подарил на Новый год. Ну, типа, чуваки, спасибо, было приятно.
1: Нет, это же благодарность.
2: Ну, это благородный поступок.
1: Ну, это хороший поступок, я с тобой согласен.
2: Но
1: это
2: дорогой Киана, по-прежнему жду перевод.
1: Но это, мне кажется, все равно. Это оплата выполненной работы.
2: Нет, за свою работу они уже получили гонорар, эти дублеры.
1: Ну, может, они
2: себе
1: два ребра сломало, один палец, третий.
2: Может быть, но это плата за риск. Он, как в конце концов, подписался на это.
1: Так, мы немножко ушли от темы новогодних подарков.
2: Надо дарить то, что хочется. Я вот хочу себе хороший рюкзак для САПа на колесах. Это основательный или символический подарок? Основательный.
1: Основательный, конечно. Основательный.
2: Мне кажется, надо дарить то, на что жалко денег, чтобы попросту купить. Типа, можно и без этого обойтись. Но вот, а тут подарили. Ну, не сковородка же или дрель. Такие вещи и так покупают без праздника.
1: Вот с вами абсолютно согласен. Почему и дарю символический подарок?
2: Ребята, можете высказаться
1: через нашу точку роли, через наши бот в социальных сетях.
0: Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: И обсуждаем подарки к Новому году, какие они должны быть, символическими или все-таки дорогими и серьезными. У всех очень разные позиции, кстати.
2: У нас в семье, да и с друзьями, принят основательные подарки для детей, а для взрослых символические, но полезные. Не магнитики, а что пригодится. Хороший чай любителям чая, набор щеток, салфетки водителям, ну и так далее. Татьяна из Твери.
1: Вспомнил историю про подарки. Лет 6 назад муж на работе подарили iPhone, а нам директор на дело с 3 человек подарил глазированный сырок 100 граммов, причем один на троих.
2: Серьезно?
1: Так, напарник, времени-то у нас не остается.
2: Да, давай Дениску из Москвы порадуем.
1: Давай Дениску из Москвы. Давай.
2: Сходите с Настюшей, там, отметьте Новый год в усадьбу.
1: Ну, почему бы нет?
2: Ну, я не знаю.
1: Боярская усадьба.
2: Ну, как бы да. Мы что-то давно...
1: Дед Мороз на девятке или там
2: восьмерке. Мы любим баловать наших постоянных слушателей. Так что от королей вечернего радиоэфира считайте это нашим новогодним подарком. Не то чтобы основательным.
0: Шоу «10 баллов» на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Системы теплоснабжения столицы полностью перевели на зимний режим работы, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, благодаря проведенной ранее подготовке, все прошло штатно и в соответствии с графиками. В работах по обеспечению пуска тепла участвовали несколько тысяч специалистов инженерных компаний префектур. Аварийные бригады находились на круглосуточном дежурстве. Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы завершили до 1 сентября. Москва представила на выставке в рамках международного форума

0: Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Картах. По итогам эксперимента будет решено, стоит ли применять такую навигацию на других участках Москвы. Парки столицы открывают новые возможности для бизнеса в рамках проекта «Зима в Москве». Как сообщили в Департаменте культуры, у компании есть возможность выбрать наиболее подходящий формат сотрудничества с городом. В прошлом сезоне на их площадках реализовали свыше 200 партнерских интеграций, а общее количество мероприятий превысило 1000. Например, можно украсить новогодние ели и площадки в стиле проекта, создать собственную бренд-зону, разместить информацию о продукции на катках, лыжных и тюбинговых трассах. Малый бизнес может стать участником сезонных фестивалей, представить свои товары в арт-павильоне, сделанном в Москве на Болотной площади. Городская программа второй Московской международной недели видеоигр охватит более 1000 площадок в Москве и других регионах. Как сообщили в Департаменте культуры, все желающие смогут принять участие в турнирах по популярным видеоиграм. Состоятся также детские турниры, тематические викторины, лекции в 5 ведущих вузах. Также в программе «Ночь видеоигр» в московском кластере видеоигр и анимации с турнирами, ретро-играми, мастер-классами, музыкальными выступлениями. Международная неделя видеоигр пройдет с 29 октября по 1 ноября. Популярный канал «Радио.ру» КНСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в котором мы, наверное, по доброй традиции разыграем титул умника дня.
2: Да, а насчет новогодних подарков, ребята, наверное, как бы вот закупаться, хотя, но надо как-то уже хотя бы начинать.

0: Планировать, кому, что, потому что, знаешь, Андрей Георгиевич, вот я...
1: В современном мире, мне кажется, планирование такое долгосрочное, оно...
0: В смысле, долгосрочное это на 5 лет, а это краткосрочное планирование.
1: Я себе планировать на 5 лет уже не могу позволить, вот. я планирую на недельку вперед.
0: Ну, то есть ты серьезно, то есть ты не планируешь даже на 5 лет свое будущее?
1: Нет, почему, ну, я его могу как-то... Нет, ну, не планирую.
0: Кстати, запиши, возьми на карандашик, мы как-нибудь разберем тему долгосрочного и краткосрочного планирования. А в этом часе, да, ребят, будем разыгрывать титул «Умника дня», все как обычно, последний же на этой неделе
1: да,
0: будет.
1: Да, конечно.
0: И, кстати, ребят, сегодня по многочисленным просьбам в 9 часов вечера к нам придет...
1: Не в 9, а в 8.
0: Ой, господи, в 19 часов к нам придет полюбившаяся вам Полина Владимировна Пендина, наш специалист по истории российского отечественного искусства конца 19-го, начала 20 века.
1: Но мы не разбираем там что-то серьезное, потому что Полина рассказывает те истории, которые, ну, просто так никто не, вообще не... Это не о картине, это да. Не о художнике.
0: В прошлый раз вот она рассказывала, как Третьяков стирал там чуть ли не медведя с картины
1: «Три медведя». А Репин приходил
0: и дорисовывал
1: свои портреты. Управляющим говорил, да мне разрешил. Третьяков разрешил.
0: Да. В общем, ребят...
1: И, говорят, подрисовывал и остальные портреты.
0: Да, и, оказывается, был вегетарианцем. Вот, ребят, вот такие вот любопытные истории из жизни людей, которые формировали русскую культуру на рубеже 19 и 20 веков, мы сегодня поговорим с Полиной. Так что в 7 часов вечера рекомендуем вам, если вдруг куда-нибудь отскочите, там, ну, поужинать или еще что-то, присоединяться.
2: Наша реклама.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
6: Дом – там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
7: Новая Самара.
6: 340-0505. Застройщик ОСД «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.
8: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
9: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше.
12: Знаете ли вы? Зимой, чтобы начать движение автомобиля, порой мешают запотевшие стекла внутри салона, которые в сильные морозы мгновенно превращаются в наледь. Во всем виновен конденсат, образующийся из-за разницы температур. Чтобы избежать подобной ситуации, не стоит после завершения поездки закрывать машину. Остановите двигатель, откройте двери и охладите салон в течение пару минут. И вы увидите, как утром одной проблемой станет меньше.
13: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Наше радио.
15: Меня спросили,

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И, ребята, в этом году у Свердловского рок-клуба юбилей. 40 лет. Отмечаем его масштабным концертом 21 ноября в ВТБ-арена. С 12 по 22 октября следите за розыгрышами в утреннем шоу «Подъемники» и выигрывайте два VIP-билета с эксклюзивным доступом за кулисы. А также ранний вход на арену, личная встреча и общение с кумирами, совместное фото, автограф-сессия и памятные сувениры. Подробные правила акции на сайте наша.ру. 12+.
2: Класс. Ну что, мы готовы пригласить желающих побороться за титул умника.
1: Будьте любезны, кодовую фразу.
2: Очень все просто будет, я ничего не придумал, поэтому будет «С Новым годом, товарищи!» «С Новым годом, запятая, товарищи!»
1: «С Новым годом, товарищи!» Ну, как-то «С Новым годом, дорогие друзья!»
2: Не надо.
1: Ну ладно.
2: Дорогие друзья, это не
1: наш. Автор 9-го сообщения, я помню,
2: я тоже хорошо помню.
1: С рождения по 82-й год вот это вот. Да. С Новым годом, дорогие друзья.
2: И выступали там, между прочим, 40 минут рассказ был.
1: Да, про достижения.
2: Перед Новым годом, да.
1: Да, ребят, автор 9-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: И первым успевать за 60 секунд будет Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима.
3: Добрый день.
2: Итак, у нас есть 10 вопросов, и у вас есть минута времени, но для начала нужно выбрать себе экзаменатора: Андрей Германович или Игорь Владимирович.
3: Игорь Владимирович.
2: Ой, спасибо, спасибо. Итак, у нас минута времени. Давайте начнем первый раунд. Поехали. Делится ли число 65 на 3 без остатка?
3: Нет.
2: Правильно. В какой стране были придуманы мыши-байкеры с Марса?
3: Соединенные Штаты Америки.
2: Правильно. Назовите имя маршала Ворошилова.
3: Пас.
2: Климент. Как назывался космический корабль, на котором путешествовали главные герои кинофильма «Москва Кассиопея»?
3: Пас.
2: Заря. Что изображено на государственном флаге Доминики? Парящий орел, сидящий попугай или стоящий аист?
3: Парящий орел.
2: Сидящий попугай. Относится ли чувашский язык к семье тюркских языков?
3: Да.
2: Правильно. В каком городе, в городе в СССР выпускались велосипеды марки Аист?
3: В Минске.
2: Правильно. Имеет ли Польша выход к морю?
3: Да.
2: Правильно. Кто является автором пьесы «Мамаша Кураж и ее дети»?
3: Пас.
2: Бертольд Брехт. Является ли астрономия гуманитарной наукой?
3: Нет.
2: Правильно. 6 из 10. Отличная
1: игра.
2: Да,
1: очень хорошо сыграли.
2: Да. Мне понравилось. Спасибо большое, Дмитрий. Хорошего продолжения дня. В скором времени мы пригласим второго участника, проведем второй раунд и узнаем, кто заберет последний на этой неделе титул.
0: Наша радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И давайте продолжим разыгрывать титул «Умника дня». В первом раунде сыграл Дмитрий с результатом 6 из 10. Есть шанс забрать титул себе, я так считаю. Хотя вопрос сегодня неоднозначный.
2: Ну, всякие, Андрей Геннадьевич.
1: Да, не именно всякие, вот очень точно.
2: Из разных отраслей человеческие знания. Ребят, нужна вторая кодовая фраза. Я вот не знаю, что на... С Новым годом, товарищи, тебе такое парировать, как бы. Просто у нас вот это вот после «С Новым годом, товарищи» наступил период, когда «Дорогие россияне», вот это вот.
1: Да, было такое.
2: Да, потом «Я устал, я ухожу».
1: Понятно. Не говорил он такого.
2: Ну, понятно, да. Не говорил, но период-то был.
1: Период был, да. Задорнов очень неплохо один раз выступил перед Новым годом.
2: А обращение, когда тут кто-то, по-моему, с Рональд Рейган обращался. Помнишь, что это был в каком-то году, когда...
1: Нет, у нас кроме...
2: Нет, по-моему, Михаил Сергеевич Горбачев читал новогоднее обращение для граждан США, а Рональд Рейган читал новогоднее обращение. Такое, как бы, как бы это сказать, переворот — плохое слово. Такая замена была.
1: Давай что-нибудь другое. Давай уйдем от этой темы. Да. Тем более, не все наши слушатели, мне кажется, знают, кто такой Рональд Рейган. Между прочим, такой
2: актер.
1: Второразрядный актер, да.
2: Да, и неплохой был президент. Ладно, что там? Ура, наливай!
1: Хорошо.
2: Ну, чтобы окончательно уйти.
1: Со сколько... Но Минздрав предупреждает.
2: Совершенно... Компота, мы же...
1: Хорошо.
2: Ура, наливай. Автор 9-го...
1: Новый год и компот.
2: Новый год и компот — это рифма.
1: Да.
2: Причем хорошая рифма. Ребята, ура, наливай. Автор 9-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
0: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оферта действительна до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
7: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк Ора Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
9: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
9: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Liqui Moly» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая «Liqui Moly».
12: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
13: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране. Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
15: Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: И давайте знакомимся со вторым участником игры. Зовут его Роман. И Роман будет бороться за титул «Умника дня» во втором раунде. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Роман.
3: Добрый вечер.
2: Итак, Роман, ваш соперник Дмитрий сыграл с результатом 6 из 10. У вас с Андреем Германовичем будет минутка времени, 10 вопросов. Готовы побороться за титул?
3: Да, готов.
2: Поехали.
1: Является ли психология гуманитарной наукой?
3: Да.
1: Правильно. Кто является автором выражения «банановая республика»?
3: Дальше.
1: У Генри. Имеет ли Швейцария выход к морю?
3: Да.
1: Нет. А в каком городе в СССР выпускали велосипеды марки «Салют»?
3: Ленинград.
1: Йошкар-Ола. Относится ли якутский язык к семье тюркских языков?
3: Нет.
1: Не относится. Что изображено на государственном флаге Аргентины? Созвездие «Южный крест», «Солнце с человеческим лицом» или «Парящий орел»?
3: Солнце.
1: Правильно. Как назывался космический корабль, на котором путешествовали главные герои кинофильма «Через тернии к звездам»?
3: Сириус.
1: Астра. Назовите имя маршала Тухачевского.
3: Василий.
1: Михаил. В какой стране были придуманы покемоны?
3: Великобритания.
1: Япония. Делится ли число 87 на 3 без остатка?
3: Нет.
1: Оно делится.
2: 60 и 27. Вот так 60, я в голове 27. Сразу разложил. 29. Ну, да, моментально.
1: Молодец.
2: Ну, 2 из 10 фиксируем. За вами, Роман. Желаем хорошего продолжения дня. А титул сегодня достается Дмитрию. И Дмитрий сможет с гордостью носить титул аж до...
1: Сейчас выдадим.
2: Аж до понедельника, поскольку завтра у нас игры «Успеть за 60 секунд» в эфире не будет, зато будет ваша любимая пиктория. Ну, а если завтра вдруг будете испытывать желание размять серое вещество, как-то вот поотвечать на вопросики, у вас есть все для этого необходимое: смартфон, ноутбук, планшет. Заходите в социальную сеть ВКонтакте, в мессенджер Макс, в тележку, где вам удобней. Находите канал «Умник дня», подписывайтесь и, пожалуйста, отвечайте на вопросики, разминать серое вещество. Кроме того, в СССР... в мессенджере Макс. Смотрю в книгу, вижу фигу. В мессенджере Макс можно еще узнать, чем замечательный сегодняшний день.
1: Чем же он замечательный?
2: Например, сегодня... В 1904 году, в этот самый день, вторая Тихоокеанская эскадра вышла из Либавы и направилась в Порт-Артур. И в ходе Цусимского сражения в 1905 году практически вся эскадра будет уничтожена. Что еще? Ну, таких событий как бы вот позитивных нет. Есть за что, собственно, вот это вот «Ура, наливай». Сегодня день рождения отмечает Вячеслав Геннадьевич Бутусов.
1: Ой, прекрасно!
2: Да, так что если
1: поздравляем.
2: Вдруг, сердечно поздравляем. А также всеми любимый... Всеми любимый пчела. Артист Павел Сергеевич Майков. Так что, Павла, Майк, вот тоже поздравляем с днем рождения.
1: Поздравляем.
2: Счастья, здоровья, долгих лет жизни. Кто еще родился в этот день и чем он вошел в историю, можете, ребята, узнать самостоятельно. Напомню, нужно взять смартфон, открыть мессенджер Макс, набрать там «Умник дня», подписаться и, пожалуйста, получайте нужную информацию.
0: Наша реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Как изменился обновленный Хавейл H3? Почему его двигатель стал более экономичным и экологичным? Какие улучшения произошли в дизайне? Как расширились цифровые возможности? Лучший способ ответить на эти вопросы – провести 10-бальный тест-драйв. С 12 по 16 октября следите за эфиром вечернего шоу, чтобы узнать больше о новой версии полноприводного кроссовера Хавейл H3. В эти же дни Андрей Ломанов и Игорь Седов опубликуют свои видеообзоры об автомобиле в нашем официальном паблике ВКонтакте. Не пропустите!
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И, ребят, хотим вам напомнить, у нас в понедельник был очень интересный гость, военный
2: Алексей
1: историк.
2: Исаев, да.
1: Мы говорили о мифах, которые... О мифах и не мифах, я бы так
2: одни
1: сказал.
2: Мифы развенчивали, которые
1: касаются
2: крутятся
1: Великой
2: вокруг.
1: Отечественной войны, да.
2: Да, другие мифы подтверждали. Например, миф о том, что якобы патроны 7,60, калибра 7,62 гильзы для патронов калибра 7,62 и гильзы для папирос «Беломор» делались на одних и тех же станках. Это миф.
1: Да, а вот то, что русская зима вносила свои коррективы, это, как это, выяснилось, в общем-то, и...
2: Но миф, как бы, не только в пользу победы Красной Армии.
1: Да, да, конечно.
2: Вот, если пропустили, то рекомендуем зайти на сайт наш.ру, в раздел «Подкасты», там найдете уже выложенную запись. Ну и мы договорились с Алексеем, что наши встречи будут носить какой-то систематический характер,
1: да,
2: за что ему огромное
1: человек.
2: Спасибо.
1: Очень.
2: И будем как-то пытаться разобраться в тех вопросах, которые, кстати, если вас что-то интересует, вы нам можете... Точнее, адресовать эти вопросы Алексею, а мы уж передадим или озвучим от вашего имени. И, в конце концов, сделаем такое, когда наше общение всеобщее интересное.
0: Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша реклама.
3: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
4: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и «Сигнал».
5: Билеты на сайте kassir.ru.
4: Начало в 20.00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-84-71-89-584.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Музыка.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Он рассказал о фильме «Руки вверх 2», рекордном стадионном туре и мюзикле «Плакса» с участием его дочери.
0: Авторские новости.
1: Главные рок-события выходных пройдут в Санкт-Петербурге, где группа «The Hatters» покажет два больших шоу, а также выступит Вячеслав Бутусов. Группа «Ленинград» отправится в Пензу. Комната культуры «Воронеж», она и выступит в Москве. Сергей Жуков подвел итоги рекордного стадионного тура группы «Руки вверх», который завершит 31 октября концерт на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге.
2: Пока еще такого никто не делал. Да, точечно стадионы наши артисты собирают Лужники. А вот попробовать и сделать тур из 8 стадионов по стране. Представьте себе, у нас к Санкт-Петербургу число зрителей на концертах дойдет, думаю, до минимум 400 тысяч. Одно шоу трехчасовое выстраивалось около года и потребовало невероятных технических решений. Это больше 20 больших огромных траков с оборудованием, сценой, экранами и так далее ездят по стране. Такого еще не было.
0: Авторские новости.
1: В числе самых востребованных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Вестсайдская история» в театре на Таганке и «Ревизор» в театре Моссовета. Театралы Петербурга идут на спектакль Валерия Фокина «Рождение Сталина». Сергей Жуков рассказал о мюзикле «Плаксы», главную роль в

0: переживает. И вот эту часть никто не видит никогда. Мне кажется, получилось настоящее, честное, семейное кино, в котором показывают все без розовых очков, но зато заставляющее задуматься о том, что надо, образно говоря, не терять то, что имеешь, и всегда оставаться человеком. Это уже не про просто песни группы «Руки вверх».
1: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
2: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости». На правах рекламы. Сумасшедшие дни в Стокманн уже наступили. Не упустите шанс.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокманн.
2: Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в шоу 10 баллов.
2: Да, нам сейчас нужно будет подвести итоги нашей акции, которая, напомню, носит название «Фильтруй пробег». Партнер программы ООО «Компания Фильтр Москва». Техобслуживание автомобилей любых марок быстро, качественно, недорого. Звоните 235 11 11, код города 495.

0: то фильтр работает круглосуточно.
1: Да, ну я напомню, что мы в районе 4 часов приглашаем вас поучаствовать вот в этой акции «Фильтруем пробег», где вы присылаете нам, вернее, выкладываете фотографии со своим пробегом, неважно, суточным или общим пробегом. И в итоге мы смотрим, кто что присылает, и такая комиссия волюнтаристским методом принимает решение, кого же сегодня наградить сертификатом на ТО,
0: на
1: 5000 рублей. Это у нас сегодня Владимир. Владимир, у него очень интересный пробег. 378-738.
0: Ну, так сложились.
1: Так сложились. Ну,
0: так накрутились колеса.
1: Это рекордный пробег среди всех фотографий. И очень красивая комбинация. Ну, такая, почти зеркальная.
0: Да.
1: Вот, так что...
0: Получайте подарок, Владимир. С вами свяжутся в ближайшее время наши замечательные коллеги. И разъяснят вам, где и как вы сможете свой подарок получить.
2: Наша реклама. 26 ноября. МТЛ-Арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
3: Напои меня водой твоей любви.
2: Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании. 12+.
4: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
5: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
6: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше. Наше радио.
10: Знаете ли вы? Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtic, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: Экспорт – дело непростое. Но национальный проект «Международная кооперация и экспорт» доказывает. Сложное можно сделать удобным. Цифровая платформа госуслуги ВЭД Российского экспортного центра объединяет все необходимые экспортерам сервисы и ускоряет решение важных для бизнеса вопросов. Первый зарубежный покупатель найден. Товар готов к отправке. А экспортная лицензия? Ветеринарный сертификат? Что насчет фитосанитарного? На какой зарубежной площадке продавать? И где искать поддержку? Первая экспортная поставка – это десятки вопросов, с которыми предприниматель может столкнуться впервые. И искать ответы на каждый по отдельности не обязательно. На цифровой платформе госуслуги ВЭД можно найти нужные услуги в одном месте. От оформления разрешительных документов до выхода на зарубежные интернет-площадки. Платформа – ключевой инструмент национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Удобство экспортной экосистемы оценил производитель из Краснодарского края. Компания разработала ПЦР-тест для сельского хозяйства, ветеринарии и пищевой промышленности. Сегодня его уже поставляют в Беларусь, Абхазию и Казахстан. Первые организационные и логистические нюансы учли. А дальше нужно работать над имиджем. Построить успешный образ и заработать позитивную репутацию на экспортном рынке помогает программа «Сделано в России». Участие в международных выставках и бизнес-миссиях, рекламное и маркетинговое продвижение – это мощная поддержка для любой компании. Как пройти первые этапы экспорта и какие задачи можно решить онлайн? Узнайте больше на сайте национальныепроекты.рф и слушайте новую историю в утреннем шоу уже в эту пятницу. Меньше издержек, проще контакт с ведомствами, больше времени на бизнес. Трейлер создан при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 0+.
1: Наше радио.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Группа «Запрещенные барабанщики» отправилась в музыкальное путешествие на Кубу, а команда «Где фантом» выпустила сингл, который 7 лет ждал своего часа. Группа «Запрещенные барабанщики» выпустила новый альбом «Куба». В пластинку вошли 7 песен, написанных в разное время. В том числе заглавная композиция Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Куба, любовь моя» в исполнении «Запрещенных барабанщиков».
2: Этот альбом соткан из композиций, записанных в разное время, в разных местах, но объединяет его горячая любовь к Латинской Америке, зажигательные ритмы, солнце и простые запоминающиеся мелодии.

0: Альбом вдохновлен латиноамериканской культурой, кубинскими ритмами и фигурой Че Гевары, которому музыканты посвятили релиз. В трек-листе песни Че Гевара, Аргентина, Венесуэла, бачата и джунгли. Настоящее музыкальное путешествие. Уфимская инди-группа «Где фантом» выпустила новый сингл «Мы с тобой домой идем». После альбома «Записки сумасшедшего», выдержанного в постсоветской эстетике, команда вернулась к меланхоличному постпанку, который принес ей популярность. Надо сказать, что песня была написана несколько лет назад, но официальный релиз вышел сегодня.
1: Песня «А мы с тобой домой идем» изначально планировалась как материал к альбому «Простые человеческие радости», который вышел в 2019 году. Но по итогу песня увидела свет только в этом году. В этой песне можно услышать, наверное, достаточно меланхоличные, но светлые ощущения. Песня без какой-либо конкретики. Это больше об ускользающем моменте.

0: идем.
1: Послушать трек «Мы с тобой домой идем» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
2: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Ну что, напарник, это случилось. В США стали продавать искусственного лосося. Ну, вернее, стейки из лосося.
2: В США начали продавать искусственный, я уж думаю, да неужели? Что, неужели докатились?
1: А что?
2: Думаешь, ну как бы, вроде как натуральным все время обходились, а тут...
1: Ну, они продают искусственного лосося, его печатает 3D-принтер по консистенции и по вкусу.
2: Напоминает натуральный.
1: Напоминает натуральный, но я думаю, это только начало. Потому что мне кажется, что создавать вкусы, вот, близкие к натуральным, и пытаться сформировать вот эту массу, да, определенную, похожую на консистенцию того же самого лосося, мне кажется, все это только начало. Дальше будет стейк рибай.
2: Мы с тобой, дружище, любители футурологии.
1: Конечно.
2: Я не помню, у кого уже, то ли у Станислава Лема, то ли еще у кого-то. Кого-то из футурологов я прочитал, ну, такой как бы набросок, что когда численность народа населения на планете Земля перевалит за 8 миллиардов, а это, в принципе, ну вот уже на нашем веку может случиться, ресурсов, восполняемых для того, чтобы прокормить эти 8 миллиардов, уже практически нет. Ну, то есть нормально прокормить. То есть прокормить полноценно.
1: Не, ну ты вспомни Айзека Азимова, у которого вот эти все, где детектив Белли был, ну, где три закона робототехники, все это, где города жили за счет того, что у них была дрожжевая еда, и везде воняло дрожжами, а люди, которые работали вот на этом дрожжевом производстве, считались фу-фу-фу.
2: Я тебе как бы говорю, что сейчас реально рассматривается возможность употребления в пищу насекомых как источника доступного белка. Ну, потому что их сверчков каких-то очень легко выращивать в достаточном количестве. Очень доступная белковая еда, потому что свинок, курочек и коровок уже не хватает для того, чтобы нормально питаться.
1: Грустно это, напарник, конечно.
2: Ну, что делать?
1: Ну, что делать, да.
0: Наша реклама.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
0: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Гранта от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПАИ ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
7: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
10: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
12: Куда срочно перенести рабочие чаты?
13: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
14: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
15: Подробнее на сайте bittrex24.ru/16+.
16: Наше радио представляет. Хмыров отправляется в

0: Владивостока до Москвы. Билеты на сайте hmerov.ru. О, больше не читай вопреки. Москва. ОГРН 126-77-00-272-510-16+.
1: Всегда останемся тут.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейдинг и дополнительной выгоды при сдаче в трейдинг автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
6: Едем на новом «Теннет Т9». Обсудим условия.
7: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
8: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
6: Принимается. Тогда с меня маршрут.
9: В новом «Т9» все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. «Теннет Т9». Пространство для главного. От 3 749 000 рублей. Подробности на tenet.ru.
10: Цена действительно на комплектацию Prime.
11: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
12: Да ладно?
11: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
12: Хорошая история.
11: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
13: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: 10-бальный тест-драйв.
1: Обновленный Хавейл H3. Сильный, атлетичный, решительный и проходимый. А вместе с тем умный, практичный и рациональный. Не просто кроссовер, а сбывшаяся яркая мечта. Уверенный в городе и на бездорожье, новый Хавейл H3 уже ждет вас в салонах официальных дилеров. Не упустите шанс познакомиться с ним. Спонсор рубрики ООО Great Wall Motor Rus.
2: В прошлом 10-бальном тест-драйве мы подробно разобрали, как именно изменился интерьер обновленного Хавейл H3. А сегодня поговорим о технологиях. Еще совсем недавно цифровые сервисы в автомобиле казались чем-то вроде дорогой игрушки. А уже сегодня, буквально несколько лет спустя, они стали такими же привычными, как климат-контроль или камера заднего вида.
1: В Хавейл H3 преимущество цифровизации ты ощущаешь еще до того, как сел за руль. Если дома есть Яндекс с голосовым ассистентом, многие действия можно совершать прямо из квартиры. Ну, например, запустить двигатель, включить подогрев сидений или проверить запас топлива. Все это работает через экосистему «Дом с Алисой».
2: Зимой особенно понимаешь, насколько это удобно. Пока завтракаешь и собираешься на работу, машина уже готовится к поездке. Выходишь на улицу, а мотор работает, салон уже теплый, можно сразу ехать.
1: Дальше садишься за руль, и управление продолжается уже голосом. Достаточно сказать «Hello, Great Wall», и встроенный ассистент начинает слушать команды. Можно изменить температуру в салоне, управлять отдельными функциями автомобиля или, например, позвонить, практически не отвлекаясь от дороги. Причем система умеет различать, кто именно дал команду – водитель или пассажир.
2: Вообще голосовое управление в H3 умеет многое. Оно может активировать порядка 150 функций, при этом сама система распознает около 800 голосовых команд. И это не просто про комфорт, хотя и про него тоже. Это еще и про безопасность. Потому что чем меньше ты отвлекаешься от дороги, тем она становится безопаснее.
1: Еще хотелось бы рассказать про экран. Здесь он реально большой – 12,3 дюйма с высоким разрешением и специальным антибликовым покрытием, о котором мы уже рассказывали. Причем в обновленной мультимедийной системе появился плавающий виджет быстрого доступа. То есть водитель сам выбирает, какие функции вынести на главный экран и где именно их разместить.
2: Есть и еще одна интересная возможность. В мультимедийную систему уже встроена платформа ВК-видео. То есть ты можешь смотреть фильмы или шоу, подключать дополнительные устройства, для этого не нужно. Отдохнуть на стоянке в дальней поездке можно будет под любимые клипы наших музыкантов. Ну или посмотреть наше видео про автомобили.
1: Ну а если говорить про управление автомобилем со смартфона, для этого есть фирменное приложение GWM Connection. Через него можно проверить, закрыты ли двери, посмотреть уровень топлива или найти машину на большой парковке. По сути, это постоянная связь с автомобилем, даже когда он, что называется, не под рукой.
2: И напоследок еще один важный момент. Мультимедийная система обновленного Хавейл H3 поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Поэтому телефон подключается автоматически, без кабеля. Кроме того, само программное обеспечение обновляется по воздуху, как на смартфоне. Так что новые функции и улучшения можно получать без поездки в дилерский центр.
1: И на сегодня на этом все. В следующей программе подведем итог нашему знакомству с обновленным Хавейл H3. Разберемся, какие комплектации доступны покупателям, кому стоит обратить особое внимание на обновленную модель и, конечно, о ценах.
2: Хавейл H3 – внедорожный характер и городская маневренность в обновленном кроссовере. Еще удобнее, еще практичнее, еще безопаснее. Оптимальное соотношение цены и оснащения. Попробуйте сами. Пройдите тест-драйв в салонах официальных дилеров. Хавейл – у меня есть все.
0: Шоу 10 баллов на нашем радио.
3: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства граждан при привлечении в инвестиционные фонды должны быть обеспечены надежной защитой, а в пенсионных фондах – железобетонной. Об этом заявил Владимир Путин на форуме съезда деловой России. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам президента, для привлечения частных инвестиций, в том числе средств корпоративных и пенсионных фондов, необходимо создать нормативную базу, поскольку действующие правила пока недостаточно проработаны. Путин подчеркнул, что при развитии новых инвестиционных механизмов важно действовать одновременно активно и осторожно, предусмотреть регламенты и гарантии для вкладчиков. Он также подчеркнул, что перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения в инновационные компании, промышленность, логистику, креативную индустрию и туризм. Министр финансов России Антон Силуанов отметил ухудшение ситуации с мировыми запасами топлива. Он выступил на встрече министров финансов и управляющих центральными банками группы 20 в Бангкоке. По оценке главы Минфина, запасы топлива в мире стремительно сокращаются. Инфраструктура, добыча и переработки под ударом. А рост цен на топливо оказывает давление на платежеспособный спрос. Доверие к бюджетной политике также не укрепляется, констатировал Силуанов. Для преодоления этих вызовов, по его словам, необходимо сместить акцент с компенсации последствий кризисных явлений на устранение первопричин – бюджетных дисбалансов и геополитических факторов. Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Она составила 3,2 промилле по итогам 9 месяцев этого года, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в Госдуме. По его словам, это одна из лучших цифр среди крупных стран. Глава Минздрава также отметил ежегодное снижение мертворождаемости в России за счет новых методик диагностики. Кроме того, в стране наблюдаются хорошие показатели по снижению смертности детей до 18 лет. Генеральное консульство России в Алма-Ате направило ноту в Министерство иностранных дел Казахстана в связи с задержанием российского рэпера Наваи Бакирова. Дипломаты просят разъяснить обстоятельства происшествия и сообщить о местонахождении артиста. Российская сторона подчеркнула, что узнала о происшедшем из СМИ. Наваи был задержан в Казахстане 2 днями ранее на пограничном пункте пропуска Кордай, после того, как пес «Атлас» нашел у него 2,5 грамма марихуаны. Концерт, который рэпер должен был дать в Астане, отменили. Сегодня суд отправил Бакирова под стражу. Биографическая драма Луки Гуаданина «Искусственный интеллект».

технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Финал мы обещаем прогремит.
2: Сегодня у нас импровизированный гаражик, ну или наша культурно-просветительская рубрика. Поскольку вы просили, мы вас услышали. В прошлый раз мы получили огромное количество восторженных откликов на дебют в нашем эфире Полины Владимировны Пендиной, автора и ведущей просветительского канала «Не придумали». Полина, здравствуйте.
3: Привет.
4: Всем добрый вечер.
2: Сегодня давай такую затравочку. Мы любим такие всякие всевозможные блицы. Мы-то знаем, про что сегодня Полина нам будет рассказывать. Ребята, вот вам попробуйте догадаться, о ком пойдет речь. Сегодня Полина нам расскажет о живописце, графике, скульпторе, актере, писателе, мемуаристе, большом моднике, шутнике, каких свет не видел, любители розыгрышей. Сможете ли вы догадаться вот по этим словам, про кого сегодня

0: Да, друзья, у вас есть примерно 3 минуты на то, чтобы попытаться угадать, о ком идет.
1: Через сайт наш.ру, либо через разговор.
0: Да, конечно, да, все знают,
1: через наших, как обычно, ребят. А мы буквально через пару минут приступим к повествовательной части.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Итак, ребята, по указанным нами признакам в качестве героя сегодняшнего рассказа Полины Владимировны вы предположили Сергея Есенина, Николая Васильевича Гоголя, Валдиса Пельша.
2: Да, это прекрасно.
1: И только один человек угадал, что ставлю на Шаляпина.
2: Но не, ну давай зачитаем целиком. Ура, снова прекрасная Полина в эфире. Ставлю на Шаляпина.
1: Именно про Федора Ивановича Шаляпина сегодня будет нам рассказывать Полина Владимировна. Полин, давай, наверное, начнем с театрального дебюта, с дебюта на сцене. Там же не все гладко прошло у Шаляпина.
3: Я хочу сказать, что, во-первых, у Шаляпина гладко не шло лет так до 18. Прям с самого начала.
1: Лет 14, по-моему, да?
3: Там он пытался дебютировать много раз. Знаем мы об этом из его личных мемуаров. Кстати, ты как раз сказал о том, что он был и знатным мемуаристом. Да. И тут я присоединяюсь к этому мнению, потому что у Шаляпина есть как минимум две замечательные книги. И это буквально стендап. И я его прям рекомендую почитать. Там литературную обработку делал Горький, за что ему большое спасибо. Поэтому это и написано хорошо, и читать очень смешно. Одна называется «Маска и душа». Это больше такая, знаете, про творчество, про искусство. А вот «Страницы из моей жизни» — это прям сборник анекдотов. Да, если не сказать, еще хуже. Вот. И мы оттуда знаем очень много историй из детства и юношества Шаляпина, в том числе, как он вообще оказался на сцене. Но начать надо с того, что ни один, мне кажется, из наших великих классиков, ему в детстве родители не разрешали стать тем, кем он хотел в итоге стать. Шаляпин не исключение, потому что отец хотел, чтобы он нашел какую-то нормальную работу, потому что, ну, семья была бедная, и отец считал, что как бы дворником быть гораздо престижнее, чем играть в театре, потому что, ну, в целом, играть в театре это было,
1: такое себе,
3: да. Но Шаляпина на сцену тянуло, он и пел в церковном хоре, и голос у него был, слух был, и ему очень хотелось попасть на сцену театра. И как-то раз даже он умудрился пролезть туда статистом в городской театр в Казани, и у него была задача в каком-то эпизоде, значит, выйти на вопрос кого-то из героев, ответить одним словом. Он должен был сказать слово «веревочка». Вот, казалось бы, задача была несложная, но он ее провалил, потому что он вышел и веревочку свою сказал так тихо, что его не услышали не только зрители, но и коллеги по сцене. Очевидно, судя по реакции на это, и потому что его потом еще долго не пускали никуда, очевидно, веревочка там была принципиально как-то для сюжета. В общем, с веревочкой не задалось. Ну и вот отматываем, где-то склейка монтажная, Шаляпину 17, он переписывает бумаги в духовной консистории и ходит, когда у него есть свободное время, в Панаевский сад, где ставят опереты. Он это все слушает, он восхищен, он заворожен, он тоже так хочет. И вот, баритон труппы отказывается в какой-то момент от партии и обращаются к Шаляпину.
1: Говорят, это мой шанс.
3: Это мой шанс, подумал Шаляпин. И Шаляпин подготовился, он выучил эту партию, он вышел на сцену, и даже он умудрился достойно спеть. Но он сам, видимо, от себя этого не ожидал, поэтому, когда раздались аплодисменты, он попятился, и он там должен был приземлиться на стул. В общем, он попятился, сел мимо стула благополучно, потому что кто-то из артистов его подвинул, ну и как-то все это не рассчиталось. В общем, раздался хохот, понятное дело, но потом как-то хохот перешел в аплодисменты, и, в общем-то, Шаляпина хвалили. И стали ему поручать какие-то уже даже роли, даже гонорар прибавили, надо сказать. Вот. И потом даже в конце концов предложили бенефис в этой труппе.
1: А вот если говорить про Федора Ивановича Шаляпина, немногие знают, что он еще и пристрастился к рисованию в определенный период жизни.
3: Он не то что к рисованию, он и к скульптуре, как мы уже сегодня намекнули, пристрастился. И в целом человек, он был талантливый во многом. И надо сказать, что ему это на сцене помогало, потому что он же был одним из первых, кто именно начал наносить на себя полноценный театральный грим. Он начал гримироваться, именно это как бы сделал это частью образа. Ну, он же один из первых в целом в опере, кто именно как актер проживал вот эту роль, он именно драматическую составляющую добавил туда. И грим был в том числе, если вы посмотрите фотографии. Нет, это уже когда он в театре служил. В театре как бы это не такая проблема. Просто он именно стал какие-то как-то относиться к этому вот серьезно до деталей. Например, он первым сказал, что давайте-ка мы будем, если у нас открытые плечи, например, Мефистофель же там такой у него костюм, если вы...
1: Облегающий.
3: Да, посмотрите фотографии, Шаляпин в костюме Мефистофеля, там первый же выдаст поиск. Он одним из первых стал гримировать не только лицо, но и, скажем, руки, если они открыты, шею, там, торс, если там какая-то полуобнаженная история, потому что он говорит, как-то странно, у вас старик на сцене с очень молодыми руками, с очень такой молодой шеей, давайте как-то этот образ будет полноценным.
1: А про прикольную историю я тебе, ты просил рассказать, про историю со шпагой. Вот очень бы хотелось это, когда что-то пошло не так на сцене.
3: Это, кстати, у него пошло не на сцене, это на самом деле это история про шпагу, про рапиру, точнее, это история из детства Шаляпина, но в целом она очень показывает его характер. Дело в том, что когда Шаляпин был еще совсем юным, он и много его друзей были влюблены в одну девочку. Гимназистку звали Оля. Оля на них, на всех внимания не обращала, но их-то не сильно останавливала. Они как бы были, посвятили себя, значит, служению этой прекрасной даме. И как-то в их компании появился какой-то другой мальчик, который к этой, значит, даме сердца отнесся как-то без должного уважения. Ну, они всей толпой, значит, возмутились. Ну, и слово за слово, в общем, Шаляпин его отправил по известному всем адресу. Тот сказал, что... Значит, все сказал, что надо. Ну и сошлись на том, что без дуэли в такой ситуации, да, не обойтись. И казалось бы, какая дуэль может быть у пацанов где-то во дворе, там, я не знаю, на палках. Нет, друг Шаляпина Женя где-то, значит, у себя дома раздобыл две рапиры, которые у него у родителей висели в качестве украшения. Знаете, как на стену вешают две скрещенные, два скрещенных клинка. Но они решили, что это недостаточно острое оружие, и отнесли их заточить к слесарю. Слесарь их заточил. В общем, короче, поединок длился.
1: Причем не вызвало вопросов. Ну, надо.
3: Ну, пришли мальчики.
1: Мама сказала.
3: Наточите рапиру. Ну что, вам сложно, что ли, дяденька? Вот. Ну, в общем, поединок в итоге длился меньше минуты. Они друг друга просто всадили эти рапиры Шаляпину в лоб, а противнику в плечо. Ну, так сильно, радикально никто не пострадал. Но это, к слову, о том, да, о безопасности детей в 19 веке на улицах, да.
2: Да мы в такие же годы жили, что тут говорить.
3: Только рапира мало у кого висят.
2: А вот скажи, мы еще до эфира обсуждали, что, в общем-то, в то время очень многие известные люди собирались вместе, ну, так сказать, выпить, пообщаться. И даже у шутя их прозвали собутыльниками. Вот у Шаляпина кто был самым лучшим собутыльником, на твой взгляд?
1: С кем чаще всего их в полицию забирали?
3: С Константином Коровиным, как ни странно.
1: С живописцем Константином Коровиным.
3: С художником
1: Коровиным.
3: Константином Коровиным. Прекрасно. Вся московская интеллигенция, я считаю. Шаляпин, Коровин. Я вообще лучше не придумаешь. А Коровин сам по себе, они оба, конечно, взрывная смесь, потому что, ну, достаточно того, что у Константина Коровина было прозвище вообще в широких кругах Константин на всю Москву. Это был вот этот человек, который везде, за любой движ, в любую он авантюру вписывается, и вообще ему с этим хорошо. И вот они, конечно, с Шаляпином давали жару. По мелочи, не по мелочи. Ну вот один раз они... Шаляпин часто гостил у Коровина, он приезжал к нему, у него дача в Ярославской области, в деревне Охотино был дом. Он к нему часто приезжал в гости, они ходили на рыбалку, там еще что-то как-то развлекались. Вот. И как-то они поехали с ним порыбачить и обнаружили, что их место занял священник с соседнего села. Ну и они решили, что этот конкурент им никак не нужен. И, значит, они взяли внимание, как развлекались люди. Бычий пузырь. А Константин Коровин у нас художник, я напомню. Константин Алексеевич нарисовал, они его надули, нарисовали на нем страшную рожу и привязали к нему веревку. И они, значит, его запустили в воду, спрятались где-то в кустах, начали периодически его, значит, за веревку дергать. Эта страшная рожа то появлялась из воды, то исчезала. Батюшка, значит, наконец в какой-то момент это увидел.
1: Свят.
3: У него случился, видимо, я не знаю, что, сердечный приступ. В общем, бросил он удочки и больше на этот пруд не возвращался. Ну и в целом...
2: Какие коварные люди!
3: Это как бы какая-то более криминальная история. Менее криминальная история. Как-то они сидели там же на даче у Коровина в компании еще и художника Валентина Серова. Вот. И у Коровина там был слуга Василий. У него него привычка была, он когда заходил в мастерскую Коровина, у Коровина там был вбит гвоздь. И он когда заходил, Василий, он снимал картуз с головы и вешал его на гвоздь. Ну, они сидели, дело было вечером, делать было нечего. Они вынули
1: гвоздь. Каждый
3: было
1: уже где-то грамм по 300.
3: Эта история умалчивает, но я не уверена, что на трезвую голову можно придумать эту историю. Значит, они вынули этот гвоздь, и Серов со свойственным ему талантом нарисовал гвоздь в этом месте на стене. Знаете, такую 3D-обманку, иллюзию. Ну, что, пришел Василий. Захотел повесить картуз на гвоздь. Картуз упал, он его поднял. Захотел повесить картуз на гвоздь. Картуз упал. Василий расстроился, эти трое ржали до ночи.
2: Я чувствую, Василий тоже пришел, тоже
1: бросил после этого.
3: Василий, по воспоминаниям Коровина, пришел на кухню и остальным слугам, обидевшись, рассказывал, что, значит, эти-то у них в голове мало, одно вредное, а жалование получают во какое. Вот. Так что да, развлекались как могли.
1: Вот если говорить про развлечения Федора Ивановича, ну, понятно, что с Коровиным, он был такой франдер или больше как-то вот какие-то безобидные шуточки у него были?
3: Ну, я бы сказала, что он даже иногда то, что мы бы сейчас сказали... Ну, как сказать? Ну, вот, например, если человек берет, ему скучно, и он, допустим, берет арбуз, и раскрашивает его черной краской, вставляет туда что-то типа домовой шашки, это называлось монашка раньше, и оставляет на столе кого-то из администрации императорских театров просто по приколу. Вот это как-то характеризуешь?
1: Ну, уголовки бы не погладили по нынешним временам.
3: А ему все можно было, потому что он на тот момент уже был великий Федор Шаляпин, а не кто-то там с улицы мальчик с рапирой во лбу.
1: Подожди, Андрей Георгиевич, а история, ты же знаешь эту историю, когда ему из Ласкала пришло приглашение выступить?
3: Расскажи.
1: Когда к нему пришло приглашение из Ласкала, ну, поскольку он был мастер розыгрышей, он как бы, ну, он думал, что рано или поздно с ним поквитаются его как бы жертвы розыгрышей. Значит, приходит ему приглашение из Ласкала, мол, уважаемый месье Шаляпин, приглашаем вас, вот это вот, сильвупле. Он решил, что это кто-то из друзей прикалывается. И говорит, ну ладно, я вам сейчас, говорит, покажу. Значит, отбивает обратную телеграмму, типа, в Ласкала, там, от Шаляпина. Готов выступать, гонорар условно миллион. Думает, ну. Приходит сообщение обратной телеграммы из Ласкала. Вы знаете, мы тут посовещались, в принципе, согласны.
3: Великолепно.
1: Вот. Ну, не знаю, как бы было и не было. Понятно, вот у нас есть такая традиция развенчивать, либо подтверждать мифы. Миф или реальность, что от мощного волжского баса Шаляпина лопались бокалы. Это миф или реальность?
3: Я такие свидетельства читала. Подтвердить, насколько это было возможно... С физической точки зрения.
1: Очевидцы трудно, описывают, что было.
3: Но пишут, что
2: вот
3: такое действительно
2: очевидцы,
3: было.
2: Простите, или собутыльники. Это разные
3: это
2: вещи.
3: Тонкая грань. Тонкая грань.
1: Полин, подожди.
3: Вообще, мне кажется, что если учесть, что Шаляпин был бас, это скорее легенда.
2: Я думаю, да, потому что это очень высокие ноты.
3: Я думаю, что
2: это,
3: да, можно высоким только голосом. То есть, если какой-то... Я не сильна, если честно, в оперных терминах, но я думаю, что вот какой-то самый высокий вариант сопрано способен разбить стекло. Бас нет.
2: Низким можно зато на 2 километра.
1: Они вот, так сказать, культурно проводили досуг мужиками, или там были у них дамы в их обществе?
3: Ну, были дамы, конечно. Нет, ну, смотря какой культурный досуг.
1: Ну, какой? Выпить, закусить?
3: Ну, выпить, закусить дама не могла, было неприлично. Дама же, например, не могла одна в ресторан прийти. Или в компании незнакомых людей. Ты могла только в сопровождении либо мужа.
1: Еще тарелочниц не было, что ли, в 19 веке?
3: Представляешь? Нет, это зависело от того, к какому ты слою общества принадлежишь. Если ты, Игорь Владимирович, неожиданно реинкарнировался в 19 веке дамы из высшего света, то тебе очень много чего нельзя. Проще сказать, что можно, если честно. Выйти замуж и рожать детей, и все.
1: Понятно. Давайте прервемся на пару минут и продолжим.
0: Наша реклама.
4: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
5: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
6: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
7: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Еще меньше расход топлива, еще больше комфорта и уникальных цифровых возможностей. Еще надежней и экологичней. Обновленный полноприводный кроссовер Havail H3 повышенной проходимости действительно изменился к лучшему. Модернизированный двигатель и усовершенствованная эргономика. Расширенные онлайн-сервисы и разнообразие комплектаций на любой вкус. В Havail H3 есть все, чтобы любая поездка приносила настоящее удовольствие. Обновленный Havail H3. Почувствуйте перемены к лучшему.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
12: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
13: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
14: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
15: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
17: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И давайте продолжать наш творческий посиделки.
2: Напомню, сегодня у нас в гостях снова Полина Пендина, автор и ведущая просветительского канала «Не придумали». Ребята, мы рекомендуем подписаться, много любопытного узнаете. Ищите везде, где можно что-то слушать или смотреть.
3: Телеграм-канал отдельно можем прорекламировать. Набирайте в поиске «Не придумали» с восклицательным знаком. Всем рады.
2: И будет вам счастье. Мы сегодня про Федора Ивановича Шаляпина. Хотелось бы немножечко его, так сказать, личную жизнь затронуть. Был же ведь дважды женат и, по-моему, венчан-то один раз, а второй раз, что называется, гражданским браком жил.
3: Да, давайте про официальный брак поговорим, чтобы была история повеселее. Как он познакомился с женой, это вообще история вся, она завертелась благодаря Саве Мамонтову, как и многое в русском искусстве, завертелась благодаря этому прекрасному человеку, меценату, предпринимателю, большому ценителю, любителю искусства. Дело в том, что Мамонтов очень мечтал, чтобы у нас появилась настоящая русская опера, потому что все то, что мы сейчас считаем шедеврами русской музыки, это все вот еще 150 лет назад это считалось, что не может быть русской оперы. Это какой-то бред, моветон. И, в общем-то, что-то странное.
2: Опера только итальянская.
3: А опера, да, только итальянская, как минимум. Но в любом случае не на русском языке, не на музыку русских композиторов. И Мамонтов был одним из людей, который это представление, этот стереотип, в общем-то, сломал. И его вот это начинание, частная опера русская, он там старался ставить в основном, ну, соответственно, отечественную музыку, отечественные тексты, вот это все. Но нюанс был в том, что все это поначалу очень плохо принимала не только критика, но и публика. Сборы были не ахти, поэтому приходилось все равно, ну, нет-нет, да и выписать туда какую-нибудь итальянскую балетную труппу. И вот в составе такой прекрасной итальянской балетной труппы, приехавшей на гастроли в русскую частную оперу Мамонтова, была балерина Эола Тарнаги. И Шаляпин не знал итальянского, как мы понимаем, и Эола Тарнаги от русского была далека.
2: Как минимум, да.
3: Тем не менее, значит, какая-то искра между ними промелькнула. Но Шаляпин, кстати, я хочу сказать, значит, всем молодым людям на заметку, как Шаляпин решил завоевать расположение Эолы. Когда она заболела, он принес ей бульон.
2: Молодец.
3: Не понимая, как сказать ничего, просто вручил, условно говоря, кастрюлю.
2: Это вам.
3: Откланялся, да, жестами там что-то показал.
1: Куриный, наверное.
3: Да, и как-то вот, ну вот как, каким-то образом языком жестов и наломанных каких-то словах они общались, да общались до того, что Шаляпин решил, что он
2: мадам,
3: хочет на
2: как
3: ней
2: насчет...
3: жениться. Как насчет, это после женитьбы, Игорь.
2: Я не знаю, мы не знаем, как это все было.
3: Вот.
1: Может, ну, итальянцы по-другому.
3: Как? Справедливости ради, он очень креативно подошел к предложению, потому что репетировали Евгения Онегина. Тарнаги сидела в зале, ну, просто наблюдала за репетицией, и Шаляпин вместо... Он пел арию Гремина, и вместо «Онегин я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну», он спел «Онегин я скрывать... Я клянусь на шпаге, безумно я люблю Тарнаги». Все засмеялись, заулыбались, там, умилились. Кроме Тарнаги сидит, она ничего не понимает, она не знает русского, она вообще просто слышит, ну, музыка какая-то, что-то он поет. Все засмеялись, ну, что фамилию свою услышала, начинает оглядываться. Тут, опять же, Мамонтов помог, перевел. Ну, в общем, она согласилась. Ну и, кстати, свадьбу тоже забавно они отмечали, потому что они отмечали в маленькой сельской церкви. Они обвенчались на даче у одной из певиц оперных, Татьяны Люботович. У нее тоже смешные воспоминания об этом. Коровин был, все, ну, куда же без него-то тоже.
2: Он
3: не только на всю Москву, но и на Подмосковье.
2: Распространял,
1: судя по всему, и на Ярославскую область немножко.
3: Константин на всю Российскую империю. Я бы так это переименовала.
1: Друзья, давайте мы рекламу выпустим и вернемся.
0: Наша реклама. Едем на новом Теннет Т9. Обсудим условия.
4: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
5: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
0: Принимается. Тогда с меня маршрут.
6: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Теннет Т9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
7: Цена действительно на комплект.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: Давайте продолжим.
2: Полина Пенина у нас сегодня в гостях. Напомню, разговариваем мы про Федора Ивановича Шаляпина. Остановились на свадьбе. Что там было любопытного на свадьбе?
3: Да, обвенчались-то они нормально, а потом уже началось вот это все не как у людей, потому что они решили, что просто так отмечать это скучно, и они устроили турецкий пир. Они разложили ковры, всех там разместили. С утра, значит, молодоженов разбудил шум, потому что толпа их друзей, среди которых, я напомню, Савва Мамонтов, Сергей Рахманинов, вот такие вот люди.
2: Сливки общества.
3: Они, эти сливки общества, значит, решили под окнами им сыграть концерт на печных заслонах. Вот под такой примерно аккомпанемент проснулись люди с утра после свадьбы. Так вот и жили.
4: Они вообще долго вместе смогли прожить?
2: Ну, пятерых, по-моему, детей-то нажили.
3: Да, я не помню, я сейчас точно не скажу, сколько лет, чтобы не соврать, но до того, как он, соответственно, ушел к своей второй, так скажем так, гражданской жене, долго они, да, вместе пробыли.
4: А кто, вот просто любопытно, кто из них все-таки осилил язык?
3: Ну, уже, судя по воспоминаниям, на момент, скажем так, свадьбы, Иола уже что-то кое-как на ломаном русском пару фраз сказать могла. Ну и Шаляпину, мне кажется, было проще, потому что все говорят, что итальянский учить проще, чем в любом случае, чем русский. Там немножко попроще и грамматика, и все остальное.
2: Ну и плюс он же учил
3: и
2: партии.
3: И плюс к тому
2: какие-то.
3: Ему нужно было, да, учить партии. И какие-то, так или иначе, там, я не знаю насчет произношения, но какие-то словесные конструкции, я думаю, ему так или иначе в голову западали.
2: Базовый набор. А вообще, вот, глядя на фотографию, если вы найдете фотографию Федора Ивановича Шаляпина, ну, так вот в возрасте весьма представительный импозантный мужчина, надо сказать, был.
3: Да, и очень высокий.
2: Да, и я так думаю, что дамским интересом определенным он пользовался ого-го как.
3: Но об этом он в своих мемуарах, как мы понимаем, умолчал.
2: Черт, ну а так вот...
3: А хотелось.
2: А таких подробностей, да, мы лишены.
3: Нет, больше вот как они с Коровиным спиритический сеанс изображали, это пожалуйста.
2: А что там за спиритический сеанс?
3: Как гостей запугивали, это пожалуйста. Но у них были многочисленные истории про то, как они где-то, надев на себя простыни, изображали привидения и пугали гостей. Вот так вот развлекались люди, поэтому, как ты понимаешь...
2: Ну, в общем, скучно им не было.
3: Скучно не было точно.
2: Вдвоем. А что говорят про гонорары? Сколько Федор Иванович зарабатывал? Есть какая-нибудь, где-нибудь в мемуарах он указал? Типа, вот,
4: может свой первый большой гонорар.
3: Мне очень нравится история про то, как его, когда вот антрепренер Семенов Самарский, который вот его первый раз заприметил в Казани и взял вот в эту в труппу на первые свои уфимские гастроли, он поехал, с чего, в общем-то, и началась его профессиональная карьера. Он его вызвал к себе после того, как он вот хорошо спел партию. Они начали разговаривать. Он говорит, ну что, поедешь с нами? Я тебе вот там аванс выплачу. И Шаляпин, который просто мечтал хоть куда-то уже попасть наконец-то в театр, сказал, что я да, на все согласен, а что такое аванс?
2: Вы мне еще и деньги платить будете.
3: Да-да-да.
4: Я думал, за еду.
2: Да.
3: Ну, есть такой факт, что за 10 спектаклей, я нашла просто у себя, за 10 спектаклей он в целом в момент пика своей карьеры зарабатывал сумму, которая была сравнима с годовым окладом премьер-министра.
2: Ну, что можно сказать? Неплохо жил Федор Иванович, я думаю, на широк. У него же, по-моему, автомобиль был личный,
3: знаешь,
2: один из первых в России.
3: Ты знаешь, у него было такое детство, в котором слово «меня били» в словосочетании встречается чаще, чем просто запятая.
2: А кого не били? Его друг Горький, вот вспомни это детство.
3: Опять же.
2: Да,
3: с Горьким... Ну, кстати, есть подозрение у меня такое, что его друг Горький как раз, который литературно это все записывал, он это особенно приукрасил, вот эти части его тяжелого детства, чтобы...
2: Писал детство своего друга Шаляпина.
3: Чтобы показать, как сильно, значит, вот эта вот среда. Ну, знаете, как вот это вот про Пушкина, вот этот анекдот, когда учили, что родился он во времена царизма в простой семье рабочих и крестьян, и с ранних лет к заре социализма стремился он и не любил дворян. Примерно так же. Такой же уровень.
4: А расскажи напоследок, может быть, ты знаешь историю. Дело все в том, что мы все прекрасно знаем, что город Плёс такой замечательный, он из известен, в общем-то, нам Левитаном и Романом Левитана с Кувшинниковой. И это действительно известно.
3: Но, такое.
4: Но памятник там стоит Шаляпин.
3: Дело в том, что у Шаляпина там была дача. Ну, по крайней мере, в окрестностях. Чуть то ли выше, то ли ниже
4: наверху
3: по Волге.
4: Она была?
3: Да, была. Поэтому, ну, видимо, какое-то время проводил потом, возможно, не все.
4: А причем я слышал,
3: не
4: что...
3: Не все великолепные пранки, видимо, мы просто знаем, которыми запомнился Шаляпин Плюсу.
4: Он же купил себе эту дачу, потому что ему там очень понравилось. Но понравилось у друзей. В итоге он купил дачу, на которой говорят, что он был буквально несколько раз, потому что когда он приезжал в Плюс, он сразу шел к друзьям.
2: Ну,
4: и,
2: как,
4: и все, и больше уже на свою дачу
2: ну, конечно,
4: уже не
2: заглядывал. Я так подозреваю, что вот люди искусства рубежа 19 и 20 веков, они вообще как бы вели весьма насыщенную, богатую, культурную и бескультурную жизнь.
3: Бескультурную, скорее.
2: Да.
3: Шаляпина же Мамонтов, когда он понял, что он кем-то становится, он же его начал водить по музеям. Он ему начал что-то там рассказывать про искусство, про культуру, потому что Шаляпина еще за несколько лет до этого, его преподаватель по вокалу, если можно так сказать, учил, как в какой руке нож и вилку держать, так что...
4: Нет, ну поскольку он из простой семьи, конечно, он не мог это знать, у него не было...
3: Но над ним поработали, я хочу сказать, все его окружение.
2: Можно сказать, что, говоря современным языком, Федор Шаляпин — это такой проект Саввы Мамонтова. Савва Мамонтов выступил как своего рода продюсер.
3: Да, как и многим, но Шаляпин — это, я считаю, какой-то грандиозный авторский проект, но, правда, без Мамонтова Шаляпина бы не было, мне так кажется.
2: Про Савву Ивановича мы как-нибудь обязательно поговорим. Человек, который жил по принципу «разводите мне, я лох», извините, это очень любопытно.
4: Ой, Полин, спасибо тебе гигантское.
2: Спасибо большое.
3: Всегда рада.
2: Ждем нашей следующей встречи. А на сегодня, ребят, мы заканчиваем наши посиделки. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
4: Ну, некоторым жмем руку крепко, некоторым нежно. И, ребята, услышимся уже завтра, в пятницу. Пока.
0: Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Последние атаки вооруженных сил Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы не нанесли существенного ущерба, но перед ударами Киеву следовало подумать о последствиях, об этом заявил Владимир Путин на встрече с представителями деловой России. То же самое, по словам президента, и с платформами по электронной торговле. Он предупредил, что российские военные будут продолжать отвечать Украине на удары по НПЗ, логистическим и энергообъектам. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что удары по российским НПЗ противоречат мирным усилиям США на фоне недоговоренности с Россией о поставках дизельного топлива. Дональд Трамп ранее потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Следователи предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере бывшему начальнику управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны Сергею Закоморному. Суд арестовал его, сообщил Следственный комитет. По версии следствия, с 22 по 25 год Закоморный получил от представителей коммерческой организации 18 миллионов рублей. Он должен был содействовать согласованию лесовосстановительных работ на землях Минобороны, а также оказывать общее покровительство при исполнении контракта. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, уточнили в Следственном комитете. Поэтапная поставка в школы новых учебников по русскому языку и литературному чтению для начальных классов начнется с сентября 2028 года. Такие сроки назвала советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, с 1 сентября будущего года на парты школьников должны лечь учебники для 10 класса по русскому языку, а по литературе для 5, 6, 10 и 11 классов. По мнению советника президента, уже сейчас надо приступать к подготовке пособий для дошкольников, в том числе по речевому развитию. Они обеспечивают детям безболезненный переход из подготовительной группы детских садов в первый класс, отметила Ямпольская. Генеральная прокуратура отказалась от иска к президенту Международной шахматной федерации, основателю группы Freedom Holding Тимуру Турлову о признании ее экстремистской организации. Тверской суд Москвы утвердил этот отказ и снял арест с имущества компании. 26 сентября нынешнего года Тимур Турлов был избран новым президентом Международной шахматной федерации. Он сменил на этом посту россиянина Аркадия Дворковича, который руководил организацией с 2018 года. Российский пловец Кирилл Пригода завоевал золото на этапе Кубка мира на короткой воде в Астане. Он выиграл финальный заплыв на 50 метров. Также серебряными призерами стали Егор Корнев, Арина Суркова, Евгения Чекунова, Мария Осетрова, Павел Самусенко. Бронзовым призером стала Дарья Клепикова. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. Radio.nsn.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. Сумасшедшие дни в Стокман уже наступили. Не упустите шанс.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
2: Только 5 дней. С 14 по 18 октября.

0: чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
1: с 7 до 11.
0: Подъемники
1: на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Тара!

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Арабика
1: капучино. Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
2: Наше. Наше. Наше. Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября. На РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин заверил, что Россия должна и будет дальше развивать систему маркировки товаров «Честный знак». Как отметил президент на форуме съезда деловой России, система призвана прежде всего защитить интересы потребителей, но также и производителей. При этом он сделал акцент на том, что должна быть обеспечена честная конкуренция, и подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования системы маркировки. Путин согласился, что нужно обратить внимание на озабоченность бизнеса, в частности, на необходимость стандартизировать работу интеграторов. Президент также заявил, что необходимо как можно быстрее ликвидировать ненужные барьеры в сфере электронной торговли без подрыва доверия к российским производителям. Власти Санкт-Петербурга запретили магазинам, салонам красоты, массажным салонам и парикмахерским привлекать иностранцев к работе по патентам до конца года. Ограничения не коснутся граждан государств-членов Евразийского экономического союза, а также иностранцев, в том числе высококвалифицированных специалистов, которые имеют разрешение на работу. У предпринимателей есть время до 15 декабря, чтобы привести численность своих сотрудников в соответствии с новыми требованиями. Как отметили в Смольном, введение запрета – это работающий инструмент противодействия теневой занятости. Министерство здравоохранения Московской области сообщило о госпитализации 5 человек, которые контактировали с предположительно инфицированным оспой обезьян. Пациенты помещены под наблюдение, у них взяли анализы. Они доставлены в больницу в Жуковском. В областном Минздраве отметили, что состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Клинических проявлений заболевания нет. Ситуация находится на контроле. Оспа обезьян наиболее распространена в отдаленных районах Африки. В России первое заражение подтвердили в июле 2022 года. Минпромторг утвердил приказ об установлении размера технологического сбора в отношении отдельных видов радиоэлектроники. Он начнет действовать с 1 декабря. Ставки сбора дифференцированы в зависимости от вида продукции и включения ее в справочник товарных знаков и моделей. Базовая ставка техсбора для ноутбуков будет составлять 746 рублей за единицу. При наличии информации о товарном знаке и модели в системе маркировки 500 рублей, при отсутствии 992. Для смартфонов техсбор составит 373, 250 и 496 рублей соответственно. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета «Борис Эйфман» впервые показал в Бангкоке спектакль «Эффект Пигмалиона» в рамках проекта «Русские сезоны» и 28-го международного фестиваля танца и музыки. Выступление российских артистов прошло с аншлагом. Постановка на музыку Йоганна Штрауса предлагает хореографическую интерпретацию античного мифа о скульпторе, который влюбился в созданную им статую прекрасной девушки, отсылает к пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
2: Новая Самара.
1: 340-0505.
3: Застройщик ООО «Зафинстрой». Проект регистрации на сайте наш.дом.рф.
0: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

побили камнями на детской площадке.

пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лете под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нуж дом, хотя б уголок. И собак.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Защита собственного рынка – это не протекционизм. С таким заявлением Владимир Путин выступил на форуме съезде «Деловой России». По мнению президента, обвинения в адрес Кремля в проведении протекционистской политики не обоснованы. По его словам, государства, которые чаще других выступают против протекционизма, сами активнее прибегают к таким мерам и демонстрируют двойные стандарты. Путин также отметил, что в России разрешено все, что не запрещено. Он заявил, что стоит задача запустить новый инвестиционный цикл в стране, увеличить вложения в инновационные компании, промышленность, логистику, креативной индустрии и туризм. Россия должна построить первую атомную электростанцию на Луне к середине 30-х годов, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время экскурсии для иностранных ученых в музей атомного ДНХ. Ранее Лихачев рассказывал, что госкорпорация совместно с Роскосмосом разрабатывает лунный энергоблок мощностью до 10 кВт. Однако уже думают над проектом станции на порядок мощнее, так как для промышленного освоения Луны этого недостаточно. Без мощной ядерной энергетики дальний космос останется эпизодической экспедицией, а не зоной развития, заключил глава «Росатома». Случаи появления медведей у туристических объектов и населенных пунктов, которые участились в этом году, сдерживали внутренний туризм в Сибири. Такой вывод Центробанк сделал в докладе о региональной экономике. Там назвали форс-мажорными ситуации, связанные с медведями. По словам экспертов, фактически недоступными для отдыха оказались турбазы, национальные парки и лесопарковые зоны Сибири. На отдельных направлениях участились отказы от поездок. Одновременно с этим продажи зарубежных туров в августе-сентябре продолжали расти на 5-10% в годовом выражении, отмечается в отчете. Больше месячной нормы осадков может выпасть в регионах юга России за ближайшие два дня. Количество осадков может составить от 80 до 100 миллиметров, сообщили в гидрометцентре. Там пояснили, что для данной территории это может быть сравнимо с месячной нормой или даже немного больше. Грозами, градом и ливнями будет охвачено Черноморское побережье Краснодарского края, Херсонская и Запорожская области, а также Крым. Фотовыставку «Святой остров в Белом море» покажут в 10 аэропортах России. Как сообщили в дирекции по развитию Соловецкого архипелага, она приурочена к 600-летию основания первого монашеского поселения на Соловках, которое будет отмечаться в 2029 году. Первое открытие запланировано в мае будущего года в аэропорту Архангельска имени Федора Абрамова. В программу празднования юбилея войдут музыкальные фестивали, выставки, пленэры, новые книжные издания и просветительские проекты. В Архангельской области одним из первых крупных событий станет фестиваль православных хоров, который организует Поморская филармония. К участию планируется пригласить ведущие хоровые коллективы России. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
0: Фанатека на нашем радио.
3: Привет всем. Фанатека в эфире. Половина ссылок для сегодняшней программы у нас с понедельника не работала. Но нам же присылают песни до релиза с ссылками, заливают и скидывают. Мы слушаем, оцениваем. Те, что нам понравились, скачиваем на эфирные недели. Вот с понедельника половина этих ссылок не работала. Слава богу, что они демонстрационные. Все оригиналы в более надежных местах. Все почти восстановили, но будьте внимательны. Еще недавно же я, да, около альбома «Лампочки» удивлялся, что как можно потерять жесткий диск с файлами и не сделать копию в облако. А теперь оказалось, что потерять в облаке тоже возможно. И приходится радоваться, что есть копия на диске. Короче, используйте оба варианта. А у меня еще и запасной жесткий диск дома есть, на которой копируется вообще все. Андрей Куренков, «Наше радио», «Мегабайты».
4: Слушайте «Фанатеку», и вы узнаете, можно ли быть на «ты» с выхухолью, правда ли, что не ногти красят человека, а человек ногти, и какое именно слово было в начале.
0: «Фанатека» на «Нашем радио».

вышла спонтанно и по-латински, с большим диапазоном от радостной полиритмии, любви и танцев до чувственной нежности и легкой грусти. И еще, конечно же, Че Гевара. Вот-вот и мир будет отмечать его столетие, через 2 года. Последний романтик революции восхищал весь мир, даже тех, против кого воевал. Идеалист и просто человек, которых больше никогда не будет. Его голос был велик, часто громок и неохватен. Он чувство, а не слово. Этим и вдохновлялись. Ему и посвящаем свой альбом «Мы все с рождения носим в груди барабаны». Сонастройте ваши с нашими. Мы тут на днях с Игорем Паньковым записывали подкаст «Формула искусства» про Марка Шагала. И в музыкальной его части я вспомнил американских панков, группу Гевара Шагал, названную так по имени Че Гевары и Марка Шагала. Удивительное сочетание. Запрещенные барабанщики. Бонд.

0: Помним радость эту. Да. Великую радость помним.
1: Фанатека на нашем радио.
2: Ровно год назад группа «Бонд» с «Кнопкой» выпустила свой большой альбом «Дом» с теми самыми кухнями. Ровно неделю назад группа «Бонд» с «Кнопкой» выпустила живой сингл. Два трека «Цветы» и «Казачья», исполненные на фестивале «Близость». Было еще за это время несколько релизов, живых и переизданий. Все это время мы следим, как увеличивается количество исполнителей и инструментов внутри каждой работы. Сводки о расширении хора, как сводки с фронта. Есть, мне кажется, рекорд и в новой работе. Сегодня группа «Бонд» с «Кнопкой» выпускает первый за год новый трек «Катастроф». Это не фамилия на американский лад, Смирнов, Максимов, Катастроф. Это катастрофы в родительном падеже. Песня записана с хором из 350 человек, колоколом и органом «Хаммонд». Уверен, что о времени и обо всем можно и нужно сказать так, чтобы никого не задеть и чтобы потом за это не было стыдно. Я стараюсь, мы стараемся это сделать, и о степени художественной ценности этого всего будет судить время, если мы в нем останемся. Но зритель и слушатель будет судить сейчас, безусловно, написал к релизу Илья Золотухин. До конца осени будут изданы еще две новых песни. Все они попадут в документальный сериал «Громко и вместе» Кирилла Алехина, одна из серий которого будет посвящена «Бонду с Кнопкой». А в ноябре в столицах запланированы три масштабных стадионных выступления. 1 ноября в Минске, Дворец спорта, 14 ноября в Москве, ВТБ-арена, и 28 ноября в Петербурге, юбилейный. И это, скажу я вам, настоящая проверка для группы. Смело и любопытно. Скрестим пальцы. Будет хор, будут струнные, будут народные инструменты, будет масштаб и будут песни, которые раскроются в этом масштабе совершенно по-новому. Будет ли катастроф, не дай бог, или будет триумф, узнаем совсем скоро. Мы там точно будем. «Бонд» с «Кнопкой», «Катастроф».

0: Полная версия трека уже в полночь в соцсетях коллектива, и там сразу же будет грандиозная, не менее грандиозная, чем фонограмма, видео на эту песню.
1: Фонотека на нашем радио.
0: Группа Short Paris выпустила свой, как это принято называть, посмертный альбом. После смерти в феврале этого года лидера проекта Николая Комягина остался материал, которого хватило на полноформатный лонгплей. Название ему «Илиада». Все последние релизы группа двигалась в сторону нашего радио, меняясь от больших концертных форм, от электроники и синти к панк-року. Мы прям замерли в ожидании, но, увы, в феврале 26-го все это стало неактуально. Даже если группа продолжит существование, станет отечественным Линкин Парком по форме, это уже все будет другой Short Paris. Одиссея Комягина закончилась навсегда. Финальная точка вышла очень достойная и смелая.

Насколько посмертный альбом получается таким, как задумывался изначально? Или каким бы он мог быть в итоге? И каково влияние на итог отсутствия автора в финале работы? Это вопросы риторические. Хоть в кино, привет Стэнли Кубрик и Алексей Герман, хоть в театре, Петр Наумович Фоменко, хоть в книгах, Кафка, Гашек, Пушкин, ну и, конечно же, в музыке. Тем не менее, экспериментальная арка «Шорт Парис» закрывается логически здорово. Новый ход, новая музыка, арт-рок, многоголосие, саксофон, рок-опера. Чего уж там, в лучших традициях. Что отличает ее от других попыток рок-опер тексты? Когда в тебя попадают 4 строчки или даже 2, просто написанные на бумаге. Заставляют подумать, не согласиться, развить мысль, поспорить, восхититься. Вот это важно. И когда к этому добавляется музыка, это успех. Для меня самая главная потеря для нашей музыки – ушли с Николаем сильные тексты. О теме смерти на всей пластинке, конечно же, будут создаваться легенды про пророчество. «Show must go on», «Следи за собой, будь осторожен», «Пой со мной, мертвец». Ну и, конечно же, посмотрим, как пересоберутся ребята, потому что при всем уважении к Николаю, это была все же группа. И сохранить все лучшее вполне в их силах. «Шорт Парис», «Пой со мной».

0: «Ипотека» на нашем радио.
1: Группа «Радиотехника» в конце лета выпустила альбом «Постпанк простит мне все». Оказалось, что не совсем все. Одну песню в альбом не включили. Она никак не получалась с живыми барабанами. Как ни пытались, со слов Артема, все время выходила группа «Ария». Здесь куют металл. Да, трек называется «Ржавчина», и в итоге его вынесли за скобки альбома. И вот теперь издают синглом «Под драм-машину».
2: Всем слушателям нашего радио добрый вечер. История песни «Ржавчины» — это маленькая, но очень яркая искорка вдохновения от момента, когда тебе звонит внезапно человек, с которым ты давно перестал общаться, с которым ты очень долгое время провел вместе. И тут он тебе звонит и что-то тебе рассказывает, и твоя жизнь опять переворачивается с ног на голову. Ты снова окунаешься в это ведро с непонятной какой-то жижей. Все это опять погружает тебя, оно как-то липнет. И я после такого звонка засел и такой подумал, что пусть лучше наши отношения останутся на уровне ржавого металла, искореженного. Но я буду хотя бы знать, что на этом моменте деформация отношений закончилась.
1: Радиотехника. Ржавчина.

0: нет, не лучше.
1: Здесь должен быть джингл, но его нет. В любом случае, вы чувствуете...

0: Наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Закончилось лето, закончились треки про «Одиссея». Что у нас самое громкое на носу? Конечно же, Marvel. Сейчас идет расширенная версия «Мстителей. Финал». А в декабре нас ждет Рубикон очередной фазы комиксов. Супер-блокбастер «Мстители. Доктор Дум». Самое время писать песни о «Мстителях». Кто первый? Елена Минина. Иногда сила исполняет желание, иногда уничтожает все, что любишь. Трек «Алая ведьма» открывает новую страницу эпической симфонии Джоконды. «Алая ведьма», она же Ванда Максимов, она же Ванда Вижн, героиня известных комиксов, суперсилой которой является способность манипулировать вероятностью, заставляя происходить наименее возможные вещи. Мрачные рифы, тяжелый звук и драматичный вокал рассказывают историю женщины, заплатившей за свою силу потерей всего, чем она дорожила. «Алая ведьма» — первый сингл с грядущего альбома Джоконды, записи которого музыканты посвящают сейчас все свое время. Этот трек — лишь одна из жанровых граней, которые будут представлены в альбоме. Но в глубоком лоре пластинки она сыграет немаловажную роль. От себя добавлю, что сериал «Ванда Вижн» — это лучшая история, которая случалась с сериальной линией всех Marvel. Стилизация первых серий проекта под разные эпохи сериалов на американском телевидении — блестящая фишка. Наверняка ее могут оценить только гики, а все остальные четыре первых серии будут думать, что тут вообще происходит. Но если вы гик и помните хотя бы «Альфа», то, мне кажется, вам понравится. Ну и Элизабет Олсен — это отдельное наслаждение, не при Елене Мининой будет сказано. А вообще, «Мстителей» же в комиксах уничтожила именно Алая Ведьма. Ой, спойлер. А еще же она персонаж Людей Икс и Зловещих Мертвецов. Кстати, 2 недели до Хэллоуина. Джоконда, Алая Ведьма.

0: Фанатека на нашем радио.
1: Дальше по комиксам. «Желейный человек» или «Железный», я не разобрался, но комикс точно наш, питерский. Скворцы Степанова представляют новый сингл «Железный». Идеальный саундтрек вашего дня. Бодрое утро, яркий день и мощное усиление ближе к коде, чтобы довести дела до конца. Мы не железные, но, собравшись силами, можем многое. Скворцы Степанова превратили ход вашего дня в песню. Что нужно, чтобы быть железным, а не желе? Нужно включить этот трек погромче. Новые законы жанра, новые способы смешать коктейли с танцев и пения стадионов. Энергичная диско, мелодичный и приливчивый припев. И как вишенка на торте в конце «Верните мне мой 2007». Отличный трек для интенсивной ходьбы по важным делам. Как всегда, вот они в конце вбрасывают в пресс-релиз что-то, чего я в песне не найду. Я не нашел там «Верните мне мой 2007». Может, там музыкально это подчеркнуто. А вообще весь этот пресс-релиз похож, как будто креативная группа набросала варианты, отправила кому-то и приписала на наклейку, знаете, «Выбери лучшее». Но наклейка по дороге отвалилась, пришел главный, думал, что весь список отличный, весь его подписал, утвердил, и все ушло в работу. Просто слоган на слогане, мысль за мыслью, повторение за повторением. Но трек-то по итогу, да и сама группа веселая, так почему бы и нет? Алексей Мурашов.
2: Обожаю песни, которые электрическим зарядом через тебя проходят. И вот этот трек «Железный» как раз такой. Буквально за 15 минут до конца репетиции мы просто взяли инструменты, сыграли и целиком сделали музыкальный этот трек. А про припев «Железного» Гриха говорил, что он ему приснился за час до того, как проснулся. Вот прям целиком от начала и до конца. Что касается куплетов, то вот этого лирического героя мы, конечно, очень долго лепили. Это такой миллениал. Вообще очень интересно наблюдать, как люди, которые были буквально недавно нашими детьми, теперь вокруг нас присутствуют во всех сферах, там, в магазинах, в кафешках и так далее. Вот тут история про то, как миллениал сталкивается с такими же чуваками.
1: Скворцы Степанова. «Железный».

0: Фанатека на нашем радио.
1: Депеш мать. Думал, не смогу это произнести, но смог. Да, Депеш мать. Это музыкальный проект из вселенной Оберманекена. Криптопроект группы Оберманекен, как это написано в пресс-релизе. За ним стоят автор музыки Анджей Захарищев фон Брауш и вокалистка Олимпицка РТ. На концертах Оберманекена она поет, декламирует стихи, играет на перкуссии и кастанетах. А еще вот что нашел. Про инструмент «Золотой дождь», которым она также владеет виртуозно и который почти неизменно присутствует на концертах Оберманекена, я сейчас умолчу. Я тоже умолчу, даже знать не хочу, что это означает. На всякий случай. Цитату, кстати, нашел под прошлым клипом матери «Бастет», собранным из кадров фильма «Дольче Вита» великого Федерико Феллини. Есть следы классики и в новом треке. Кто это там в цепях? Ваша тень. И она слушает «Депеш мать». «Мастер и Маргарита» — это пронзительный вайб московских крыш, неоновый свет и вечная история любви. Кстати, 19 октября — день рождения Анджея Захарищева фон Брауша. И в этот день в клубе «16 тонн» выступит группа «Оберманекен» с программой нового альбома «Византийский астронавт», классическими хитами и фрагментами спектакля «Серебряный век 2». «Депеш мать» — специальный гость концерта. «Депеш мать», «Мастер и Маргарита».

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Администрация требует закругляться, значит, последняя вещь.
2: Рубрика «Раритет». Помните, когда-то была такая в «Чертовой дюжине»? Мы находили какие-то редкие треки или известные треки, которые вообще не эфирные, и ставили их по случаю. День рождения, день памяти, юбилей или что-то еще. Янка, Звуки Му, Гражданская оборона, Объект насмешек. И тогда, на рубеже веков, это были действительно раритеты. Оцифровывали с кассет, с бобин. Сейчас в интернете есть все. Но иногда это все можно сделать чуть лучшего качества. Издательство «Сияние» представляет новый диск в серии «Великая отечественная волна» — «Ленпанк». Сборник самой первой ленинградской волны панк-рока. 10 групп, 10 песен, 8-страничный буклет. То, что принято называть документом эпохи. Все, что вы хотели знать о панке, но боялись спросить. Автоматические удовлетворители, объект насмешек, бригадный подряд, резиновый рикошет, странные игры, черный передел, юго-запад, отдел самоискоренения и другие. Все то, что появилось одновременно с Sex Pistols в Британии, но со своим отечественным питерским лицом.

Диск есть в трех цветах, черный, красный и серый, что несколько разрушает ауру архаики. Ну какой в 70-х и 80-х годах красный винил? Хоть и рефрен со строем. Если я правильно понимаю, то за основу, за точку рождения жанра взят 1977 год. Именно в это время молодая и борзая молодежь в андеграунде сбросила с корабля современности предыдущее поколение, хиппи, и взяла власть в свои руки. Забавно, но культура сперва возникла, а только потом, много лет спустя, получила название. И у нас началось все вообще с акционизма. Будущие панки, раздевшись догола, например, берут в руки лопаты и, подражая комсомольцам, убирают снег перед кинотеатром. Или с помощью медицинской куклы в полный человеческий рост устраивают серию самоубийств, сбрасывая ее на глазах прохожих из окна или под колеса машины. И учтите, что это еще все в Советском Союзе, задолго до перестройки. Хотя это я уже лезу в тексты из буклета. В общем, новинка не столько свежая, сколько образовательная. На сегодня все. Это была программа «Футбольное обозрение». Меня зовут Андрей Куренков. До встречи через неделю. Мне остается напомнить, что хорошей музыки должно быть много, хотя вы это и так знаете. Пока. Странные игры. Метаморфозы.

0: Ну что, все оттянулись, все нормально, все весело.
1: Наша реклама.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Он рассказал о фильме «Руки вверх 2», рекордном стадионном туре и мюзикле «Плакса» с участием его дочери.
0: Авторские новости.
1: Главные рок-события выходных пройдут в Санкт-Петербурге, где группа «The Hatters» покажет два больших шоу, а также выступит Вячеслав Бутусов. Группа «Ленинград» отправится в Пензу. Комната культуры «Воронеж», она «Экбар» выступит в Москве. Сергей Жуков подвел итоги рекордного стадионного тура группы «Руки вверх», который завершит 31 октября концерт на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге.
2: Пока еще такого никто не делал. Да, точечно стадионы наши артисты собирают лыжники. А вот попробовать и сделать тур из 8 стадионов по стране. Представьте себе, у нас к Санкт-Петербургу число зрителей на концертах дойдет, думаю, до минимум 400 тысяч. Одно шоу трехчасовое выстраивалось около года и потребовало невероятных технических решений. Это больше 20 больших огромных траков с оборудованием, сценой, экранами и так далее ездят по стране. Такого еще не было.
0: Авторские новости.
1: В числе самых востребованных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Вестсайдская история» в театре на Таганке и «Ревизор» в театре Моссовета. Театралы Петербурга идут на спектакль Валерия Фокина «Рождение Сталина». Сергей Жуков рассказал о мюзикле «Плаксы», главную роль в котором сыграла его 17-летняя дочь Ника.
2: Все в индустрии отлично понимают, что просто так по блату на такие позиции никогда не берут. Потому что представьте себе, он, например, Ники сейчас 17 лет. Нужно играть на сцене 2,5 часа без остановок под живой оркестр, петь, танцевать, делать трюки и так далее наравне с артистами, которыми сделали уже больше там 20 мюзиклов, большой огромной карьеры. Понятно, конечно, мы всей семьей переживаем, мы поддерживаем. Так же, как и Анджела, когда он играл «Ты у меня одна» в спектакле.
0: Авторские новости.
1: Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет фильм «Руки вверх 2», о котором рассказал Сергей Жуков.
2: Это большая история о том, что внутри любого вроде бы известного и успешного человека, артиста, есть еще и обычные человеческие вещи. Он также расстраивается, грустит, совершает ошибки, он переживает. И вот эту часть никто не видит никогда. Мне кажется, получилось настоящее, честное, семейное кино, в котором показывают все без розовых очков, но зато заставляющий задуматься о том, что надо, образно говоря, не терять то, что имеешь, и всегда оставаться человеком. Это уже не про просто песни группы «Руки вверх».
1: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости. Наше радио.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Группа «Запрещенные барабанщики» отправилась в музыкальное путешествие на Кубу, а команда «Где фантом» выпустила сингл, который 7 лет ждал своего часа. Группа «Запрещенные барабанщики» выпустила новый альбом «Куба». В пластинку вошли 7 песен, написанных в разное время. В том числе заглавная композиция Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Куба, любовь моя» в исполнении «Запрещенных барабанщиков».
2: Этот альбом соткан из композиций, записанных в разное время, в разных местах, но объединяет его горячая любовь к Латинской Америке, зажигательные ритмы, солнце и простые запоминающиеся мелодии.

0: Альбом вдохновлен латиноамериканской культурой, кубинскими ритмами и фигурой Че Гевары, которому музыканты посвятили релиз. В трек-листе песни Че Гевара, Аргентина, Венесуэла, бачата и джунгли. Настоящее музыкальное путешествие. Уфимская инди-группа «Где Фантом» выпустила новый сингл «Мы с тобой домой идем». После альбома «Записки сумасшедшего», выдержанного в постсоветской эстетике, команда вернулась к меланхоличному постпанку, который принес ей популярность. Надо сказать, что песня была написана несколько лет назад, но официальный релиз вышел сегодня.
1: Песня «А мы с тобой домой идем» изначально планировалась как материал к альбому «Простые человеческие радости», который вышел в 2019 году. Но по итогу песня увидела свет только в этом году. В этой песне можно услышать, наверное, достаточно меланхоличные, но светлые ощущения. Песня без какой-либо конкретики. Это больше об ускользающем моменте.

0: идем.
1: Послушать трек «Мы с тобой домой идем» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
2: За сценой. Наше радио.

теперь другое. Ты хохочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне помнишь.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин заверил, что Россия должна и будет дальше развивать систему маркировки товаров «Честный знак». Как отметил президент на форуме съезда деловой России, система призвана прежде всего защитить интересы потребителей, но также и производителей. При этом он сделал акцент на том, что должна быть обеспечена честная конкуренция и подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования системы маркировки. Путин согласился, что нужно обратить внимание на озабоченность бизнеса, в частности, на необходимость стандартизировать работу интеграторов. Президент также заявил, что необходимо как можно быстрее ликвидировать ненужные барьеры в сфере электронной торговли без подрыва доверия к российским производителям. Власти Санкт-Петербурга запретили магазинам, салонам красоты, массажным салонам и парикмахерским привлекать иностранцев к работе по патентам до конца года. Ограничения не коснутся граждан государств-членов Евразийского экономического союза, а также иностранцев, в том числе высококвалифицированных специалистов, которые имеют разрешение на работу. У предпринимателей есть время до 15 декабря, чтобы привести численность своих сотрудников в соответствии с новыми требованиями. Как отметили в Смольном, введение запрета – это работающий инструмент противодействия теневой занятости. Министерство здравоохранения Московской области сообщило о госпитализации 5 человек, которые контактировали с предположительно инфицированным оспой обезьян. Пациенты помещены под наблюдение, у них взяли анализы. Они доставлены в больницу в Жуковском. В областном Минздраве отметили, что состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Клинических проявлений заболевания нет. Ситуация находится на контроле. Оспа обезьян наиболее распространена в отдаленных районах Африки. В России первое заражение подтвердили в июле 2022 года. Минпромторг утвердил приказ об установлении размера технологического сбора в отношении отдельных видов радиоэлектроники. Он начнет действовать с 1 декабря. Ставки сбора дифференцированы в зависимости от вида продукции и включения ее в справочник товарных знаков и моделей. Базовая ставка техсбора для ноутбуков будет составлять 746 рублей за единицу. При наличии информации о товарном знаке и модели в системе маркировки 500 рублей, при отсутствии 992. Для смартфонов техсбор составит 373, 250 и 496. 6 рублей соответственно. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета «Борис Эйфман» впервые показал в Бангкоке спектакль «Эффект Пигмалиона» в рамках проекта «Русские сезоны» и 28-го международного фестиваля танца и музыки. Выступление российских артистов прошло с аншлагом. Постановка на музыку Йоганна Штрауса предлагает хореографическую интерпретацию античного мифа о скульпторе, который влюбился в созданную им статую прекрасной девушки, отсылает к пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Сделано в России.

Звездочка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит время.

0: Авторадио.
1: Ночи без сна, так приходит весна. Так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

0: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
1: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт.